0: люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
1: «Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню».
0: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
1: «Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо».
0: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
2: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
3: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
0: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
4: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
0: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
7: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство, удобрения мы поставляем. Ну, не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства. СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
9: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
8: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
8: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
11: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
8: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
5: Лето.
12: Мосаме гарма.
5: Весна.
12: Бахар.
5: Осень.
12: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос, а не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
14: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
13: А что это тогда?
14: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
13: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
14: Ну, проблемы там серьезные, да.
13: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
14: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
13: Ну, это понятно, переработка.
14: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
13: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
14: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
13: Ого.
14: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
13: Ломаются от переработки.
14: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
13: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
14: Затыкают как могут.
13: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
14: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
13: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
14: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
13: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
14: Угу. Типа «спасибо, мы сами».
13: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
14: Ну, такова реальность сейчас.
13: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
15: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
13: Вот именно.
15: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
13: И рисков для оборудования?
15: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
13: Искать другие рынки?
15: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
13: Ну да, это было золотое дно.
15: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
13: Настоящий клондайк для экономики.
15: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
13: Угу.
15: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
13: Ну а почему нет? Китай большой.
14: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
13: Понятно.
14: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
13: Подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
14: Я называю это выживанием.
13: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
14: Ну да.
13: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
15: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
13: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
15: Но цены растут, да?
13: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
15: Угу.
13: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
15: Но дефицит — это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
13: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
15: Да, это проблема.
13: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
15: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
13: И схема работала идеально.
15: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
13: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
15: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
13: И заводы встанут.
15: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
13: Да уж.
15: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
13: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
15: Давай.
13: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
15: Пластырь – это хорошее сравнение.
13: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
15: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
13: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
15: Угу.
13: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
15: Потому что маржи нет.
13: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
16: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
13: Какой?
16: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
13: Ну, трубопроводы.
16: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
13: И что тогда?
16: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
13: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
16: Бинго!
13: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
15: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
13: Да их нет.
15: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
13: А если атаки станут сильнее?
15: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
13: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
17: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1-5, 6-8, 9-11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которые занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
5: Важный сигнал.
18: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84-е место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
19: Но у каждого свои недостатки.
18: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Институт опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
20: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
18: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
20: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
18: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
1: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размера.

0: Также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
3: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
2: Это комфорт, за который стоит платить.
3: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплату держали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
2: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
3: Но регистратура – это еще не вся медицина.
2: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
3: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
2: Какое неравенство? 40 рублей.
3: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Беларуси поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
2: Я не говорю, что это копейки, ну…
3: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
2: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
3: Нормальный график работы врача.
2: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
3: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
2: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
3: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
2: Логистика напрямую влияет на лечение.

0: отсутствие стресса, физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты — это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай!
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да, ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
3: Важный сигнал.
6: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
7: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
6: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
7: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
6: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
8: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
9: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
6: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
6: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5000 на первого и более 7000 на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы. Образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч. В 25-м 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Солаха.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Униз.
11: 20.
12: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Важный сигнал.
6: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
14: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
6: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
14: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
6: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
15: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе. Чтобы купить вот это?
6: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
16: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
6: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь. Дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
17: Двое иностранцев в Минске стали курьерами организованной преступной группы. В марте текущего года 23-летний иностранец получил от неизвестного в мессенджере предложение заработать. Со слов работодателя, нужно было приезжать в Беларусь и забирать деньги у граждан, оставлять их в тайниках. Он согласился и привлек на помощь 32-летнего товарища. Мужчины арендовали квартиру в столицу, получили первое задание, координаты, выехали на такси по нужному адресу. Один из них забрал деньги у потерпевшего, назвав кодовое слово. Другой же в это время наблюдал за обстановкой. Они оставили средства вместе с заранее оговоренным с куратором. Затем фигуранты вновь повторили незаконную схему. Забрали наличные у еще одной жертвы и успели передать аферистам. После этого мужчин задержали правоохранители. Потерпевшим поступали звонки от других участников группы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, почты, используя при этом вымышленные имена и должности. Также они озвучивали легенду о том, что злоумышленники завладели счетами для финансирования террористической деятельности. Деньги нужно было передать курьеру для помещения на безопасный счет, чтобы спасти свои сбережения. Некоторые минчане поверили в такую историю и отдали накопление, не подозревая, что стали жертвами обмана. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 тысяч рублей. Аферистам предъявлено обвинение. Их заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась ДТП двух милицейских авто. Около часа ночи в оперативно-дежурную службу местного РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения. На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками. При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. За рулем задержанной машины оказалась 52-летняя жительница Кобринского района. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Суд в Гомеле отправил в спецучреждение 15-летнего подростка, который булил сверстника в летнем лагере. Молодой человек воспитывался в полной семье и, по словам помощника прокурора Гомеля, ни в чем не нуждался и даже не доставлял проблем родителям. Однако в школе и со сверстниками проявлял агрессию, высокомерие и претензию на некую исключительность. Осенью 2025 года 15-летний гомельчанин отдыхал в детском реабилитационно-оздоровительном центре. Там он со своим приятелем систематически применял насилие к другому парню. Бил руками по различным частям тела, пытаясь показать свою исключительность, подчеркнули в прокуратуре. Синяки увидела мама потерпевшего и обратилась в милицию. Уголовное дело за истязание против школьника не возбудили, так как он еще слишком юн для привлечения по этой статье. При этом в мае 2026 года в отношении подростка возбудили уголовное дело по другой статье УК. За грабеж. Это расследование еще не завершено. Комиссия по делам несовершеннолетних попросила направить парня в специальное воспитательное учреждение. Родители возражали, подчеркивая, что дома к поведению сына у них претензий нет. Но суд встал на сторону КДН. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Из первых уст.
4: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
18: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние как раз таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
19: Свое, да?
18: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
13: Важный сигнал.
6: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
14: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
6: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
14: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
6: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
20: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
6: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
20: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
21: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о весомом финансовом стимуле для рождения детей.
22: Для чего это делается? Мы как раз-таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. Две трети опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Привет.
0: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
1: Ага, ну, например, пилот или хирург.
0: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
1: А, путеец. Монтер пути.
0: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
1: Угу.
0: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
1: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
0: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
1: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
0: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
1: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
0: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
1: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
0: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
1: Интересно.
0: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
1: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
0: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
1: Подожди. Сколько?
0: 36.
1: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
0: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
1: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
1: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
1: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
1: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и, естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но... Как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, А какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
7: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу. Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
2: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
19: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
23: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько за этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
24: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
25: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги. О кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
26: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
2: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
27: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич.
14: юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал.

0: авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
3: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и одозвать с крамаў тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ці не звязано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
2: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
4: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
2: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров, дубравского бройлера, денитрокарбонизированного.

0: Фенилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
2: Причане белорусы. А может кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
0: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года. И то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
3: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
0: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
4: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
0: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
6: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирование поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. Первый – пятый, шестой – восьмой и девятый – одиннадцатый классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
7: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
0: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
0: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
9: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Валдерес, Воронеж. Больше нет. Очевидцы публиковали горы пекла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
11: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
12: Мы вот идем сейчас.
11: В Воронеже ВБ больше нету.
10: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
13: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
10: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек в самом маркетплейсе. Коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
14: Антоха без работы остался, походу.
10: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
14: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже е...
10: За последние 3 недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
14: Он жарил. Уй. Хорошо горит.
10: Крупнее складов в Воронежской области были только 2 склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
12: Ну, у каждого свои недостатки.
0: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
2: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
0: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
2: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
0: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно, и все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов академическими задолженностями.
16: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на вне конкурсных условий.
15: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
17: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
15: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
18: Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
15: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным, и это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
20: Дас.
19: 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Асси.
19: 90.
20: Навве.
19: 100.
20: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Важный сигнал.
3: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
4: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
3: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
4: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
3: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
22: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
3: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
22: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
3: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
23: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
3: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
6: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил.
15: оплатил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
7: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
15: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
8: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на три выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
15: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
9: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
11: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
24: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечениями, и прочее.
15: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
6: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
2: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
0: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
2: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
0: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
2: Ой, да ладно тебе.
0: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
2: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
0: И что лето? Какая разница?
2: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
0: То есть ты хочешь сказать,
2: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
0: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
2: Вот. 5,3.
0: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
2: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
2: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
2: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
2: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
2: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
2: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
0: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
2: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санаторий можно и не поехать.
2: Для пенсионеров в Беларуси санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
2: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
2: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
2: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
2: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
2: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
2: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
2: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
2: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
2: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
2: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
2: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
2: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
2: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
2: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
2: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
2: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
2: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
2: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
2: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
2: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
2: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
2: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
2: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
2: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
2: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
2: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
2: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
10: Прессом.
12: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
2: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
12: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
2: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
12: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
2: Это вызовет моментальный шок.
12: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
2: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
12: Иначе?
2: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
12: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
2: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
12: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
2: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
12: Но в системе жесткого контроля?
2: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
12: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
2: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
12: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
2: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
12: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
2: Да.
12: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
2: А чем?
12: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
2: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
12: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
2: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
12: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
2: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
12: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
2: Это просто невозможно.
12: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
2: Пока.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
14: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
3: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
14: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
3: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
1: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что?

0: чтобы купить вот это?
1: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
2: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
1: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
4: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
1: От 2 до 6. Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
5: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
1: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
6: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
1: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
7: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
1: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая, похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Как матери вернули срочников домой. Родители парня из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в ЧПУ. Через несколько недель им предложили перевести

0: в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
1: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
0: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
2: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, активистами были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
0: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никита Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
3: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
0: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович об изменении в Беларуси уклада формирования семьи.
6: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми, да. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это в первую очередь пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка. Да.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
8: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, який выкарыстовывается только у ветеринарии для лечения сельскохосподарчих, хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчасти выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У вынику контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и одозвать с крама у тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ти не связано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
7: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
9: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
7: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
10: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
11: Мосаме сарма.
10: Лето.
11: Мосаме гарма.
10: Весна.
11: Бахар.
10: Осень.
11: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
12: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит опять же о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективные проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция межпассажирский, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции межпассажирский реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию межпассажирского. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции Минск-Пассажирск, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Участника словили на взятки директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали один год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дистопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от одного человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
7: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. 3 возрастные категории вместо 2. 1, 5, 6, 8 и 9, 11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
13: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
7: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
14: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
7: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
16: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
15: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Рай-Александровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
15: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто. Это говорит москвич Михаил Некрасов.
18: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
15: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
19: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
21: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
20: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
21: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
20: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
22: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
23: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
20: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
24: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
20: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
19: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство, удобрения мы поставляем. Ну, не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Генрихович, не обновление, а изменение. Изменение. Ну так...
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
16: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
15: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
15: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
18: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
15: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
4: Лето.
11: Мосаме гарма.
4: Весна.
11: Бахар.
4: Осень.
11: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос, а не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
1: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
0: А что это тогда?
1: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
0: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
1: Ну, проблемы там серьезные, да.
0: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
1: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
0: Ну, это понятно, переработка.
1: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
0: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
1: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
0: Ого.
1: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
0: Ломаются от переработки.
1: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
0: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
1: Затыкают как могут.
0: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
1: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
0: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
1: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
0: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
1: Угу. Типа спасибо, мы сами.
0: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
1: Ну, такова реальность сейчас.
0: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
1: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ – это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
0: Вот именно.
1: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод – это стоит просто колоссальных денег.
0: И рисков для оборудования?
1: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
0: Искать другие рынки?
1: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
0: Ну да, это было золотое дно.
1: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
0: Настоящий клондайк для экономики.
1: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
0: Угу.
1: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
0: Ну а почему нет? Китай большой.
1: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
0: Понятно.
1: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
0: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
1: Я называю это выживанием.
0: Поставки на Восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
1: Ну да.
0: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
1: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
0: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
1: Но цены растут, да?
0: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А И-95 у них там только-только ползет к 70.
1: Угу.
0: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
1: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
0: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
1: Да, это проблема.
0: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
1: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
0: И схема работала идеально.
1: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
0: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
1: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
0: И заводы встанут.
1: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
0: Да уж.
1: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
0: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
1: Давай.
0: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
1: Пластырь – это хорошее сравнение.
0: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
1: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
0: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
1: Угу.
0: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
1: Потому что маржи нет.
0: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
0: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
0: Ну, трубопроводы.
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
0: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
0: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
0: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
1: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
0: Да их нет.
1: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
0: А если атаки станут сильнее?
1: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
0: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
3: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1-5, 6-8, 9-11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которые занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
4: Важный сигнал.
7: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84-е место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
6: У каждого свои недостатки.
7: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
8: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
7: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов, 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
8: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
7: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
9: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковы для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем.

0: Ки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
2: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
1: Это комфорт, за который стоит платить.
2: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
1: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
2: Но регистратура – это еще не вся медицина.
1: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
2: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
1: Какое неравенство? 40 рублей.
2: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Беларуси поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
1: Я не говорю, что это копейки, ну…
2: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
1: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
2: Нормальный график работы врача.
1: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
2: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
1: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
2: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
1: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
2: И что он делает эти 30 минут?
1: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
2: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
1: Бред. Врач лечит пациента.
2: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего.

0: среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
1: И это плохо.
0: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
1: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
0: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
1: Ага, я про это и говорю.
0: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
1: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
0: Лечит, если случай понятный.
1: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
0: Почему же?
1: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
0: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
1: Что за конспирология?
0: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
1: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше.
3: Важный сигнал.
6: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
7: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
6: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
7: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
6: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
8: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
9: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
6: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
6: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
3: 12.
11: Бара.
3: 13.
11: Тера.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
12: 2 иностранца в Минске стали курьерами организованной преступной группы. В марте текущего года 23-летний иностранец получил от неизвестного в мессенджере предложение заработать. Со слов работодателя, нужно было приезжать в Беларусь и забирать деньги у граждан, оставлять их в тайниках. Он согласился и привлек на помощь 32-летнего товарища. Мужчины арендовали квартиру в столицу, получили первое задание, координаты, выехали на такси по нужному адресу. Один из них забрал деньги у потерпевшего, назвав кодовое слово. Другой же в это время наблюдал за обстановкой. Они оставили средства вместе заранее оговоренным с куратором. Затем фигуранты вновь повторили незаконную схему. Забрали наличное у еще одной жертвы и успели передать аферистам. После этого мужчин задержали правоохранители. Потерпевшим поступали звонки от других участников группы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, почты, используя при этом вымышленные имена и должности. Также они озвучивали легенду о том, что злоумышленники завладели счетами для финансирования террористической деятельности. Деньги нужно было передать курьеру для помещения на безопасный счет, чтобы спасти свои сбережения. Некоторые минчане поверили в такую историю и отдали накопление, не подозревая, что стали жертвами обмана. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 тысяч рублей. Аферистам предъявлено обвинение. Их заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась ДТП 2 милицейских авто. Около часа ночи в оперативно-дежурную службу местного РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения. На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками. При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. За рулем задержанной машины оказалась 52-летняя жительница Кобринского района. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Суд в Гомеле отправил в спецучреждение 15-летнего подростка, который булил сверстника в летнем лагере. Молодой человек воспитывался в полной семье и, по словам помощника прокурора Гомеля, ни в чем не нуждался и даже не доставлял проблем родителям. Однако в школе и со сверстниками проявлял агрессию, высокомерие и претензию на некую исключительность. Осенью 2025 года 15-летний гомельчанин отдыхал в детском реабилитационно-оздоровительном центре. Там он со своим приятелем систематически применял насилие к другому парню. Бил руками по различным частям тела, пытаясь показать свою исключительность, подчеркнули в прокуратуре. Синяки увидела мама потерпевшего и обратилась в милицию. Уголовное дело за истязание против школьника не возбудили, так как он еще слишком юн для привлечения по этой статье. При этом в мае 2026 года в отношении подростка возбудили уголовное дело по другой статье УК за грабеж. Это расследование еще не завершено. Комиссия по делам несовершеннолетних попросила направить парня в специальное воспитательное учреждение. Родители возражали, подчеркивая, что дома к поведению сына у них претензий нет. Но суд встал на сторону КДН. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
11: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние... Как раз таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
13: Свое, да?
11: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
3: Важный сигнал.
6: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
7: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
6: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
7: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
6: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
14: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
6: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
14: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
15: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: министр труда и социальной защиты Андрей Лобович о весомом финансовом стимуле для рождения детей.
13: Для чего это делается? Мы как раз-таки, оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. 2/3 опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет.
16: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
17: Ага, ну, например, пилот или хирург.
16: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
17: А, путеец, монтёр пути.
16: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
17: Угу.
16: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
17: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
16: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
17: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
16: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
17: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
16: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
17: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
16: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
17: Интересно.
16: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
17: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
16: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
17: Подожди. Сколько?
16: 36.
17: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
16: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
17: Именно.
16: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
17: Какая?
16: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
17: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
18: Вот-вот.
17: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
18: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
17: Ну да, когда работать вообще некому.
18: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
17: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
18: Точно.
17: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
18: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
17: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
18: Да, около 300 долларов.
17: За тяжелый физический труд под открытым небом в холодном климате?
18: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
17: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
18: Кажется, что да, но...
17: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
18: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
17: Ну да, логично.
18: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
17: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
18: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
17: И сколько это?
18: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
17: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
18: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
17: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
18: Нет, конечно.
17: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
18: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
17: Ага. А еще медстраховка нужна.
18: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
17: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
18: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
17: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
18: Да, именно так система и работает.
17: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
16: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
17: А то есть денег в бюджете на всех нет?
16: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
17: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
16: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
17: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
16: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
17: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
16: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
17: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
16: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
17: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
16: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
17: В смысле, как турагентство?
16: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
17: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
16: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
17: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
16: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
17: Ну, разница с $300 очевидна.
16: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
17: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
16: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
17: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
16: Согласен.
17: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
16: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
17: А кому обслуживать, если людей нет?
16: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
17: А когда массово увольняли за нелояльность?
16: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
17: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
16: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
17: Жутко звучит.
16: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
17: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
16: О чем именно?
17: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
16: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
17: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
20: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
21: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
19: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
22: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
23: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. Две, не 200.
24: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
25: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
19: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
26: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
19: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумират.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
5: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, который выкористовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У вынику контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и одозвать с крамаў тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ці не звязано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
12: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
7: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной

0: лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
1: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
3: Причане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Беларусьбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
1: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусьбанка действует только 2 года. И то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
4: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
1: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
5: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
1: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате.

0: Кстати, по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
3: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирование поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Сан Генрихович, не обновление, а изменение. Ну так...
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
4: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
0: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
0: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
6: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковы для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Валдерес, Воронеж. Больше нет. Очевидцы публиковали горы пекла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
8: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
9: Мы вот идем.
8: В Воронеже ВБ больше нету.
7: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
10: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас спад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я с утра проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
7: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек в самом маркетплейсе. Коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
11: Антоха без работы остался, походу.
7: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
11: Уже разгорелся, видать, отчетливо прям видно, он в облаку уже
7: За последние 3 недели в ИСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
11: Зарево, уголь. Хорошо горит.
7: Крупнее складов в Воронежской области были только 2 склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
9: Ну, у каждого свои недостатки.
0: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatum Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
0: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
12: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание 3 ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру свобода, который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
0: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. We'll be right back.
13: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: до конца такого академа еще попробуй дожить. Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует. Все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
14: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
13: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
15: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
13: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
16: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
13: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
1: 20.
17: Бис.
1: 30.
17: Тис.
1: 40.
17: Чалис.
1: 50.
17: Пачас.
1: 60.
17: Сат.
1: 70.
17: Саттар.
1: 80.
17: Асси.
1: 90.
17: Навэ.
1: 100.
17: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
19: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
18: Об этом свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
19: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
18: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
20: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
18: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
20: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
18: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
21: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
18: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
3: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
5: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
4: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
22: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
4: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
23: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
24: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
25: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
26: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
27: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
28: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
4: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
3: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
6: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать...
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
7: Вот. 5,3.
6: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
7: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
6: Каким еще пожаром?
7: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
6: Но цены же держат.
7: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
6: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка.
7: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
6: А что не так с садиками?
7: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
6: 5% за месяц? Серьезно?
7: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
6: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
7: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
6: Ну, в санаторий можно и не поехать.
7: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
6: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
7: А что там с напитками?
6: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
7: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
6: Вода с сиропом – импорт?
7: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
6: А, ну логистика еще.
7: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
6: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
7: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
6: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
7: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
6: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
7: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
6: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
7: Но внутри продукта меньше.
6: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
7: Какой предел?
6: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
7: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
6: То есть льют суррогаты?
7: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
6: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
7: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
6: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
7: Какой еще козырь?
6: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
7: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
6: Почему? Стандартная метрика?
7: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
6: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
7: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
6: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
7: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1-10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
6: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
7: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
6: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
7: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
6: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
7: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
6: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
7: Вот именно.
6: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
7: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
6: Налог на бедность.
7: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
6: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
7: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
6: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
7: Продолжают.
6: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
7: Зарплаты не успевают за расходами.
6: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
7: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
6: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Песом.
9: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
7: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
9: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
7: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
9: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
7: Это вызовет моментальный шок.
9: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
7: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
9: Иначе?
7: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
9: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
7: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
9: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
7: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
9: Но в системе жесткого контроля?
7: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
9: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
7: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
9: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15-20-30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
7: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
9: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
7: Да.
9: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
7: А чем?
9: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
7: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
9: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
7: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
9: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
7: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
9: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
7: Это просто невозможно.
9: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
7: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
10: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
18: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
10: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
18: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
11: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
18: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
12: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
18: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
18: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
13: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать. Ну, от 2 до 6.
18: Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
14: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
18: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
10: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
18: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
1: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль,

0: здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Как матери вернули срочников домой. Родители парня из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в ЧПУ. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
3: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
2: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
4: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
2: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никита Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
5: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета. Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету».
2: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович об изменении в Беларуси уклада формирования семьи.
7: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми, да. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это в первую очередь пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка. Да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
2: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у куриных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовується только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобренный для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у куриных яйках, призначенных у ежу, этого речива быть у принципе не повинно. У выніку контролеры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крамов тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролеры пропоновали высветлить, ти не связано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
1: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
3: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
1: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
7: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
8: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит, опять же, о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективный проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось все последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция Миспассажирский, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции Миспассажирский реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию Минспассажирский. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции Минспассажирский, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Участника словили на взятки директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. В Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемым по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. В Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы, чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
9: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
1: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
10: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
1: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными, не обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
12: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
11: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
11: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто. Это говорит москвич Михаил Некрасов.
14: У меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
11: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
15: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменение. Ну так...
0: Изменение.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
18: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
17: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
18: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
17: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
19: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
20: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
17: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
21: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
17: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
15: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирование поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Генрихович, не обновление, а изменение. Ну так...
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей из добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
12: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
11: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
11: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
14: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
11: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
16: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
4: Лето.
6: Мосаме гарма.
4: Весна.
6: Бахар.
4: Осень.
6: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
3: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
2: А что это тогда?
3: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
2: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
3: Ну, проблемы там серьезные, да.
2: Да это не просто проблемы. Россия — это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
3: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
2: Ну, это понятно, переработка.
3: Вот именно. Сырая нефть — это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично с просто хирургической точностью уничтожаются.
2: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
3: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
2: Ого.
3: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
2: Ломаются от переработки.
3: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
2: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
3: Затыкают как могут.
2: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
3: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
2: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
3: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
2: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
3: Угу. Типа спасибо, мы сами.
2: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
3: Ну, такова реальность сейчас.
2: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
3: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
2: Вот именно.
3: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
2: И рисков для оборудования?
3: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
2: Искать другие рынки?
3: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
2: Ну да, это было золотое дно.
3: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
2: Настоящий клондайк для экономики.
3: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
2: Угу.
3: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
2: Ну а почему нет? Китай большой.
3: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
2: Понятно.
3: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
2: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
3: Я называю это выживанием.
2: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
3: Ну да.
2: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
3: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
2: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
3: Но цены растут, да?
2: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
3: Угу.
2: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
3: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
2: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
3: Да, это проблема.
2: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
3: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
2: И схема работала идеально.
3: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
2: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
3: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
2: И заводы встанут.
3: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
2: Да уж.
3: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
2: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
3: Давай.
2: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
3: Пластырь – это хорошее сравнение.
2: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
3: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
2: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
3: Угу.
2: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
3: Потому что маржи нет.
2: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
3: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
2: Какой?
3: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
2: Ну, трубопроводы.
3: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
2: И что тогда?
3: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке Ну, например, разрушение узловой насосной станции мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
2: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
3: Бинго!
2: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
3: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
2: Да их нет.
3: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
2: А если атаки станут сильнее?
3: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
2: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
10: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
5: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1, 5, 6, 8, 9, 11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которые занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
16: Важный сигнал.
1: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84-е место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
8: Ну, у каждого свои недостатки.
1: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
22: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
1: Первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
22: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
1: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
0: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковы для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
18: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
18: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплату держали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
18: Ну, регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
18: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
18: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
18: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у

0: с потерей нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О, да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: Лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ. Жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких.

0: простуд, как только ситуация выходит из-под контроля, инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты — это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да, ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
3: Важный сигнал.
6: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
7: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
6: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
7: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
6: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
8: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
9: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
6: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
6: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5000 на первого и более 7000 на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
3: 12.
11: Бара.
3: 13.
11: Тера.
3: 14.
11: Чодах.
3: 15.
11: Пандрах.
3: 16.
11: Сола.
3: 17.
11: Сатрах.
3: 18.
11: Атара.
3: 19.
11: Унис.
3: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
6: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
13: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
6: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
13: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
6: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
14: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
6: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
15: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
6: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь. Дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
16: Двое иностранцев в Минске стали курьерами организованной преступной группы. В марте текущего года 23-летний иностранец получил от неизвестного в мессенджере предложение заработать. Со слов работодателя, нужно было приезжать в Беларусь и забирать деньги у граждан, оставлять их в тайниках. Он согласился и привлек на помощь 32-летнего товарища. Мужчины арендовали квартиру в столицу, получили первое задание, координаты, выехали на такси по нужному адресу. Один из них забрал деньги у потерпевшего, назвав кодовое слово. Другой же в это время наблюдал за обстановкой. Они оставили средства вместе с заранее оговоренным с куратором. Затем фигуранты вновь повторили незаконную схему. Забрали наличное у еще одной жертвы и успели передать аферистам. После этого мужчин задержали правоохранители. Потерпевшим поступали звонки от других участников группы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, почты, используя при этом вымышленные имена и должности. Также они озвучивали легенду о том, что злоумышленники завладели счетами для финансирования террористической деятельности. Деньги нужно было передать курьеру для помещения на безопасный счет, чтобы спасти свои сбережения. Некоторые минчане поверили в такую историю и отдали накопление, не подозревая, что стали жертвами обмана. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 тысяч рублей. Аферистам предъявлено обвинение. Их заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась ДТП двух милицейских авто. Около часа ночи в оперативно-дежурную службу местного РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения. На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками. При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. За рулем задержанной машины оказалась 52-летняя жительница Кобринского района. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Суд в Гомеле отправил в спецучреждение 15-летнего подростка, который булил сверстника в летнем лагере. Молодой человек воспитывался в полной семье и, по словам помощника прокурора Гомеля, ни в чем не нуждался и даже не доставлял проблем родителям. Однако в школе и со сверстниками проявлял агрессию, высокомерие и претензию на некую исключительность. Осенью 2025 года 15-летний гомельчанин отдыхал в детском реабилитационно-оздоровительном центре. Там он со своим приятелем систематически применял насилие к другому парню. Бил руками по различным частям тела, пытаясь показать свою исключительность, подчеркнули в прокуратуре. Синяки увидела мама потерпевшего и обратилась в милицию. Уголовное дело за истязание против школьника не возбудили, так как он еще слишком юн для привлечения по этой статье. При этом в мае 2026 года в отношении подростка возбудили уголовное дело по другой статье УК. За грабеж. Это расследование еще не завершено. Комиссия по делам несовершеннолетних попросила направить парня в специальное воспитательное учреждение. Родители возражали, подчеркивая, что дома к поведению сына у них претензий нет. Но суд встал на сторону КДН. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Из первых уст.
4: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
17: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние как раз таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
18: Свое, да?
17: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
19: Важный сигнал.
6: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
13: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
6: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
13: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
6: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
20: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
6: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
20: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
21: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о весомом финансовом стимуле для рождения детей.
22: Для чего это делается? Мы как раз-таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. Две трети опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Привет.
0: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
1: Ага, ну, например, пилот или хирург.
0: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
1: А путеец, монтёр пути.
0: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
1: Угу.
0: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
1: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
0: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
1: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
0: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
1: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
0: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
1: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
0: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
1: Интересно.
0: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
1: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
0: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
1: Подожди. Сколько?
0: 36.
1: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
0: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
1: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
1: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
1: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
1: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд под открытым небом в холодном климате?
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, А какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
7: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
18: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
2: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
23: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
24: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. Две, не 200.
25: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
26: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги. О кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
27: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
2: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
28: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
5: Вторник.
8: Мангал.
5: Среда.
8: Будх.
5: Четверг.
8: Джумират.
5: Пятница.
8: Джума.
5: Суббота.
8: Хафта.
5: Воскресенье.
8: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
11: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадалі тэрмінова спыніць продаж праблемнай партыі яек і адазваць з крамаў тое, што ўжо было адгружана. Таксама ў дакументе ёсць трывожная пазнака. Контролёры прапанавалі высветліць, ці не звязана цяперашняе парушэнне з тымі, якія выявілі ў філіяле дзве іншыя праверкі. Але што за парушэнні знайшлі тады, у дакументе не паведамляецца.
10: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлоксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
6: Энрофлоксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлоксацин не применяется для лечения людей.

0: или ограничения на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомним, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
2: Причане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
0: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусбанка действует только 2 года, и то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
3: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
0: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
4: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
0: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об изменении.

0: изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
1: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирование поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. Первый – пятый, шестой – восьмой и девятый – одиннадцатый классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
4: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
3: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
3: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными, не обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
6: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Wildberries Воронеж. Больше нет. Очевидцы опубликовали горы пекла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
8: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
9: Мы вот идем
8: в Воронеже, в ВБ больше нету.
7: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса Wildberries в селе Александровка.
10: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад Wildberries не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
7: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек в самом маркетплейсе. Коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
11: Антоха без работы остался, походу.
7: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
11: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже е...
7: За последние 3 недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
11: Вон зарево, уль. Хорошо горит.
7: Крупнее складов в Воронежской области были только 2 склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
9: Ну, у каждого свои недостатки.
3: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
3: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов, 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
12: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
3: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155 место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: до конца такого академа еще попробуй дожить. Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует. Все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно, и все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
14: Под контролем университета заключается контракт. Мы знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
13: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
15: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
13: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
16: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик.
13: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
2: 20.
17: Бис.
2: 30.
17: Тис.
2: 40.
17: Чалис.
2: 50.
17: Пачас.
2: 60.
17: Сат.
2: 70.
17: Саттар.
2: 80.
17: Асси.
2: 90.
17: Навэ.
2: 100.
17: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. В Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
20: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
19: Об этом свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
20: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
19: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
21: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
19: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
21: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
19: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
22: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
19: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут. Максимум – белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
1: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Новости союзного государства. Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9000 рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4500. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
4: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
13: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
5: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
13: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
6: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
23: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
24: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
13: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
1: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
3: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
3: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
3: Что «да ладно»? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
3: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
3: То есть ты хочешь сказать,
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
3: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
7: Вот. 5,3.
3: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
7: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
3: Каким еще пожаром?
7: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
3: Но цены же держат.
7: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
3: Ладно. Если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
7: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
3: А что не так с садиками?
7: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
3: 5% за месяц? Серьезно?
7: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
3: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
7: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
3: Ну, в санатории можно и не поехать.
7: Для пенсионеров Беларуси санатории – это часто жизненно необходимое лечение. реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
3: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
7: А что там с напитками?
3: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
7: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
3: Вода с сиропом – импорт?
7: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
3: А, ну логистика еще.
7: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
3: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
7: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
3: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
7: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
3: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
7: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
3: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
7: Но внутри продукта меньше.
3: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
7: Какой предел?
3: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
7: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
3: То есть льют суррогаты?
7: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
3: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
7: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
3: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
7: Какой еще козырь?
3: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
7: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
3: Почему? Стандартная метрика?
7: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
3: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
7: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
3: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
7: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
3: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
7: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
3: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
7: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
3: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
7: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
3: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
7: Вот именно.
3: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
7: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
3: Налог на бедность.
7: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
3: То есть обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
7: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
3: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
7: Продолжают.
3: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
7: Зарплаты не успевают за расходами.
3: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
7: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
3: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Прессом.
9: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
7: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
9: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
7: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных влияний.
9: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
7: Это вызовет моментальный шок.
9: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
7: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
9: Иначе?
7: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
9: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
7: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
9: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
7: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
9: Но в системе жесткого контроля?
7: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
9: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
7: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
9: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
7: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
9: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
7: Да.
9: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
7: А чем?
9: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
7: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
9: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
7: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
9: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
7: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
9: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
7: Это просто невозможно.
9: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
7: Пока.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
2: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
19: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
2: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
19: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
11: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
19: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
12: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
19: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
19: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
15: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать. От 2 до 6.
19: Такое видел в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
16: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
19: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
2: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
19: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
17: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
19: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение.

0: Делим предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
1: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
0: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение. При заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
2: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
0: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никита Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
3: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
0: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович об изменении в Беларуси уклада формирования семьи.
6: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми, да. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчины, женщины, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это в первую очередь пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка, да.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
8: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлены энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарных

0: Для лечения сельскохосподарчих, хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, было токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у куриных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У вынику контролеры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и одозвать с крама у тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролеры пропоновали высветлить, ці не звязано теперешнее порушение с теми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
1: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
2: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
1: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
7: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит опять же о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективные проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там двух-трех постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция Миспассажирский, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции Миспассажирский реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию Минспассажирский. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции Минспассажирский, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22 500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров. Топлива. Возбуждено уголовное дело. Витебские 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб шестерым потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. 3 возрастные категории вместо 2. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
8: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
1: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков в Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
1: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными, не обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
11: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
10: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Рай-Александровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
10: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
13: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю: «Нет». Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
10: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
14: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменение. Ну так...
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
16: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
15: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
16: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
15: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
17: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
18: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
15: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
19: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
15: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
14: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем... Ну, не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменение. Ну так...
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Союзного государства.
10: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
11: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
10: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
10: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто это говорит москвич Михаил Некрасов.
13: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
10: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
3: Лето.
5: Мосаме гарма.
3: Весна.
5: Бахар.
3: Осень.
5: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк» Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
21: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
20: А что это тогда?
21: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
20: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
21: Ну, проблемы там серьезные, да.
20: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
21: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
20: Ну, это понятно, переработка.
21: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
20: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
21: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
20: Ого.
21: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
20: Ломаются от переработки.
21: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
20: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
21: Затыкают как могут.
20: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
21: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
20: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
21: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
20: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
21: Угу. Типа спасибо, мы сами.
20: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
21: Ну, такова реальность сейчас.
20: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
0: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
20: Вот именно.
0: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
20: И рисков для оборудования?
0: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
20: Искать другие рынки?
0: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
20: Ну да, это было золотое дно.
0: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
20: Настоящий клондайк для экономики.
0: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
20: Угу.
0: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
20: Ну а почему нет? Китай большой.
0: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
20: Понятно.
0: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
20: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
0: Я называю это выживанием.
20: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
0: Ну да.
20: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
0: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
20: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
0: Но цены растут, да?
20: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
0: Угу.
20: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
0: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
20: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
0: Да, это проблема.
20: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
0: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
20: И схема работала идеально.
0: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
20: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
0: С точку.
21: Вентиль на трубе просто закроется. Придумают любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
20: И заводы встанут.
21: Да. И тогда эти гигантские градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
20: Да уж.
21: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
20: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
21: Давай.
20: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
21: Пластырь – это хорошее сравнение.
20: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
21: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
20: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
21: Угу.
20: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
21: Потому что маржи нет.
20: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
2: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
20: Какой?
2: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
20: Ну, трубопроводы.
2: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
20: И что тогда?
2: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
20: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
2: Бинго!
20: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
21: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
20: Да их нет.
21: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
20: А если атаки станут сильнее?
21: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
20: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
4: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
7: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1, 5, 6, 8, 9, 11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которые занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
3: Важный сигнал.
1: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
8: Ну, у каждого свои недостатки.
1: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
22: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
1: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
22: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
1: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
9: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
17: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
16: Это комфорт, за который стоит платить.
17: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
16: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
17: Но регистратура – это еще не вся медицина.
16: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
17: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
16: Какое неравенство? 40 рублей.
17: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
16: Я не говорю, что это копейки, ну…
17: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
16: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
17: Нормальный график работы врача.
16: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
17: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
16: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
17: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
16: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса.

0: чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
1: И это плохо.
0: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
1: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
0: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
1: Ага, я про это и говорю.
0: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
1: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
0: Лечит, если случай понятный.
1: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
0: Почему же?
1: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
0: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
1: Что за конспирология?
0: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
1: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ.

0: конце. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее, все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше.
3: Важный сигнал.
6: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
7: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
6: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
7: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
6: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
8: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
9: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
6: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
6: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 25-м году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в два раза больше тогда, когда мы были беднее. В 15-м году 120 тысяч, в 25-м 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
3: 12.
11: Бара.
3: 13.
11: Тера.
3: 14.
11: Чодаха.
3: 15.
11: Пандраха.
3: 16.
11: Сола.
3: 17.
11: Сатраха.
3: 18.
11: Атара.
3: 19.
11: Унис.
3: 20.
11: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
6: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
13: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
6: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
13: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
6: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
14: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
6: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
15: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
6: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Двое иностранцев в Минске стали курьерами организованной преступной группы. В марте текущего года 23-летний иностранец получил от неизвестного в мессенджере предложение заработать. Со слов работодателя, нужно было приезжать в Беларусь и забирать деньги у граждан, оставлять их в тайниках. Он согласился и привлек на помощь 32-летнего товарища. Мужчины арендовали квартиру в столицу, получили первое задание и координаты, выехали на такси по нужному адресу. Один из них забрал деньги у потерпевшего, назвав кодовое слово. Другой же в это время наблюдал за обстановкой. Они оставили средства вместе с заранее оговоренным с куратором. Затем фигуранты вновь повторили незаконную схему. Забрали наличные у еще одной жертвы и успели передать аферистам. После этого мужчин задержали правоохранители. Потерпевшим поступали звонки от других участников группы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, почты, используя при этом вымышленные имена и должности. Также они озвучивали легенду о том, что злоумышленники завладели счетами для финансирования террористической деятельности. Деньги нужно было передать курьеру для помещения на безопасный счет, чтобы спасти свои сбережения. Некоторые минчане поверили в такую историю и отдали накопления, не подозревая, что стали жертвами обмана. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 тысяч рублей. Аферистам предъявлено обвинение. Их заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась ДТП двух милицейских авто. Около часа ночи в оперативно-дежурную службу местного РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения. На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками. При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. За рулем задержанной машины оказалась 52-летняя жительница Кобринского района. А свидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Суд в Гомеле отправил в спецучреждение 15-летнего подростка, который булил сверстника в летнем лагере. Молодой человек воспитывался в полной семье и, по словам помощника прокурора Гомеля, ни в чем не нуждался и даже не доставлял проблем родителям. Однако в школе и со сверстниками проявлял агрессию, высокомерие и претензию на некую исключительность. Осенью 2025 года 15-летний гомельчанин отдыхал в детском реабилитационно-оздоровительном центре. Там он со своим приятелем систематически применял насилие к другому парню. Бил руками по различным частям тела, пытаясь показать свою исключительность, подчеркнули в прокуратуре. Синяки увидела мама потерпевшего и обратилась в милицию. Уголовное дело за истязание против школьника не возбудили, так как он еще слишком юн для привлечения по этой статье. При этом в мае 2026 года в отношении подростка возбудили уголовное дело по другой статье УК. За грабеж. Это расследование еще не завершено. Комиссия по делам несовершеннолетних попросила направить парня в специальное воспитательное учреждение. Родители возражали, подчеркивая, что дома к поведению сына у них претензий нет. Но суд встал на сторону КДН. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
18: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
19: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние, как раз таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
20: Свое, да?
19: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
17: Важный сигнал.
6: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
13: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
6: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
13: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
6: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
20: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
6: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
20: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
21: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
18: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о весомом финансовом стимуле для рождения детей.
22: Для чего это делается? Мы как раз-таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. Две трети опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет!
23: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
24: Ага, ну, например, пилот или хирург.
23: близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
0: А путеец? Монтер пути?
23: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
0: Угу.
23: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
0: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
23: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
0: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
23: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
0: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
23: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
0: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
23: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
0: Интересно.
23: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
0: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
23: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
0: Подожди. Сколько?
23: 36.
0: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
23: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
0: Именно.
23: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
0: Какая?
23: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
0: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
23: Вот-вот.
0: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
23: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
0: Ну да, когда работать вообще некому.
23: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
0: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
23: Точно.
0: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
23: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
0: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
23: Да, около 300 долларов.
0: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
23: Именно.
1: И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
0: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции $300 – это ведь огромные деньги, разве нет?
1: Кажется, что да, но...
0: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в $300 должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
1: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
0: Ну да, логично.
1: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
0: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
1: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
0: И сколько это?
1: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
0: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
1: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
0: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
1: Нет, конечно.
0: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
1: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
0: Ага. А еще медстраховка нужна.
1: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
0: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
1: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
0: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
1: Да, именно так система и работает.
0: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
1: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
0: А то есть денег в бюджете на всех нет?
1: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
0: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
1: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
0: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
1: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
0: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
1: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
0: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
23: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
0: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
23: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
0: В смысле, как турагентство?
23: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
0: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
23: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
0: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
23: Сравнение рынка все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
0: Ну, разница с $300 очевидна.
23: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит $1500-1800.
0: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
23: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
0: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
23: Согласен.
0: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
23: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
0: А кому обслуживать, если людей нет?
23: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
0: А когда массово увольняли за нелояльность?
23: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
0: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
23: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
0: Жутко звучит.
23: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
0: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
23: О чем именно?
0: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
23: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
0: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
8: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries, а так как сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
9: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались
4: Перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
5: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
8: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
9: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
10: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
24: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
25: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
8: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
26: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
8: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще двое получили ранения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
27: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангал.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
16: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобренный для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крамов тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ці не связано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
15: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
17: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлоксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
15: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики.

0: говорят» на радио «Сигнал».
1: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
2: Причане белорусы. А может, кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
1: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Белрусбанка действует только 2 года, и то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
3: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
1: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
4: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
1: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
6: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения.

0: Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение.
1: Изменение.
0: Ну так...
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. Первый – пятый, шестой – восьмой и девятый – одиннадцатый классы, чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
4: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
3: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
3: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
1: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковы для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Wildberries в Воронеже больше нет. Очевидцы публиковали горы пекла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
8: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
9: Мы вот идем сейчас.
8: В Воронеже ВБ больше нету.
7: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса Wildberries в селе Александровка.
10: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад Wildberries не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я с утра проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
7: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек в самом маркетплейсе. Коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
11: Антоха без работы остался, походу.
7: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
11: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже е...
7: За последние 3 недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
11: Он зарево, хорошо горит.
7: Крупнее складов в Воронежской области были только 2 склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
12: Но у каждого свои недостатки.
3: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Институт опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
3: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
9: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
3: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует. Все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
13: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на вне конкурсных условий.
12: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
14: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
12: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
15: Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужской.
2: Важный сигнал.
3: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
16: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
3: Об этом свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
16: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
3: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
17: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
3: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
17: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
3: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
18: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем 5-звездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
3: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача.
19: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
0: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9000 рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4500. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022 эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025 – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
20: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
2: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно. Ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище. Скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
21: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их водят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
2: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
22: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
23: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить.
1: потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
4: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
5: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
23: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
24: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
2: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
0: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство: прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
27: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
26: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
27: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
26: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
27: Ой, да ладно тебе.
26: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
27: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
26: И что лето? Какая разница?
27: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
26: То есть ты хочешь сказать,
27: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
26: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
27: Вот. 5,3.
26: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
27: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
26: Каким еще пожаром?
27: Базовая инфляция в 5,3 – это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
26: Но цены же держат.
27: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
26: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
27: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
26: А что не так с садиками?
27: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
26: 5% за месяц? Серьезно?
27: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
26: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
27: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
26: Ну, в санаторий можно и не поехать.
27: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
26: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
27: А что там с напитками?
26: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
27: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
26: Вода с сиропом – импорт?
27: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
26: А, ну логистика еще.
27: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
26: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
27: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
26: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
27: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
26: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
27: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
26: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
27: Но внутри продукта меньше.
26: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
27: Какой предел?
26: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
27: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
26: То есть льют суррогаты?
27: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
26: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
27: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
26: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
27: Какой еще козырь?
26: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
27: «Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку».
26: «Почему? Стандартная метрика?»
27: «Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх».
26: «Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?»
27: «Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично».
26: «Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?»
27: «Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии».
26: «Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх».
27: «Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами».
26: «И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты».
27: «Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты».
26: «Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты».
27: «И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты».
26: «И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы».
27: «Вот именно».
26: «Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете».
27: «Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность».
26: «Налог на бедность».
27: «Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое».
26: «То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер».
27: «А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее».
26: «В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься».
27: «Продолжают».
26: «Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы».
27: «Зарплаты не успевают за расходами».
26: «Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?»
27: «Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего».
26: «Так, давай разберем. Первый сценарий».
7: «Прессом».
26: «И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?»
27: «Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции».
26: «Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?»
27: «Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний».
26: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
27: Это вызовет моментальный шок.
26: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
27: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
26: Иначе?
27: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
26: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
27: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желаний регуляторов в кабинетах.
26: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
27: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
26: Но в системе жесткого контроля?
27: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
26: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
27: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
26: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
27: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
26: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
27: Да.
26: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
27: А чем?
26: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
27: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
26: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
27: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
26: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
27: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
26: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
27: Это просто невозможно.
26: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
27: Пока.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшение выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. «Радиосигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
9: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
19: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
9: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
19: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
10: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
19: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
11: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
19: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
19: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
3: И вот от 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать.
19: От 2 до 6. Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
12: Минчане, осторожно! Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
19: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
9: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица Евроторг начнут административный процесс.
19: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
13: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
19: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая, похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель – собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Как матери вернули срочников домой. Родители парня из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
15: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
14: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
1: пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
4: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никита Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
16: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
4: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал о

0: Брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. И несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это в первую очередь пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно наше пособие при рождении ребенка, да.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
3: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У вынику контролеры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крамов тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролеры пропоновали высветлить, ти не связано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
2: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
4: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
2: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим по

0: Хованский. Вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
4: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на оказание этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит опять же о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективные проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция межпассажирские, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции межпассажирские реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию межпассажирские. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции межпассажирские, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дизтопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемым по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: важный сигнал.
5: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. Первый – пятый, шестой – восьмой и девятый – одиннадцатый классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
6: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
5: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков в Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
7: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
5: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
9: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
8: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
8: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
11: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
8: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
12: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
13: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
15: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
14: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
15: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
14: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
16: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
17: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
14: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
18: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
14: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
12: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирование поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
9: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
8: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
8: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
11: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
8: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Учим пакистанский вместе.
19: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
19: Лето.
1: Мосаме гарма.
19: Весна.
1: Бахар.
19: Осень.
1: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
21: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
20: А что это тогда?
21: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
20: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
21: Ну, проблемы там серьезные, да.
20: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
21: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
20: Ну, это понятно, переработка.
21: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
20: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
21: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
20: Ого.
21: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
20: Ломаются от переработки.
21: Да. Оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
20: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
21: Затыкают как могут.
20: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
21: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
20: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
21: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
20: Да. До каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
21: Угу. Типа спасибо, мы сами.
20: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
21: Ну, такова реальность сейчас.
20: Но как белорусским заводам-гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
21: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
20: Вот именно.
21: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
20: И рисков для оборудования?
21: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
20: Искать другие рынки?
21: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
20: Ну да, это было золотое дно.
21: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
20: Настоящий клондайк для экономики.
21: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
20: Угу.
21: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
20: Ну а почему нет? Китай большой.
21: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
20: Понятно.
21: Поэтому Россия – это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
20: Подожди, подожди. Единственный вариант ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
21: Я называю это выживанием.
20: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам, очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика, это просто скрытая субсидия.
21: Ну да.
20: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
21: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду. Отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
20: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
21: Но цены растут, да?
20: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А и 95-й у них там только-только ползет к 70.
21: Угу.
20: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
21: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
20: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
21: Да, это проблема.
20: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
21: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
20: И схема работала идеально.
21: Работала. Но Запада больше нет, все. Остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
20: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
21: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
20: И заводы встанут.
21: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
20: Да уж.
21: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
20: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
21: Давай.
20: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
21: Пластырь – это хорошее сравнение.
20: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря, россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
21: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
20: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
21: Угу.
20: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
21: Потому что маржи нет.
20: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
4: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
20: Какой?
4: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
20: Ну, трубопроводы.
4: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергию насосы на скважинах.
20: И что тогда?
4: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке
21: Ну, например, разрушение узловой насосной станции мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
20: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
21: Бинго!
20: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
21: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
20: Да их нет.
21: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
20: А если атаки станут сильнее?
21: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
20: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик.
6: Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
22: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1-5, 6-8, 9-11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которые занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
7: Важный сигнал.
5: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84-е место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
23: Но у каждого свои недостатки.
5: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Институт опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
24: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
5: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
24: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
5: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
15: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
12: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
9: Это комфорт, за который стоит платить.
12: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
9: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
12: Но регистратура – это еще не вся медицина.
9: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
12: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
9: Какое неравенство? 40 рублей.
12: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
9: Я не говорю, что это копейки, ну…
12: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
9: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
12: Нормальный график работы врача.
9: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
12: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
9: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
12: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
9: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
12: И что он делает эти 30 минут?
9: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
12: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
9: Бред. Врач лечит пациента.
12: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
9: И это плохо.
12: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
9: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
12: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
9: Ага, я про это и говорю.
12: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медика все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
9: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
12: Лечит, если случай понятный.
9: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
12: Почему же?
9: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
12: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
9: Что за конспирология?
12: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
9: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
12: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
9: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
12: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
9: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
12: А почему тогда?
9: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
12: Но это логично для

0: и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ – республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая...

0: банковская монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается один платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
2: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
2: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
2: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
2: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
2: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
2: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
2: На этом мы закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы. Образование, карьера, там еще чего-то. А потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
3: Важный сигнал.
6: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
7: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
6: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
7: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
6: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
8: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
9: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
6: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
10: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
6: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ.
11: Вся Беларусь на одной частоте.
3: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
5: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодах.
12: 15.
13: Пандрах.
12: 16.
13: Сола.
12: 17.
13: Сатра.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
14: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
6: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
14: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
6: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
15: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
6: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
16: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
6: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Двое иностранцев в Минске стали курьерами организованной преступной группы. В марте текущего года 23-летний иностранец получил от неизвестного в мессенджере предложение заработать. Со слов работодателя, нужно было приезжать в Беларусь и забирать деньги у граждан, оставлять их в тайниках. Он согласился и привлек на помощь 32-летнего товарища. Мужчины арендовали квартиру в столицу, получили первое задание и координаты, выехали на такси по нужному адресу. Один из них забрал деньги у потерпевшего, назвав кодовое слово. Другой же в это время наблюдал за обстановкой. Они оставили средства вместе с заранее оговоренным с куратором. Затем фигуранты вновь повторили незаконную схему. Забрали наличные у еще одной жертвы и успели передать аферистам. После этого мужчин задержали правоохранители. Потерпевшим поступали звонки от других участников группы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, почты, используя при этом вымышленные имена и должности. Также они озвучивали легенду о том, что злоумышленники завладели счетами для финансирования террористической деятельности. Деньги нужно было передать курьеру для помещения на безопасный счет, чтобы спасти свои сбережения. Некоторые минчане поверили в такую историю и отдали накопление, не подозревая, что стали жертвами обмана. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 тысяч рублей. Аферистам предъявлено обвинение. Их заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась ДТП двух милицейских авто. Около часа ночи в оперативно-дежурную службу местного РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения. На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками. При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. За рулем задержанной машины оказалась 52-летняя жительница Кобринского района. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Суд в Гомеле отправил в спецучреждение 15-летнего подростка, который булил сверстника в летнем лагере. Молодой человек воспитывался в полной семье и, по словам помощника прокурора Гомеля, ни в чем не нуждался и даже не доставлял проблем родителям. Однако в школе и со сверстниками проявлял агрессию, высокомерие и претензию на некую исключительность. Осенью 2025 года 15-летний гомельчанин отдыхал в детском реабилитационно-оздоровительном центре. Там он со своим приятелем систематически применял насилие к другому парню. Бил руками по различным частям тела, пытаясь показать свою исключительность, подчеркнули в прокуратуре. Синяки увидела мама потерпевшего и обратилась в милицию. Уголовное дело за истязание против школьника не возбудили, так как он еще слишком юн для привлечения по этой статье. При этом в мае 2026 года в отношении подростка возбудили уголовное дело по другой статье УК. За грабеж. Это расследование еще не завершено. Комиссия по делам несовершеннолетних попросила направить парня в специальное воспитательное учреждение. Родители возражали, подчеркивая, что дома к поведению сына у них претензий нет. Но суд встал на сторону КДН. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: из первых уст.
4: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
18: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние... Как раз-таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
19: Свое, да?
18: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
11: Важный сигнал.
6: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
14: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
6: Об этом свидетельствуют данные сервиса, отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
14: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
6: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
20: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
6: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
20: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
6: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
21: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
6: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о весомом финансовом стимуле для рождения детей.
22: Для чего это делается? Мы как раз-таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. Две трети опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Привет.
0: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
1: Ага, ну, например, пилот или хирург.
0: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
1: А, путеец. Монтер пути.
0: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
1: Угу.
0: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
1: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
0: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
1: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
0: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
1: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
0: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
1: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
0: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
1: Интересно.
0: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
1: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
0: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
1: Подожди. Сколько?
0: 36.
1: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
0: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
1: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
1: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
1: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
1: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины и, самое главное, услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынка все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с $300 очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, А какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
7: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
19: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
2: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
23: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
24: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько от этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
25: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
26: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
2: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
27: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
2: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
28: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Так, добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
5: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
5: Вторник.
8: Мангал.
5: Среда.
8: Будх.
5: Четверг.
8: Джумерат.
5: Пятница.
8: Джума.
5: Суббота.
8: Хафта.
5: Воскресенье.
8: Итвар.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
10: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадалі тэрмінова спыніць продаж праблемнай партыі яек і адазваць з крамаў тое, што ўжо было адгружана. Таксама ў дакументе ёсць трывожная пазнака. Контролёры прапанавалі высветліць, ці не звязана цяперашняе парушэнне з тымі, якія выявілі ў філіяле дзве іншыя праверкі. Але што за парушэнні знайшлі тады, у дакументе не паведамляецца.
17: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлоксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
6: Энрофлоксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлоксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
17: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
17: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
12: Причане белорусы. А может кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья? Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
17: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусьбанка действует только 2 года, и то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
13: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
17: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
0: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овер высокую для Беларуси зарплату и

0: повышение процентов по рыночной ставке. Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
3: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Изменения. Ну так...
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
4: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
0: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.

0: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
3: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Валдерс, Воронеж. Больше нет. Очевидцы публиковали горы пекла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
5: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
6: Мы вот идем.
5: В Воронеже ВБ больше нету.
4: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Вайлдберриз» в селе Александровка.
7: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Валберс» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
4: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек в самом маркетплейсе. Коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
8: Антоха без работы остался, походу.
4: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
8: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, облако уже е...
4: За последние 3 недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
8: Он зарево. пульт. Хорошо горит.
4: Крупнее складов в Воронежской области были только два склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84-е место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
6: Но у каждого свои недостатки.
0: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132-й строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
0: Первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов, 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
9: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
0: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический майский отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
11: Под контролем университета заключается контракт. Мы знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
10: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
12: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
10: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
13: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
10: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
1: 20.
14: Бис.
1: 30.
14: Тис.
1: 40.
14: Чалис.
1: 50.
14: Пачас.
1: 60.
14: Сат.
1: 70.
14: Саттар.
1: 80.
14: Асси.
1: 90.
14: Навэ.
1: 100.
14: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
17: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
16: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
17: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
16: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
18: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
16: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
18: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
16: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
19: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
16: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
20: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Новости союзного государства. смерть дороже жизни. Цены на гробы за время спецоперации взлетели на 105%. Делать фото могил военных теперь запрещено. Похоронный бум и накрывшая экономику военная инфляция рекордно разогнали цены на рынке ритуальных услуг. Стоимость изготовления гроба за 4 года подскочила на 105%, следует из данных Росстата. Так, в июне этого года гроб в среднем по стране стоил более 9 тысяч рублей, тогда как в феврале 2022 года всего 4,5 тысячи. Чуть медленнее, согласно статистике Росстата, дорожает рытье могил. В феврале 2022-го эта услуга стоила 7800 рублей, а в 2025-м – около 13 тысяч. Отмечу, что с 2026 года Росстат исключил рытье могил из потребительской корзины для расчета инфляции и перестал публиковать цены на услугу. Тем временем спрос на ритуальные услуги растет, и по всей стране на кладбищах стремительными темпами растут аллеи героев.
3: Первая наша аллея славы в Тольятти. А вот эта аллея славы уже вторая в Тольятти. И там на мусульманском кладбище еще третья аллея славы. Вот это мальчишки, которые буквально вот месяц назад здесь было всего 9 могил. Это было месяц назад. Сегодня тут уже в два ряда.
10: Уже сейчас снимать подобные ролики на кладбищах становится опасно, ведь в регионах начали заводить дела о госизмене за фотографии могил военных. Подобные случаи зафиксированы в Ярославской и Томской областях. Последнее известное дело в Ярославской области. По версии обвинения, 48-летний житель региона с октября 2024 года систематически посещал мемориальное кладбище, скрытно фотографировал и снимал на видео могилы российских военных, а затем якобы передавал материалы представителям украинских спецслужб. Ему грозит пожизненное заключение. Скорее всего, власти запрещают снимать могилы по иной причине, чтобы не бередить общественность доказательствами ужасающих потерь армии, считает политолог Дмитрий Исаев. Он также убежден, что именно по этой причине школьников не водят возлагать цветы на аллеи современных героев, а почитают только героев Великой Отечественной.
21: Ну, это, конечно, хорошо, да, герои былых времен, но здесь-то герои-современники. А чего-то нету экскурсий. Их вводят, по сути, почитать тех, кого они даже близко не знали, тех, кого уже, чьих детей, как правило, в живых не осталось. А здесь герои-современники, а чего-то присутствия нету. Почему-то не хотят почитать. Уж не потому ли, что эти подросточки офигеют от количества? Одно дело, там какие-то 90-летние герои, а другое дело, вот, ты видишь годы рождения, и они там года на 3 выше твоего. Ему 18, тебе 15. И очень скоро ты станешь таким же героем.
10: Владимир Путин недавно высказался о том, что простые россияне не хотят, чтобы СВО заканчивалось, потому что не понимают, чем потом будут заниматься. Хотя многие россияне говорят, что знают, что будут делать.
22: Жить в мире, спокойствие, в дружбе с другими странами.
23: После СВО, ну, наверное, к моменту его окончания я буду уже в другой стране жить, потому что не нравится мне нынешняя политика здесь и безопасность.
24: Вздохну, и какой-то глоток свежего воздуха будет.
25: Станет намного легче. То есть уже не будет такого, что вот люди боятся деньги хранить на вкладах, боятся заморозки и так далее.
26: Мы действительно уже привыкли, что у нас сирены по там 1-2-3 раза в день могут работать по всему городу. То, что беспилотники летают, то, что транспорт останавливается. Но сейчас такая обстановка, деваться некуда.
27: Сколько людей вернется оттуда? Где они все трудоустроятся? Сколько инвалидов, которых нужно будет обеспечить? И условиями труда, и лечением, и прочее.
10: Отношение к СВО у граждан за последнее время существенно изменилось. По данным Левада-центра, в июле только 8% граждан считают, что спецоперация идет очень успешно. Доля тех, кто считает, что армия воюет неуспешно, составила 28%. Вероятно, цифры в реальности еще выше, потому что мало кто честно говорит на такие чувствительные темы.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров и попросил лишний раз не таскать губернаторов во время уборочной.
20: Уважаемые товарищи, традиционное наше мероприятие сегодня очередное. Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. В повестке дня несколько вопросов, для решения которых правительство предлагает применить ряд новаций. Но прежде всего я хочу предупредить администрацию и правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнения губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете. Это хуже всего. Вы бывший губернатор.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
4: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
0: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
4: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
0: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
4: Ой, да ладно тебе.
0: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
4: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
0: И что лето? Какая разница?
4: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
0: То есть ты хочешь сказать,
4: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
0: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
4: Вот. 5,3.
0: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
4: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
4: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
4: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
4: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
4: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
4: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
0: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
4: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санаторий можно и не поехать.
4: Для пенсионеров Белоруссии санаторий – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
4: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
4: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
4: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
4: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
4: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
4: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
4: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
4: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
4: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
4: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
4: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
4: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
4: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
4: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
4: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
4: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
4: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
4: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
4: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
4: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
4: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
4: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
4: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
4: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
4: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
4: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
4: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
5: Прессом.
6: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
4: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
6: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
4: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
6: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
4: Это вызовет моментальный шок.
6: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
4: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
6: Иначе?
4: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
6: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
4: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
6: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
4: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
6: Но в системе жесткого контроля?
4: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
6: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
4: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
6: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
4: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
6: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
4: Да.
6: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
4: А чем?
6: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
4: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
6: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
4: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
6: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
4: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
6: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
4: Это просто невозможно.
6: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
4: Пока.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
1: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
16: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
1: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
16: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
8: «И где тут 60 рублей?» Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, маркаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
16: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
9: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
16: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь – дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Минчане, осторожно, отрава. Жалоба на суши в магазине закончилась проверкой. То, что там нашли, удивило всех.
11: От 2 до 6 градусов. Вот тебе, пожалуйста, суши, которые ты любишь покупать. От 2 до 6.
16: Такое видео в магазине «Хит Стандарт» на Рокоссовского записал покупатель. Мужчина сначала заснял температуру в холодильной камере, что-то в районе 10 градусов, а потом показал правила хранения продуктов, которые лежали в рефрижераторе.
12: Минчане, осторожно. Берегите себя и своих детей. Неправильное хранение суши в магазине. Очень опасный товар, которым можно серьезно отравиться.
16: После этого магазин посетили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района. Проверка подтвердила нарушения.
1: Во время проведения оценки были выявлены нарушения условий хранения продукции, а также контроля температурного режима хранения продукции. В отношении ответственного должностного лица «Евроторг» начнут административный процесс.
16: И это далеко не единственная подобная история. Только за последние месяцы санитарные службы после жалоб минчан проверяли магазины из-за плесени, просроченных продуктов, посторонних предметов в еде и насекомых, рассказывает эксперт по пищевой безопасности Татьяна Лазарчук.
3: В конце июля покупатели жаловались на гнилой лук, просрочку и кусок металла в пицце. За несколько дней до этого на плесень в молочных продуктах и постороннюю пленку в роллах. Весной санслужба проверяла жалобы на таракана среди выпечки и испорченное мясо в салате. В другой проверке фигурировали таракан в суши-баре и посторонний предмет в десерте. А в апреле в Могилевском Белмаркете с полок сняли больше 70 килограммов просроченной и сомнительной продукции. Среди нее были мясные полуфабрикаты, фарш, колбасы и хлеб. Более 20 килограммов кур-гриль хранились не в холодильнике, а время их приготовления установить не смогли.
16: Получается одна и та же картина. Покупатель находит нарушение, публикует это в интернете, после шума приезжает проверка и снова что-нибудь обнаруживает. Магазину выписывают предписание, иногда приостанавливают работу, но через несколько недель появляется новая похожая история уже по другому адресу. И расплачиваться за этот бесконечный круг приходится обычным людям. Вот только магазин рискует штрафом или временным закрытием, а покупатель собственным здоровьем и здоровьем своих детей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Как матери вернули срочников домой. Родители парня из Тюмени добились отмены перевода сыновей на контрактную службу. Об этой истории в Тюмени знал каждый. Осенью прошлого года троих молодых парней забрали на службу в Читу. Через несколько недель им предложили перевестись в другую часть, якобы с лучшими условиями. Спустя пару дней на их счета поступило по 2 миллиона рублей. Оказалось, что от имени этих срочников оформлены контракты с Минобороны. Сами молодые люди утверждали, что никаких документов не подписывали. Родственники взялись отстаивать справедливость.
14: Парней вывезли в Ростов-на-Дону для прохождения контрактной службы. Оттуда их должны были отправить в зону боевых действий. Мы все были как на иголках.
13: Родители парней и адвокаты добились проведения экспертизы по почерку. Она показала, что подписи в документах поддельные. Военная прокуратура выявила нарушение при заключении контрактов и срочников вернули в Забайкальский край, а выплаты со счетов вернулись государству. Юрист Ольга Евстигнеева говорит, таких историй сейчас тьма. 4 срочника подписали контракт под давлением буквально на прошлой неделе.
17: Пацанов сломали. В результате 6-часовых учений под палящим солнцем и угрозой не бросить их на границу, где большая смертность, пацанов заставили подписать контракт. Нами, командой, как юристами, были поданы обращения во всевозможные инстанции по поводу защиты парней и нарушений подписания контракта. Но были получены ответы из Министерства обороны и военной прокуратуры, что все это в рамках закона.
13: Сейчас парни уже в Луганской области. Их в любое время могут отправить в зону боевых действий. Адвокаты требуют провести полноценную всестороннюю проверку обстоятельств заключения контрактов. Свою историю рассказала мать срочника Никита Печаткина. Он подписал контракт 18 июня. Позже сын сообщил, что не собирался заключать контракт и не осознавал последствия своих действий.
18: Ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета». Мой сын пытался подать рапорт о расторжении контракта, но руководство воинской части категорически отказывается принимать у него рапорт, ссылаясь на то, что уже ничего не сделать и обратной дороги нету.
19: Женщина наняла адвоката, который пытается аннулировать заключение контракта и восстановить солдата в статусе срочника.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович об изменении в Беларуси уклада формирования семьи.
22: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми, да. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчины, женщины, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте

0: Важный сигнал.
1: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
2: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовується только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрений для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчості выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речива быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадали терминово спынить продаж проблемной партии яек и отозвать с крамов тое, что уже было отгружено. Так само у документе есть тревожная познака. Контролёры пропоновали высветлить, ці не звязано теперешнее порушение с тыми, якія выявили у филиале две іншие проверки. Але что за порушение знайшли тады, у документе не поведомляется.
1: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлаксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
3: Энрофлаксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлаксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
1: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят-бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлаксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
7: Первый заместитель начальника пассажирской службы белорусских железных дорог Константин Бояр о том, почему вырос спрос на камеры хранения.
8: За это полугодие 2026 года на 29% вырос спрос на

0: оказания этой услуги. В прошлом году такого не было. Это говорит, опять же, о сезонности и о спросе на перевозки. Инфраструктура ЖД вокзала – это невероятно перспективные проект. Камера хранения – это вот такая точка, на которой сконцентрировалось в последнее время общество, да, в каких-то определенных там, 2-3 постах. Люди настолько обыденно вошли в ту сферу услуг, которую предлагает станция межпассажирские, что они даже не замечают, что у них есть, когда они посещают вокзал. Вся потребность человека на станции межпассажирские реализована. Это и точки питания, и зоны отдыха. Порядка 30 тысяч пассажиров ежесуточно посещают станцию межпассажирские. То есть это говорит о том, что его инфраструктура и все, что расположено на станции межпассажирские, на вокзале непосредственно, соответствует ожиданиям наших пассажиров и не только.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Участника словили на взятке директору госпредприятия. Разница в приговорах оказалась серьезной. С февраля по август 2025 года руководитель частной компании, производившей жидкие удобрения, договорился с директором сельхозпредприятия Брестского района о закупках продукции исключительно у него, не изучая альтернативное предложение на рынке. В итоге он заключил контракты на бирже на сумму более 200 тысяч рублей. За это ему пообещали процент от продаж. В октябре 2025 года частник передал главе госпредприятия через своего знакомого посредника взятку в размере 8300 рублей. Посредник перечислил деньги адресату, за что получил собственное вознаграждение в 3000 рублей. Все фигуранты полностью признали свою вину в суде. В итоге директор получил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 22500 рублей, а также запрет занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Руководителю частной компании и посреднику дали 1 год химии без штрафа. Изъятые 8300 рублей конфискованы в доход государства как незаконный заработок. В Горецком районе Могилевской области пропало топливо, которое предназначалось для сельскохозяйственной техники. Сотрудники милиции выяснили, что его присвоил 56-летний водитель бензовоза. 2 месяца он получал на заправках дистопливо и бензин для техники, задействованной в полевых работах. Однако часть своего груза он так и не довозил до места назначения. В конце рабочего дня водитель сливал горючее и продавал знакомому. Преступным образом было реализовано более 400 литров топлива. Возбуждено уголовное дело. Витебске 39-летнего иностранца приговорили к 3 месяцам ареста за мошенничество. Мужчина действовал с сентября 2024 года по ноябрь 2025. Он представлялся региональным руководителем крупной технологической компании и предлагал знакомым содействие в трудоустройстве в коммерческие структуры специалистам охраны, а также участие в реферальной программе в сфере пассажирских перевозок. 5 человек он убедил переводить деньги на указанные им счета или передавать наличные при личных встречах. В феврале 2026-го, уже будучи обвиняемый по этому делу, иностранец снова воспользовался аналогичной схемой и получил деньги еще от 1 человека. После этого он скрылся от следствия и уехал из Беларуси. Его объявили в розыск, а спустя некоторое время задержали в Витебске. Общий ущерб 6 потерпевшим превысил 9 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он подтвердил, что никогда не являлся сотрудником упомянутой организации и не имел реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Полученные преступным путем денежные средства он потратил на личные нужды и азартные игры в казино. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. 1-5, 6-8 и 9-11 классы, чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
3: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены. Второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню. И в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
2: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
4: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
2: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и провоцируют отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в 2 раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
6: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
5: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
5: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, открыто это говорит москвич Михаил Некрасов.
8: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
5: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
10: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно, будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
12: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
11: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
12: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
11: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
13: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
14: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
11: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
15: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
11: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
10: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем Ну, не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсев озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение.
16: Изменения.
10: Ну так...
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: СВО ждет 409 тысяч солдат. Регионам спустили новые квоты на вербовку. Они выросли в два раза. Что будет осенью? О том, что на фронте людей катастрофически не хватает, военкоры пишут уже несколько месяцев. Командиры тоже говорят, что штурмовые бригады формируются с большим трудом. Очередей с добровольцев в военкоматах нет, поэтому вербовщики прибегают уже к более жестким методам, включая уличные облавы и обман студентов. Все ради того, чтобы закрыть спущенную сверху квоту, говорит адвокат Артем Клыга.
6: Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области. Получали, из Москвы в том числе получали.
5: Вербовочная кампания в регионах заметно отстает от годового плана Минобороны. Во втором квартале подписали контракт 93 тысячи мужчин. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, подсчитали журналисты. На фронте ситуация сложная, продвижения почти нет, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Вот, например, Славянский участок фронта. Там были зафиксированы бои на северо-западной окраине поселка Райалександровка. И это объективно опасно для обороны Славянска. Однако, давайте вспомним, как долго мы уже говорим о боях за Райалександровку и медленное просачивание к Славянску. Ну, где-то, наверное, с конца апреля. То есть, половину весны и уже два с лишним месяца лета российские войска стоят в этом районе. Вот вам и темпы продвижения. И хотя до Славянска от передовой осталось около 8-9 километров, нет никаких признаков того, что путинские войска смогут преодолеть это расстояние быстро, даже до конца года.
5: Все попытки ускорить продвижение приводят к катастрофическим потерям, отмечает аналитик. По данным военных медиков, только в сутки армия теряет в среднем около 1000 человек. Если осенью не провести вторую волну мобилизации, подразделения продолжат истощаться, а наступление остановится. А значит, выполнить задачу по полному захвату Донбасса не выйдет, пишут военкоры. Умирать за степи Донецкой области у народа желания нет, это говорит москвич Михаил Некрасов.
8: Меня на прошлом месте работы подогревали, скажем так, о том, что «Мишаня, а не хочешь ли ты заключить контракт?» Я говорю, нет. Я вспоминаю просто своего друга, который недавно вернулся со СВО. Он вернулся без ноги. И именно с его рассказов, то есть я сейчас не придумываю, это все именно его рассказы, конечно же, имя я его называть не буду там, на всякий случай. Вся его рота погибла. Он буквально один, ну, может быть, еще там типа пара-тройка человек из его призыва осталась живая. Собственно, он говорит, что типа, если тебя мобилизовали, то ну, у тебя нет других вариантов, как либо вернуться инвалидом, либо вернуться 200-м, короче.
5: Будет ли объявлена осенью вторая волна мобилизации, точно сказать не берется никто. Официально власти ее отрицают и утверждают, что людей на фронте хватает. В 22-м году все было аналогично, но потом президент объявил частичную мобилизацию. Тогда призвали 400 тысяч человек. Сейчас потребности армии заметно выросли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
7: Лето.
16: Мосаме гарма.
7: Весна.
16: Бахар.
7: Осень.
16: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь спасает Россию от дефицита бензина. Поставки только увеличиваются, но возникает справедливый вопрос. А не приведет ли это к проблемам уже для белорусских водителей? Нужно ли жертвовать своей экономикой и стабильностью, чтобы сосед исправил то, что сам же и сломал? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Давай сразу сбросим все маски. То, что сейчас происходит с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, ну, это похоже на какое-то просто безумное переливание крови. Представь, что кто-то просто выкачивает свою собственную кровь, чтобы влить ее соседу, который сам же себя покалечил. И при этом даже не замечает, что уже сам падает в обморок от анемии. Белорусские заводы сейчас просто тупо доют. Вот и все.
18: Это никакая не благотворительность. Это не какая-то там слепая братская помощь в ущерб себе, как это сейчас пытаются подать всякие эмоциональные критики.
17: А что это тогда?
18: Это абсолютно холодный, циничный расчет. Я бы даже сказал, банальное выживание. Банальное выживание в условиях, когда все остальные премиальные рынки просто наглухо закрыты. У Мазырского НПЗ, у Нафтана... Но у них тупо нет другого выхода, кроме как гнать эти огромные объемы на восток.
17: Выживание? Слушай, ну это самоубийство. Причем в замедленном темпе. Давай просто посмотрим на факты. Что вообще происходит у соседа?
18: Ну, проблемы там серьезные, да.
17: Да это не просто проблемы. Россия – это крупнейшая нефтяная сверхдержава. Страна, которая, ну, я не знаю, буквально плавает в нефти. Сидит на этих гигантских скважинах. И при всем при этом в Крыму, в южных регионах бензин выдают по талонам. 20 литров в одни руки. 20 литров, понимаешь? Это же просто поздний совок какой-то, только с капиталистическим оскалом. Нефтяной гигант с талонами на бензин, ну, это самый абсурдный парадокс, который вообще можно себе представить в 26-м году. Как такое технически вообще возможно?
18: Угу. Это звучит как парадокс, только если не понимать одной базовой вещи. Смотри, есть колоссальная разница между сырой нефтью, которую вот только что выкачали из земли, и тем прозрачным, очищенным, высокооктановым бензином, который ты заливаешь в бак.
17: Ну, это понятно, переработка.
18: Вот именно. Сырая нефть – это такая густая, тяжелая, токсичная жижа. Ты не можешь взять и залить ее из скважины прямо в двигатель. Твой мотор умрет ровно через секунду. Проблема сейчас вообще не в добыче. Нефти полно, хранилища забиты под завязку. Проблема в том, что мощности первичной и особенно вторичной переработки, они сейчас методично, с просто хирургической точностью уничтожаются.
17: Да, украинские дроны там явно работают по очень четкому графику, и график этот прям супер плотный.
18: Каждый новый удар накладывается на предыдущий недоремонт. Система просто сыплется реально как карточный домик. У них выбито, ну, допустим, от 15 до 20% мощностей по стране.
17: Ого.
18: И из-за этого остальные заводы вынуждены работать на износ, просто на пределах своих физических возможностей. Из-за этого их собственные плановые ремонты тоже там затягиваются или вообще откладываются.
17: Ломаются от переработки.
18: Да, оборудование изнашивается еще быстрее. И вот так возникает гигантская, системная, саморазрастающаяся дыра в производстве моторного топлива.
17: И вот тут на сцену с фанфарами выходит Беларусь в роли такой дежурной аптечки, запасной генератор, который должен спасать соседа в экстренной ситуации. Мозырские НПЗ и Нафтан просто пашут на пределе круглосуточно, чтобы хоть как-то заткнуть эти пробоины.
18: Затыкают как могут.
17: Но меня-то в этой схеме бесит совершенно другое. Как в таких таких условиях белорусским заводам можно вообще вести какой-то нормальный бизнес? Этот экспорт на восток, он же абсолютно дерганый. Он хаотичный, вообще непредсказуемый.
18: Ну да, рынок действительно стал невероятно волатильным.
17: Давай просто посмотрим на цифры, они же просто кричат. В апреле 26 года поставки дизеля из Белоруссии в Россию рухнули на 47%, почти в половину.
18: Упали до 39 тысяч тонн, я помню.
17: Да, до каких-то смешных 39 тысяч. И почему это произошло? А просто потому, что россияне там у себя закончили плановые весенние ремонты на тех заводах, до которых дроны еще не долетели. Эти заводы запустились, и белорусское топливо соседу вдруг резко стало не нужно.
18: Угу. Типа спасибо, мы сами.
17: Да, просто. Спасибо, пока не надо. А потом наступает май, наступает июнь, прилетают новые беспилотники куда-нибудь в Самару или Рязань, и все. В Москве снова паника, снова выгребают подчистую все из белорусских резервуаров.
18: Ну, такова реальность сейчас.
17: Но как белорусским заводам, гигантам в таком вообще ненормальном режиме планировать свой бюджет? Как планировать загрузку мощностей? Получается, что все зависит исключительно от того, долетит ли сегодня вечером дрон до очередного НПЗ где-нибудь на Волге.
18: Да, это абсолютно непредсказуемо. Да, это хаос. НПЗ — это же не водопроводный кран, правда? Который ты можешь просто закрыть, когда тебе вода не нужна, а завтра снова открыть.
17: Вот именно.
18: Это непрерывный, сложнейший химический процесс. Если готовый бензин не забирают, резервуары переполняются, и завод нужно глушить. А заглушить и потом запустить завод — это стоит просто колоссальных денег.
17: И рисков для оборудования?
18: 100%. Но давай смотреть на вещи прагматично, без эмоций. А какие вообще есть варианты у белорусской стороны?
17: Искать другие рынки?
18: Где? Раньше, до 22 года, из страны гнали огромные объемы отличного топлива в Европу. Польшу, в страны Балтии, в ту же Германию.
17: Ну да, это было золотое дно.
18: Это было топливо реально высшего качества, по стандартам Евро-5, Евро-6. И маржа там была просто сумасшедшая. Европейские покупатели платили высокую рыночную цену, стабильно живой валютой.
17: Настоящий клондайк для экономики.
18: Да, это был фундамент экономики. Но сейчас этот премиальный рынок мертв. Все. Из-за санкций дорога в Европу закрыта просто наглухо. Ни один литр туда легально не просочится.
17: Угу.
18: И что остается делать двум гигантским белорусским заводам, которые физически не могут работать на холостом ходу? Отправить этот бензин куда-нибудь в Азию.
17: Ну а почему нет? Китай большой.
18: Слишком долгая и слишком дорогая логистика. Пока эти цистерны доедут по перегруженной российской железной дороге до Китая или там до портов Дальнего Востока, это топливо станет золотым. Оно просто не выдержит ценовой конкуренции с местными азиатскими производителями.
17: Понятно.
18: Поэтому Россия — это сейчас единственный крупный потребитель, единственный логистически доступный вариант, чтобы не останавливать производство вообще и не увольнять десятки тысяч людей на улицу.
17: Подожди, подожди. Единственный вариант. Ты всерьез называешь вот это спасительным бизнесом?
18: Я называю это выживанием.
17: Поставки на восток идут по так называемым союзническим ценам. Очень заниженным. Это же никакая не рыночная экономика. Это просто скрытая субсидия.
18: Ну да.
17: Из-за этой разницы в ценах белорусские заводы теряют сотни миллионов долларов потенциальной маржи каждый божий год. То есть заводы пашут на износ, они жгут ресурс дорогущего оборудования, отказываются от любой потенциальной прибыли, просто чтобы продавать соседу бензин с огромной скидкой. Это какой-то экономический мазохизм.
18: Это скрытая субсидия, я даже спорить не буду, отрицать это бессмысленно. Но это... реальная цена глубокой зависимости.
17: И главный вопрос. А кто вообще оплачивает весь этот банкет? Кто компенсирует эти выпадающие доходы заводов? Белорусский водитель.
18: Но цены растут, да?
17: Ты видел, что происходило на табло заправок? В мае 26 года бензин в Беларуси пробил психологическую отметку 94 цента за литр. Почти доллар. При этом в самой России литр того же самого топлива стоит около 68 рублей. Это же копейки по сравнению с ценами на белорусских заправках. А E95 у них там только-только ползет к 70.
18: Угу.
17: И ладно бы проблема была только в ценниках. Внутри страны уже начался реальный, хоть пока и негласный, физический дефицит.
18: Но дефицит – это прямое следствие вот этого дикого перекоса поставок. Все уходит на экспорт.
17: Да, на заправках уже лимиты вводят. Фермерам, сельскохозяйственным предприятиям банально не хватает солярки на посевную.
18: Да, это проблема.
17: То есть вдумайся вообще в этот сюрреализм. Белорусский фермер не может нормально заправить свой трактор, чтобы весной посеять хлеб, а простой водитель платит огромные деньги, почти доллар за литр, просто чтобы огромная военная машина соседа не заглохла на ходу. Но это же предательство собственных экономических интересов.
18: Да вся бизнес-модель белорусской нефтепереработки последние 20 лет строилась на одном простом фундаменте. Купить очень дешевую сырую нефть, переработать ее у себя и продать дорогой бензин на Запад.
17: И схема работала идеально.
18: Работала. Но Запада больше нет, все, остался только сосед, который дает тебе дешевую нефть, но теперь он жестко требует дешевый бензин обратно. И вот если Минск сейчас, как ты предлагаешь, встанет в позу, хлопнет кулаком по столу и скажет: «Все, хватит, мы больше не будем гнать вам дешевое топливо, нашим фермерам нужнее, у нас тут посевная срывается», знаешь, что произойдет буквально на следующий день?
17: Ну, сосед просто перекроет нефтяной вентиль.
18: С точку. Вентиль на трубе просто закроется. Придумает любой предлог. Плановый ремонт нефтепровода, загрязнение хлоридами, технический сбой. Да неважно что, никакой сырой нефти не будет вообще.
17: И заводы встанут.
18: Да. И тогда эти гигантские, градообразующие белорусские НПЗ превратятся просто в груду холодного, абсолютно бесполезного металла. Десятки тысяч людей останутся без работы. Бюджет потеряет просто крупнейший источник валютных поступлений.
17: Да уж.
18: Да, это шантаж. Жесткий, неприкрытый экономический шантаж. Но он работает безупречно. Белорусская экономика настолько глубоко встроена в эту технологическую и финансовую цепочку, что она просто физически не может из нее вырваться, не обрушив вообще все за один день.
17: Хорошо, хорошо, я понимаю механику этого шантажа. С точки зрения сухой прагматики это звучит логично. Но давай посмотрим правде в глаза и оценим долгосрочные перспективы.
18: Давай.
17: То, что происходит сейчас, это же не решает проблему соседа. Беларусь сейчас это просто огромный толстый кусок пластыря на зияющей, открытой, гниющей ране.
18: Пластырь – это хорошее сравнение.
17: И этот пластырь только скрывает симптомы. Да, благодаря поставкам из Мозыря россияне в большинстве регионов пока не видят массово пустых заправок, у них там нет тотальной паники, цены как-то искусственно удерживаются, кажется, что все более-менее работает. Но рана-то продолжает гнить, заводы там не восстанавливаются по щелчку пальцев.
18: Я с метафорой про пластырь полностью согласен. Пластырь не лечит. Он не восстанавливает разорванные ткани инфраструктуры и уж точно не останавливает внутреннее экономическое кровотечение. Он просто прячет проблему от глаз обывателя, дает какую-то временную отсрочку.
17: Вот, и этот пластырь скоро оторвется просто с мясом. Смотри, что происходит с самими белорусскими заводами. Они работают на пиковых нагрузках, практически без нормальных технологических пауз на обслуживание.
18: Угу.
17: А оборудование-то там тоже в основном западное. Оно изнашивается с бешеной скоростью из-за этих экстремальных режимов работы. А денег на глубокую модернизацию, на закупку запасных частей просто нет.
18: Потому что маржи нет.
17: Именно. Потому что, как мы уже выяснили, вся прибыль съедается этими скидками для российского рынка. Все уходит за бесценок. Получается просто замкнутый круг. Чем больше заводы помогают затыкать эти чужие топливные дыры, тем сильнее бьют западные санкции по самой экономике страны, и тем крепче намертво затягивается эта удавка абсолютной зависимости от Москвы.
19: И более того, ты упускаешь еще один критический фактор.
17: Какой?
19: Этот белорусский пластырь держится ровно до тех пор, пока вообще функционирует кровеносная система самой России. Я имею в виду базовую логистику и добычу сырой нефти.
17: Ну, трубопроводы.
19: Да. Как только дроны начнут системно выбивать не только сложную вторичную переработку, но и сами трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, огромные трансформаторные подстанции, которые обеспечивают энергией насосы на скважинах.
17: И что тогда?
19: А тогда вся эта хваленая белорусская переработка просто встанет колом. Моментально. Зависимость настолько тотальная, что любой серьезный сбой на Востоке, ну, например, разрушение узловой насосной станции, мгновенно парализует заводы в Беларуси. Им просто физически нечего будет перерабатывать.
17: Слушай, получается какая-то парадоксальная и очень пугающая картина. Выходит, что стабильность топливного рынка внутри Беларуси, вот эти цены на заправках и наличие банальной солярки для посевной, это все полностью на 100% зависит от того, как долго чужая ПВО сможет отбиваться от дронов в небе над какой-нибудь Самарой или Рязанью.
19: Бинго!
17: Это даже не внутренняя белорусская проблема по своей сути. Это чужая привнесенная проблема, за которую расплачиваются ресурсами, износом заводов и благополучием внутри страны.
18: Именно так. И если вот анализировать ситуацию абсолютно без эмоций, хороших позитивных сценариев здесь просто не просматривается. От слова совсем.
17: Да их нет.
18: Если атаки продолжатся и будут успешными, логистика будет усложняться. Цены будут неизбежно ползти вверх, негласный дефицит будет усиливаться, постепенно превращаясь в уже явный и открытый.
17: А если атаки станут сильнее?
18: А если атаки станут еще более массированными, мы вообще можем увидеть полномасштабный коллапс всей логистики и жесткое государственное нормирование топлива по обе стороны границы. Придется реально вводить талоны.
17: Короче, тупик. Абсолютный беспросветный инфраструктурный тупик. Тут есть о чем подумать. На этой реально тяжелой ноте мы заканчиваем. Увидимся между строк.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель министра образования Владимир Долженков о новшествах в детском питании в белорусских школах с 1 сентября.
20: Было распределение на две группы учащихся по питанию. Принято решение разделить на три группы. Это и причем по классам. 1, 5, 6, 8, 9, 11 классы. Это позволит достаточно обеспечить питанием все возрастные группы и облегчить работу тех людей, которые занимаются организацией школьного питания. Уменьшили те продукты, которые не пользуются у детей спросом. Кроме того, с 1 сентября увеличиваются натуральные нормы во всех учреждениях образования на 5%. С 1 января 2027 года денежные нормы будут пересчитываться автоматически в зависимости от потребительских цен на продукты питания.
1: Важный сигнал.
2: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
21: Ну, у каждого свои недостатки.
2: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Институт опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
22: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatum Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
2: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов, 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
22: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру свобода, который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
2: В категории гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
0: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
4: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
3: Это комфорт, за который стоит платить.
4: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
3: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
4: Но регистратура – это еще не вся медицина.
3: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
4: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
3: Какое неравенство? 40 рублей.
4: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
3: Я не говорю, что это копейки, ну…
4: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
3: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
4: Нормальный график работы врача.
3: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
4: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
3: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
4: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
3: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
4: И что он делает эти 30 минут?
3: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
4: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
3: Бред. Врач лечит пациента.
4: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
3: И это плохо.
4: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
3: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
4: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
3: Ага, я про это и говорю.
4: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
3: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
4: Лечит, если случай понятный.
3: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
4: Почему же?
3: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
4: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
12: Что за конспирология?
4: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
12: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
4: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
12: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
4: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
12: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
4: А почему тогда?
12: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
4: Но это логично для бюджета.
12: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
4: Это преувеличение.
12: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
4: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
12: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
4: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь.

0: острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор. Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, который

0: пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
0: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на нулевых или первых стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
0: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
0: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с третьей стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
1: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
1: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно – и тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
1: Зато я остаюсь живой, здоровой и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
1: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
4: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5 тысяч на первого и более 7 тысяч на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
2: Важный сигнал.
5: Все люди равны, но некоторые равнее. Лукашенко потребовал максимально стереть различия между городом и деревней.
6: Я внимательно наблюдаю за регионами. Как живут люди? Есть ли достойная работа, жилье, социальные объекты и другое? Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню.
5: Об этом Александр Лукашенко сказал во время рабочей поездки в Вилейский район. Важнейшим аспектом в этом вопросе президент назвал торговлю, пояснив, что в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
6: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
5: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние 150 суток после окончания срока годности.
7: Вот мне 38 лет, я тут всю жизнь только на учебу в институт выезжала и вернулась. И как в детстве было, и в юношестве, так и сейчас. Даже элементарная соль, яйца, сметана, яблочки обычные не купишь. Выезжаешь в тот же Могилев, заходишь в супермаркеты и диву-дивуешься, насколько деревни застряли в совке.
8: Ну, мы раз в неделю с женой ездим на глобальную закупку. Со списком покупаем все наперед и везем домой. И так каждое воскресенье. В наших магазинах разве что воду покупать не страшно.
5: При этом Александр Лукашенко не первый год зазывает ритейл в села, говорит экономист Игорь Боровик.
9: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
5: Но ВОЗ и ныне там, говорят эксперты. При этом чиновники постоянно жалуются на отток людей из сел и призывают их туда возвращаться. Но для нормальной жизни в деревне нет даже элементарного. Магазины пустуют или торгуют просрочкой. Медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах с демографией, несмотря на финансовую поддержку государством семей.
4: Второй вопрос касается выплаты пособий по уходу за детьми. Ну, как будто мы тут ничего не делаем или мало что делаем. В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5000 на первого и более 7000 на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных. Сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов на душу. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее. В 2015 году 120 тысяч, в 2025 – 55. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
2: 12.
10: Бара.
2: 13.
10: Тера.
2: 14.
10: Чодаха.
2: 15.
10: Пандраха.
2: 16.
10: Солаха.
2: 17.
10: Сатраха.
2: 18.
10: Атара.
2: 19.
10: Унис.
2: 20.
10: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
5: Лето втридорога. Почему на рынках Беларуси в июле сильнее всего подорожали именно сезонные овощи?
12: В июле свекла подорожала почти на 58%, морковь – почти на 20%, лук – почти на 17%, сладкий перец – больше, чем на 14%, картофель за месяц прибавил почти 10%.
5: Это свежие подсчеты Белстата. И это при том, что в целом продукты в июле даже немного подешевели – на 0,3%. Но именно сезонные овощи неожиданно оказались среди лидеров роста цен.
12: Если сравнивать с декабрем прошлого года, морковь подорожала почти на 92%, свекла – почти на 85%, картофель – больше, чем на 81%, а лук – больше, чем на 44%.
5: То, что рост цен в стране снова ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
13: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, моцарелла, такая опция. Десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки. 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
5: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, нередко приукрашивают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
14: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
5: И ведь дорожают не только продукты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады, санатории, обувь. Дорожает буквально все. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими темпами, мягко говоря, не поспевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Двое иностранцев в Минске стали курьерами организованной преступной группы. В марте текущего года 23-летний иностранец получил от неизвестного в мессенджере предложение заработать. Со слов работодателя, нужно было приезжать в Беларусь и забирать деньги у граждан, оставлять их в тайниках. Он согласился и привлек на помощь 32-летнего товарища. Мужчины арендовали квартиру в столицу, получили первое задание, координаты, выехали на такси по нужному адресу. Один из них забрал деньги у потерпевшего, назвав кодовое слово. Другой же в это время наблюдал за обстановкой. Они оставили средства вместе с заранее оговоренным с куратором. Затем фигуранты вновь повторили незаконную схему. Забрали наличные у еще одной жертвы и успели передать аферистам. После этого мужчин задержали правоохранители. Потерпевшим поступали звонки от других участников группы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, работниками банка, почты, используя при этом вымышленные имена и должности. Также они озвучивали легенду о том, что злоумышленники завладели счетами для финансирования террористической деятельности. Деньги нужно было передать курьеру для помещения на безопасный счет, чтобы спасти свои сбережения. Некоторые минчане поверили в такую историю и отдали накопление, не подозревая, что стали жертвами обмана. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 тысяч рублей. Аферистам предъявлено обвинение. Их заключили под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась ДТП двух милицейских авто. Около часа ночи в оперативно-дежурную службу местного РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения. На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками. При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. За рулем задержанной машины оказалась 52-летняя жительница Кобринского района. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Суд в Гомеле отправил в спецучреждение 15-летнего подростка, который булил сверстника в летнем лагере. Молодой человек воспитывался в полной семье и, по словам помощника прокурора Гомеля, ни в чем не нуждался и даже не доставлял проблем родителям. Однако в школе и со сверстниками проявлял агрессию, высокомерие и претензию на некую исключительность. Осенью 2025 года 15-летний гомельчанин отдыхал в детском реабилитационно-оздоровительном центре. Там он со своим приятелем систематически применял насилие к другому парню. Бил руками по различным частям тела, пытаясь показать свою исключительность, подчеркнули в прокуратуре. Синяки увидела мама потерпевшего и обратилась в милицию. Уголовное дело за истязание против школьника не возбудили, так как он еще слишком юн для привлечения по этой статье. При этом в мае 2026 года в отношении подростка возбудили уголовное дело по другой статье УК. За грабеж. Это расследование еще не завершено. Комиссия по делам несовершеннолетних попросила направить парня в специальное воспитательное учреждение. Родители возражали, подчеркивая, что дома к поведению сына у них претензий нет. Но суд встал на сторону КДН. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Из первых уст.
3: Певица Настя Кравченко рассказала, есть ли в Беларуси шоу-бизнес и в чем его проблема.
16: Я не знаю. Ну, сейчас, мне кажется, последние как раз таки после большого количества вот шоу, которые сейчас локальные существуют, очень сейчас поддерживают молодых белорусских артистов. И за счет этого шоу-бизнес как будто так вот начинает из росточка вот прорастать. Мне кажется, государство и разные площадки, они дают все возможности молодым артистам, особенно последнее время. Тут почему-то сами люди не сильно жалуют своих же артистов.
17: Свое, да?
16: Это очень грустно. Нужно полностью как-то менять систему в голове у людей каким-то образом, непонятно каким, вот этого я не могу сказать, чтобы они влюблялись в своих артистов.
11: Важный сигнал.
5: Красиво жить не запретишь. Пока белорусов активно заманивают в Крым, чиновники отдыхают в Турции. Правительственный бизнес-джет уже стал чартером. Что почем?
12: Правительственный бизнес-джет Canadair Challenger 850 с бортовым номером EW301PJ вернулся вчера из турецкого Бодрума в Минск, а сегодня вновь планирует вылететь в Бодрум.
5: Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживающего полеты FlightRadar. Судя по активности самолета на маршруте между Минском и турецким респектабельным курортом, туда планирует отправиться новая группа привилегированных отдыхающих.
12: Первая группа курортников находилась в Бодруме ровно месяц. С 10 июля по 10 августа. Правительственный борт привез их в Минск и сразу же запланировал новый вылет в Бодрум через Баку.
5: То, что рейсы правительственного самолета из Минска в Бодрум стали традицией, рассказывает и авиационный эксперт Алексей Круглов.
18: Аналогичные рейсы фиксировались в августе и сентябре прошлого года, в июне 2023 года. В этом году уже несколько раз. Источники говорят, что борт используют не только высокопоставленные белорусские чиновники для командировок, но и члены семьи Лукашенко для личных поездок.
5: Кто именно летел этим рейсом, официально не сообщается, продолжает эксперт.
18: Подобные рейсы регулярно вызывают вопросы, потому что власти практически никогда не раскрывают ни список пассажиров, ни цель поездки. На фоне постоянных призывов к экономии, любая информация о перелетах правительственного самолета становится предметом общественного внимания. Как там в бриллиантовой руке было? Наши люди в булочную на такси не ездят.
5: И если обычным белорусам отпуск в Турции приходится планировать за несколько месяцев, а откладывать на него целый год, то у пассажиров правительственного бизнес-джета таких проблем, похоже, нет, рассказывает эксперт туристического рынка Александр Миронов.
19: Бодрум – один из самых дорогих курортов Турции. В июле здесь самый высокий сезон. Неделя отдыха в хорошем пятизвездочном отеле обойдется минимум в 2-3 тысячи долларов на двоих, без учета дополнительных расходов. В премиальных гостиницах цены могут быть в несколько раз выше.
5: По словам эксперта, белорусы стараются отдыхать дешевле, бронируют туры заранее, ищут горящие предложения, выбирают автобусные поездки и отели попроще. Самое популярное направление этого лета – Грузия и Болгария. Но большинство людей никуда не едут, максимум белорусская здравница, речка или дача. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о весомом финансовом стимуле для рождения детей.
20: Для чего это делается? Мы как раз-таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые вот проводила BC, они показали, что у нашего молодого поколения, да, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие, материальное состояние свое личное. Две трети опрошенных поставили вот это на первое как бы место. Соответственно, дабы рождение ребенка, да, и вот, скажем так, утрата вот этого дохода, да, заработной платы, несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня, да, вот, было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
21: Привет.
17: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
21: Ага, ну, например, пилот или хирург.
17: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
21: А путеец, монтер пути.
17: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
21: Угу.
17: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
21: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
17: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
21: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
17: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
21: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
17: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
21: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
17: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
21: Интересно.
17: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
21: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
17: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
21: Подожди. Сколько?
17: 36.
21: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
17: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
21: Именно.
17: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
21: Какая?
17: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
21: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
17: Вот-вот.
21: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
17: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
21: Ну да, когда работать вообще некому.
17: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
21: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
17: Точно.
21: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
17: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
21: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
17: Да, около 300 долларов.
21: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
17: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
21: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
17: Кажется, что да, но...
21: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
17: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
21: Ну да, логично.
17: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
21: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
17: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
21: И сколько это?
17: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
21: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
17: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
21: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
17: Нет, конечно.
21: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
17: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
21: Ага. А еще медстраховка нужна.
17: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
21: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
17: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
21: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
17: Да, именно так система и работает.
21: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
17: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
21: А то есть денег в бюджете на всех нет?
17: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
21: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
17: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
21: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
17: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
21: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
17: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
21: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
17: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
21: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
17: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
21: В смысле, как турагентство?
17: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
21: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
17: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
21: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
17: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
21: Ну, разница с $300 очевидна.
17: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
21: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
17: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
21: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
17: Согласен.
21: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
17: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
21: А кому обслуживать, если людей нет?
17: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
21: А когда массово увольняли за нелояльность?
17: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
21: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
17: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
21: Жутко звучит.
17: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
21: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
17: О чем именно?
21: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, А какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
17: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
21: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
22: Лишних денег не бывает. Центробанк распорядился не требовать долги по кредитам с предпринимателей Wildberries, но есть один важный нюанс. Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам не требовать долги с бизнеса, пострадавшего от ударов по складам Wildberries. Однако сама компания владеет собственным банком, кредитовавшим многих из ее продавцов. Так вот, в банке Wildberries не снимают с пострадавших бизнесов обязательства продолжать выплаты.
23: Мы потеряли больше 80% товара. При этом у нас остались перед вами обязательства долговые в виде кредита и в виде оплаты за услуги реализации товара, которые вы нам насчитывали в минус. После продажи мы еще остаемся должны вам и должны еще доплатить за эту продажу.
24: Товар проданный за 2000, а мы вам должны за эту продажу 2500.
22: С 18 июля дроны атаковали 20 складов крупнейшего в стране маркетплейса. Компания Wildberries сообщила об уничтожении товара сотен тысяч предпринимателей и анонсировала для них меры поддержки. Например, выплаты пострадавшим, которые на деле оказались смехотворными.
25: Выплата составляет 12% от розничной стоимости. Для тех, кто не совсем в сфере ВБ, объясняю, это ничтожно, крайне мало.
26: Я только что общалась с коллегами, и у них сгорело товара на 800 тысяч рублей. И как вы думаете, сколько за этой суммы заплатил Wildberries? Может, хотя бы 100 тысяч? 2 тысячи рублей. 2, не 200.
27: Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей. Минус 500 000, плюс 10 тысяч. Спасибо, Wildberries.
28: Не будет хорошо в данной ситуации, потому что выплаты настолько малы, что нам не хватит этого даже для того, чтобы заплатить налоги, а о кредитных обязательствах я вообще молчу.
22: Аналитики оценивают убытки селлеров Wildberries почти в 300 миллиардов рублей. Тем временем Татьяна Ким запустила проект поддержки российских предпринимателей. Правда, поддержать их должны не сам маркетплейс и не государство. Поддержать россиян должны сами россияне. В крупнейших городах страны рекламная кампания с хэштегом «Корзина ВБ». Людей призывают покупать товары и таким образом помогать российским брендам. Такие вот меры поддержки. А тем временем страдают не только те предприниматели, которых коснулись непосредственно пожары на складах. Проблемы и у точек выдачи, куда практически перестал поступать товар.
29: В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, помощь. На что Wildberries ответил, что то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема.
22: При этом склады продолжают гореть. В ночь на 11 августа дроны атаковали крупнейший распределительный центр в пригороде Воронежа. Его открыли менее года назад. Погиб, по крайней мере, один человек. Еще 2 получили ранения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
30: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
4: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
4: Вторник.
6: Мангал.
4: Среда.
6: Будх.
4: Четверг.
6: Джумерат.
4: Пятница.
6: Джума.
4: Суббота.
6: Хафта.
4: Воскресенье.
6: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Токсичный антибиотик в яйцах дружбы. Стало известно, почему Минсельхозпрод скрыл данные проверки филиала птицефабрики в Брестской области. Пакость от конкурентов или реальная угроза здоровью? Минсельхозпрод провел проверку филиала птицефабрика «Дружба» в Брестской области еще в мае. Однако результаты ее стали известны только сейчас. Дело в том, что специалисты обнаружили в продукции предприятия небезопасное вещество. Информация вскрылась благодаря обнародованию служебных предписаний министерства, рассказывает подробности экономист Владимир Дудинский.
9: Поводле их, подчас проверки филиала птушкофабрики «Дружба» у Брестской области, у курыных яйках был выявлений энрофлаксацин – антибиотик, який використовывается только у ветеринарии для лечения сельскохозяйственных хатних живел и птушек. Ён не одобрены для лечения людей, бо токсично уздейничая на человека. Энрофлаксацин не повинен присутничать у готовой продукции, коли на вытворчести выконывают термины его выведения, и у курыных яйках, призначенных у ежу, гэтага речева быть у принципе не повинна. У выніку контролёры загадалі тэрмінова спыніць продаж праблемнай партыі яек і адазваць з крамаў тое, што ўжо было адгружана. Таксама ў дакументе ёсць трывожная пазнака. Контролёры прапанавалі высветліць, ці не звязана цяперашняе парушэнне з тымі, якія выявілі ў філіяле дзве іншыя праверкі. Але што за парушэнні знайшлі тады, у дакументе не паведамляецца.
8: Чем же опасен обнаруженный в яйцах энрофлоксацин и почему его не используют для лечения людей? Как уже говорилось выше, это сильнейший антибиотик, который блокированием ДНК бактерий останавливает их рост. Препарат применяют против инфекций дыхательных путей и ЖКТ, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
3: Энрофлоксацин эффективен при лечении кишечной палочки, сальмонеллы, стафилококка, микоплазмы, у крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц, собак и кошек. Однако этот антибиотик ни в коем случае нельзя использовать при лечении беременных и молодых животных, так как в период активного развития эмбриона или молодой особи существует серьезный риск повреждения хрящевой ткани. По этой же причине энрофлоксацин не применяется для лечения людей. Этот антибиотик обладает крайней нейротоксичностью, генотоксичностью, низкой растворимостью и биодоступностью, а также накапливается в хрящевой ткани.
8: Отмечу, по данным ВОЗ, применение антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных приводит к развитию бактерий антибиотикорезистентности. Последние, попав в организм человека через пищу, могут вызывать инфекции, которые протекают сложнее и дольше, а также плохо поддаются лечению. Почему же Минсельхозпрод не обнародовал столь важные результаты проверок на птицефабрике официально? По мнению экономиста Дудинского, ведомство, скорее всего, решило тихо и быстро решить проблему, чтобы не получить очередной запрет или ограничение на ввоз белорусской продукции в РФ. Напомню, в апреле российская служба фитосанитарного ветеринарного контроля выявила в мясе цыплят бройлеров дубравского бройлера динитрокарбонилит – вещество, содержащееся в препарате для профилактики паразитарных заболеваний кишечника у домашней птицы. Тогда же в продукции фирмы «Эко-яйца АБЦ» был обнаружен и энрофлоксацин. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Кому ипотеку под 1%? Какая зарплата нужна, чтобы банк одобрил выгодный кредит? Похоже, это для избранных.
10: Причане белорусы. А может кто-то сталкивался и может пояснить, как, ёшки-матрёшки, получить эту льготную ипотеку со ставкой 1% от Белрусбанк на покупку жилья. Я пробовал уже несколько раз, отказы. Моя официальная зарплата 2800 в Минске, у жены еще 1200. На первый взнос нет сбережений, думаю, понимаете меня. Но устали уже по съемным скитаться, чужим людям деньги платить, жить на чемоданах. Думали, свое купим, рассчитаемся с банком, зато свое. А тут не дают кредит. Кто сталкивался?
8: С таким вопросом обратился на личной странице в соцсетях минчанин Станислав. Мужчина также отметил, что банк просто отказывает в выдаче ипотеки без конкретных разъяснений. В комментариях под постом жителя столицы набежало немало комментаторов. Спойлер. Найти решение проблемы не удалось, зато белорусы озвучили интересные моменты кредитования под 1%. Ставка 1% от Беларусьбанка действует только 2 года. И то только для партнеров, пишет риэлтор Марина из Минска.
12: Во-первых, эта акция распространяется только на застройщиков, которые заключили партнерские договоры с банком на определенные жилые комплексы. В Минске это, например, жилые комплексы «Андреевский» и «Уютный». Во-вторых, 1% годовых действует только в грейс-период, то есть только первые 2 года. Далее ставка увеличивается до 15,4%, а ежемесячный платеж подскочит более чем в 2,5 раза. То есть по завершению грейс-периода почти 94% вашего платежа по кредиту будут идти на погашение процентов банка, из-за чего общая переплата за весь срок может превысить 180%. Да, без поручителей. Да, на 20 лет. Но сумма кредита не более 150 тысяч рублей. И первоначальный взнос не менее 10%. Вот и думайте, надо оно вам или нет.
8: Отмечу, в Беларуси можно досрочно погасить все ипотечные кредиты. Несмотря на это, банк принимает решение о выдаче займа, опираясь на расчеты выплат с полной ставкой, а не по льготному периоду.
1: Чтобы такой кредит одобрили, да еще без поручителей, это ты должен получать от 7 тысяч белок. А где такую зарплату у нас найти? То есть, по факту, это кредит для людей, у которых уже есть деньги на полквартиры, которые получают овервысокую для Беларуси зарплату, и у которых есть возможность максимально погасить тело долга за эти 2 года по 1% ставке своими доходами. То есть нищебродам, ну ладно, белорусам с низким уровнем дохода, а таких у нас больше, чем полстраны, такой кредит просто не дадут. Все для людей, как говорится, но только для своих.
8: К слову, есть еще один очень важный нюанс такого дешевого, на первый взгляд, кредита. Наценка на жилье. Это значит, что если вы выбираете ипотеку под 1%, то застройщик сразу же поднимает стоимость квадратного метра на 4%, что приводит к прямой переплате по договору в несколько тысяч рублей еще до начисления процентов по рыночной ставке.

0: президент Александр Лукашенко об изменении схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации.
1: Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставок минеральных удобрений в сельхозорганизации. Удобрения в сельхозорганизации, колхозы, совхозы по-старому, чтобы понятно было, фермерское хозяйство. Удобрения мы поставляем, ну не мы поставляем, производитель поставляет ежегодно. Будь то осенью для сева озимых, подсева озимых, или же весной, подсев яровых культур. Это финансируется соответствующим образом. И проще бы было, я произвел, ты хочешь удобрения, купил, заплатил деньги и все. Но государство в этом участвует и помогает сельхозорганизациям выкупать эти удобрения. Казалось бы, ну что еще надо? Что-то надо. Что сейчас услышим? Правительство предлагает, как я сказал, обновление схемы финансирование поставки минеральных удобрений в сельхозорганизацию. Но мне кажется, Александр Геннадьевич, не обновление, а изменение. Ну так...
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Хлеб и булки больше не зло. В столичном комбинате школьного питания рассказали о новых нормах питания в школах Беларуси. Вкусно, натурально и питательно. Минобра анонсирует серьезные изменения в организации горячего питания в школах и других учреждениях образования с нового учебного года. Три возрастные категории вместо двух. Первый, пятый, шестой, восьмой и девятый, одиннадцатый классы. Чтобы точнее подстроить рацион под потребности каждого этапа обучения, рассказывает столичный спецкор Ирина Седая.
4: Появляется единый прием пищи при одноразовом питании для первой смены, второй завтрак, для второй смены – полдник. Нормы расходов на питание вырастут на 5%, а с 2027 года их будут индексировать автоматически. Также в меню учтут вкусы детей. Продукты, которые не пользуются спросом, заменят на более любимые. Расширят ассортимент буфетов, появятся вендинговые аппараты с продукцией, соответствующей детскому меню, и в меню школьных столовых будут использоваться полуфабрикаты от белорусских производителей.
3: Как подчеркнули в Министерстве образования, все изменения согласованы с Минздравом. И еще одно нововведение. Комбинаты школьного питания получат больше гибкости. В частности, с нового учебного года сняты ограничения на использование хлебобулочных изделий. Такое решение вызвало удивление у родителей. Ведь в прошлом году медики забили тревогу из-за того, что у четверти детей и подростков Беларуси нашли ожирение. Тогда же Минздрав заявил, что в столовых учреждениях образования будет строго соблюдаться детская диетика. Ждать ли того, что увеличение количества хлеба в рационе школьников заменит объем полезных продуктов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Скажу так, как это обычно и бывает в Беларуси, ответственные органы и структуры не дают развернутых комментариев касаемо ограничений по использованию хлебобулочных изделий в школьных меню. В комбинате школьного питания Минска нас заверили, что снятие ограничений никак не повлияют на объем выпечки в учреждениях образования, а просто позволят расширить ассортимент. Правда, какие новинки планируются, никто пояснить не смог. Мол, ассортимент еще находится на стадии доработки. А между тем, до 1 сентября осталось менее 3 недель. Также есть информация, что ограничения сняты с некоторых продуктов, из которых готовят выпечку. Так, запрет на использование маргарина в приготовлении хлебобулочных изделий снят. В комбинате школьного питания такое решение аргументировали тем, что дети все равно едят дома купленные в магазинах изделия на маргарине, а также самостоятельно покупают фастфуд, чипсы и прочую вредную еду.
3: Замена качественному, но дорогому сливочному маслу позволит расширить ассортимент в школьных буфетах. Как отметили на комбинате, меню планируют ввести гамбургеры и хот-доги, говорит экономист. По словам Мельник, такие объяснения выглядят сомнительными и обусловлены не заботой о школьниках, а свидетельствуют о наличии экономических проблем в государстве и вынужденной экономии на здоровье детей. В свою очередь напомню, что использование маргарина под жестким запретом в детской диетике из-за его высокой калорийности, насыщенности искусственными трансжирами, которые нарушают обмен веществ, снижают чувствительность к инсулину и

0: провоцирует отложение жира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр труда и социальной защиты Андрей Лабович о том, что пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия.
3: Сегодня правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособий.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Валдерес, Воронеж. Больше нет. Очевидцы публиковали горы пекла после атаки по одному из крупнейших складов маркетплейса.
5: Короче, ребят, можете ничего на ВБ больше не заказывать.
6: Мы вот идем сейчас.
5: В Воронеже ВБ больше нету.
4: В ночь на 11 августа жители Воронежской области проснулись от звуков летящих беспилотников и сильных взрывов. Через несколько минут после хлопков очевидцы сообщили о крупном пожаре. Судя по кадрам, загорелась территория логистического комплекса «Wildberries» в селе Александровка.
7: Вы знаете, почему-то внутри был оптимизм, и я думала, что у нас склад «Wildberries» не долбанут, потому что уже столько долбанули, и, может быть, в нашем регионе его защитят. Но сегодня я скоро проснулась, и, собственно говоря, у меня нет слов.
4: Жители села Александровка рассказали, что в результате атаки ранены несколько человек в самом маркетплейсе. Коротко сообщили, что под атаку снова попали логистические объекты компании. Сотрудники эвакуированы. Кроме того, в пресс-службе компании уверяют, товары не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.
8: Антоха без работы остался, походу.
4: О каком товаре говорила пресс-служба Wildberries, продавцы не знают. Утром 11 августа склад под Воронежем сгорел дотла. Фото размещены во всех местных группах региона. Предприниматели считают, что такое витиеватое заявление компании может говорить о нежелании выплачивать компенсации. Губернатор Воронежской области Александр Гусев атаку на регион подтвердил и заявил, что пожар полностью ликвидировали.
8: Уже разгорелся, видать, отчетливо, прям видно, он в облаку уже е...
4: За последние 3 недели ВСУ уничтожили до 22% всех логистических площадей Wildberries, главного маркетплейса страны. Убытки его продавцов экономисты оценивают 215-280 миллиардов рублей. Склад в Воронежской области был одним из самых крупных. Площадь комплекса почти 153 тысячи квадратных метров. Объем хранения более 90 миллионов товарных позиций. Строительство объекта компания вложила около 11 миллиардов рублей.
8: Он зарево, хорошо горит.
4: Крупнее складов в Воронежской области были только 2 склада в Подмосковье, в том числе полностью сгоревший ранее склад в Электростали.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь хуже всех. Страна заняла предпоследнюю строчку свежего рейтинга процветания стран мира. В Европе дела традиционно лучше всех. 84 место из 85 возможных заняла Беларусь в глобальном рейтинге лучших стран мира Best Country Index 2026.
6: Ну, у каждого свои недостатки.
0: Но и это еще не все. Британский центр Legatim Institute опубликовал свежие результаты исследования стран по уровню ВВП, социальному капиталу, личным свободам, безопасности, медицине и бизнес-климату. В топ-3 рейтинга процветания попали Швейцария – 92 балла, Норвегия – 91,7 и Ирландия – 90,19. Беларусь набрала всего 47 баллов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: И с набранными баллами Беларусь разместилась на 132 строчке из 167 возможных в рейтинге Legatim Prosperity Index 2026. Разница с аутсайдерами мирового рейтинга, которыми стали Чад, Нигер и Эритрея, набравшие 29,73 балла, не такая уж огромная. Кроме этого, так сказать, удар ниже пояса, по уровню процветания наша страна показала наихудший результат среди всех европейских стран. Беларусь на последнем месте в Европе, ее обогнала даже Россия. Украину по понятным причинам в рейтинг процветания в этом году не включали. Хотя мне и моим коллегам было бы интересно, на сколько баллов она бы обошла и Россию, и Беларусь, даже несмотря на то, что 4 года страдает от российской агрессии.
0: В первую десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Германия, Австралия и Нидерланды. Пройдемся и по европейским соседям. Итак, с результатом более 83,5 баллов 25 место в рейтинге процветания занимает Литва. У Латвии и Польши по 81,5 и 78,5 баллов. И 30 и 36 позиции соответственно. Россия обошла Беларусь на 9 баллов, набрав 56 и разместилась на 103 строчке. Британский институт оценивает процветание вполне по конкретным показателям, поясняет Седых.
9: Рейтинг процветания включает не только категорию экономики, но и сочетание трех ключевых компонентов развития государства – человеческое развитие, свобода и общественные связи. Эти компоненты, в свою очередь, состоят из более чем 150 других важных статистических показателей. Общий уровень благополучия или успеха государства выводится на основании индексов по 12 ключевым направлениям. Экономическая среда, качество жизни, здоровье, образование, безопасность, личные свободы и состояние демократических институтов и другое. По данным исследования, лучше всего в Беларуси дела обстоят по отдельным показателям человеческого потенциала и развития. Наихудшие показатели в стране по параметру «свобода», который включает свободу слова, экономическую свободу и гражданский мир.
0: В категориях гражданских свобод и состояния общества Беларусь получила одни из самых низких мест в глобальном масштабе. Так, в субиндексе свободы страна заняла 155-е место, отмечает экономист. Напомню, когда-то Беларусь была ближе к середине рейтинга процветания. В частности, в 2019 году республика занимала 80-ю строчку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно, и все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
11: Под контролем университета заключается контракт. Знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
10: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
12: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России, довод в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
10: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
13: Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
10: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным, и это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
1: 20.
14: Бис.
1: 30.
14: Тис.
1: 40.
14: Чалис.
1: 50.
14: Пачас.
1: 60.
14: Сат.
1: 70.
14: Саттар.
1: 80.
14: Асси.
1: 90.
14: Навэ.
1: 100.
14: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
17: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
16: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
18: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
16: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
17: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
16: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
19: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
16: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
20: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил. Собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Союзники испаряются –
10: США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
3: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
10: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
21: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
10: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
22: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
10: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще несуществующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
20: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
15: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
14: Пир.
15: Вторник.
14: Мангал.
15: Среда.
14: Будх.
15: Четверг.
14: Джумерат.
15: Пятница.
14: Джума.
15: Суббота.
14: Хафта.
15: Воскресенье.
14: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
8: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
7: Ага, на бумаге.
8: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
7: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
8: О, да. Система отреагировала моментально.
7: Чиновники просто спасают свои кресла.
8: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
7: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
8: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
7: Прямо в ту самую поликлинику?
8: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
7: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
8: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
7: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
8: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств Очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
7: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
8: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
7: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
8: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
7: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
8: Да, 100%.
7: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
8: Это огромная цифра.
7: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
8: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
7: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
8: Это в районе 400 евро, да?
7: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
8: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
7: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
8: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
7: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
8: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
7: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
8: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
7: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
8: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
7: То есть его нужно постоянно доливать?
8: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
7: И сколько стоит починить это после квенча?
8: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
7: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
8: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
7: И как тогда их чинят сейчас?
8: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
7: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
8: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
7: Жесть.
8: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
7: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
8: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
7: звучит как какой-то бюрократический фокус.
8: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
7: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
8: Угу.
7: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
8: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
7: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
8: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
7: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
8: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
7: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
8: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
7: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
8: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
7: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
8: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
7: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
8: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
7: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
8: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
7: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
8: Кажется, им важнее контроль.
7: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
8: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
7: Каждую минуту?
8: А система предлагает подождать талона 30 дней.
7: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
8: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
7: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
8: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
7: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
8: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
7: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
8: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
7: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
8: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
7: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
8: Да, и на бумаге все будет сиять стопроцентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
7: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
8: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
7: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
8: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
7: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
8: Боюсь, что ответа у системы нет.
7: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске, ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал
0: 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
9: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
16: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
9: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
16: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
11: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
16: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
11: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
16: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
16: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
23: Новая технология ремонта. Тряпками залечили и щупы монтировали.
16: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
24: 21 век на дворе.
0: технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще, поражающе больше и больше.
16: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
12: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
13: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
16: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
18: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
16: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Радиосигнал. Военная правда.
26: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
27: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
26: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
28: Мой муж после ранения реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
26: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
29: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
30: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
29: У тебя ранение какое?
30: Осколочное в колено и контузия легкая.
29: У тебя ранение какое?
31: Полная балабанка лопнута, вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
26: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о формировании плана законодательной деятельности на 2027 год.
2: Палата представителей регулярно проводятся семинары по тем или иным направлениям совершенствования нашего законодательства, на которых в том числе и анализируется практика применения тех или иных законов, а также в процессе подготовки обсуждения непосредственно уже в Палате представителей конкретных законопроектов во время рассмотрения первым чтением, перед вторым чтением. Сегодня у нас в стране формируется план законодательной деятельности на 2027 год, который будет утвержден главой государства в конце года.

0: точнее, внесены изменения. Но жизнь не стоит на месте. И в век цифровизации, конечно же, необходимо совершенствовать работу и в этом направлении.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Белоруссии обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
3: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
2: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку. Мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Белоруссией группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
4: Хьюстон, у нас проблема.
2: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
5: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
2: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич об электронном правительстве в Беларуси.
7: Мы это видим в виде конкретных формализованных планов и дорожных карт. То есть мы тут не фантазируем, мы не придумываем, не мечтаем. Мы как бы кладем на бумагу то, что реализуемо, согласуем это с теми госорганами, с которыми требуется, потому что речь идет и про разработку новых систем, и про разработку интеграционных механизмов. Это все нужно понимать, закладывать в том числе и время, и механизмы, и разработчиков, и финансирование, и так далее. То есть мы реалистично к этому подходим, и то, что вот сейчас на нашем интервью выглядит как фантастика, мы уже планируем, планомерно и пошагово это реализуем. Поэтому 27-28 годы – это уже рождение ребенка в проактиве. Это значит и регистрация ребенка, и подача заявления в ЗАГС, и обновление данных о составе семьи соответствующих и так далее. А дальше проработки идут дорожные карты по проактивной продаже автомобиля. То есть тоже переводим в максимальное количество действий в электронный формат с тем, чтобы вы, вне зависимости от того, покупаете ли вы автомобиль у физлица, либо вы пришли в салон, покупая автомобиль, чтобы максимальное количество действий перевести в онлайн-формат и не заставлять вас совершать лишние силы движения. Разве что сдать старые регистрационные знаки и получить новые. И то это возможно с использованием сервиса доставки Белпочты. Так планируется. Вот. И таких жизненных ситуаций на самом деле планируется цифровать много. Их штук 10. Это касается и потери кормильца, например, и той же самой трудовой миграции, и смены места жительства, и так далее. То есть какой бы сферы мы ни коснулись, все комплексно прорабатывается с тем, чтобы максимально облегчить нам с вами, как потребителям, жизнь. Потому что наши-то аппетиты растут, естественно. Конечно. Мы привыкли к хорошему онлайн-взаимодействию. Мы постоянно пользуемся

0: десятками удобных онлайн-сервисов, от заказа еды до отслеживания почтовых отправлений.
1: Такси уже
0: от,
1: привыкли,
0: конечно,
1: да?
0: Такси, онлайн-платежи и так далее. И мы уже не готовы на меньшее, мы не готовы мириться с чем-то хуже, чем мы пользуемся сейчас. И это касается госуслуг в том числе, почему нет?
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Минской области водитель попытался откупиться от госавтоинспекторов. Подозрительный автомобиль остановили сотрудники ОГАИ Червинского РОВД во время рейда. За рулем «Инфинити» находилась 38-летняя жительница Минска с явными признаками алкогольного опьянения. Для разбирательства ее пригласили в служебное авто. Там минчанка предложила инспекторам 3000 рублей за то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Правоохранители разъяснили гражданке, что подобные действия являются уголовным преступлением. Однако она продолжала настаивать на своем. Противоправные действия были пресечены, возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки. Работница одного из предприятий Гомеля захотелось отдохнуть в июле, но в отпуск ее не отпустили. Тогда женщина воспользовалась знакомством брата мужа с неврологом одной из городских поликлиник, чтобы оформить больничный на 2 недели. Невролог втянула в историю еще и врача общей практики. Бланк был настоящий, оттиск печати врача тоже. Тем не менее, кадровики предприятия усомнились в наличии у своей работницы заболевания и сообщили о подозрениях в соответствующие органы. Проверка закончилась судом, который признал всех фигурантов дела виновными. Врачей наказали крупными штрафами в размере 14 850 и 14 400 рублей. Родственника работницы оштрафовали за подстрекательство на 18 тысяч рублей. А сама фигурантка, предоставившая фиктивный документ, отделалась сравнительно легко. Штрафом всего лишь 5 400 рублей. В Пинске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы за нападение на 2 молодых людей. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Заслонова. Мужчина был пьян. Увидев компанию молодежи, он решил, что те плохо посмотрели в его сторону, после чего ударил кулаком по лицу 17-летнего и 18-летнего парней. Продолжая свои действия, обвиняемый, видя, что юноша уходит, достал нож и нанес удар в область спины 17-летнему потерпевшему. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия. Пинчанина признали виновным в особо злостном хулиганстве и назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
4: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
3: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
5: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды. А доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглав врача.
3: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую: «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
4: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды, коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
1: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
6: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
3: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И обманом физической силы принуждают подписывать контракт.
7: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
9: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались. Куча вакансий висит. В военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят. Полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
7: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
10: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
7: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
12: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
2: Важный сигнал.
13: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
12: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
13: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
12: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
13: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
12: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте, на полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
13: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
14: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, но направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
13: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
15: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
13: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до 1 ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в 2 раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
12: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать. И возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
16: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
7: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу, но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
10: Окопаться они не успели, их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
7: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
2: Синий.
17: Нила.
2: Коричневый.
17: Бура.
2: Зеленый.
17: Сабз.
2: Оранжевый.
17: Наранджи.
2: Фиолетовый.
17: Джамуни.
2: Красный.
17: Сурх.
2: Белый.
17: Сафед.
2: Желтый.
17: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему,
15: как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья. Обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров. Цена вопроса эквивалент где-то $35 000. Им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
19: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
15: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
19: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
15: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
19: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
15: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
19: Ну да, логично.
15: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
19: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
15: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто прямая, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
19: И что происходит, когда ставка растет?
15: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
19: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
15: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент $35 000, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
19: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
15: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
19: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
15: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
19: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
15: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
19: А, то есть это не разовый платеж?
15: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
19: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
15: Ой, если бы... качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
19: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
15: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
19: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
15: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
19: Ого! Разве это не город должен делать?
15: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
19: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
15: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
19: Ну да, когда слышно каждый чих.
15: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
19: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
15: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
19: И люди паркуются друг у друга на головах.
15: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
19: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
15: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
19: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
15: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
19: И никакой компенсации.
15: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
19: Получается, двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
15: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
19: Звучит пугающе.
15: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
19: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
15: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
19: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
15: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
19: А если решишь уйти?
15: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
19: Ну да, ему деваться некуда.
20: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
19: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
20: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
19: На чем, например?
20: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
19: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
20: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
19: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
20: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
19: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
20: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
19: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
20: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
19: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
20: Да.
19: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
20: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
21: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
20: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
21: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
20: Без глобальных структурных реформ никто.
21: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
20: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
21: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
20: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
21: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
20: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: В Национальном аэропорту Минск впервые начали работать студенческие отряды из учащихся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета.
0: Национальный аэропорт – такая структура, которая больше меня заинтересовала. Именно кэтеринг, вот у меня мама работает по питанию, и вот все-таки хотелось бы попробовать в этой сфере себя.
5: Мы создаем настроение и экипажу, и пассажирам, чтобы каждый был доволен. Самое интересное, наверное, то, что ты понимаешь, что когда у нас летит самолет, и там есть частица твоего труда.
22: Кроме получения профессиональных навыков, эта работа даст мне шанс, не шанс, а возможность получить общежитие, вот, что уменьшит финансовую нагрузку на меня и на моих родителей.
18: Важный сигнал.
3: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
23: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
3: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
24: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
3: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
25: Вот это поворот!
3: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
1: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
3: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
4: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять, глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
9: Угу.
6: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
9: Но подожди.
6: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
8: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
9: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
8: Какая еще ловушка?
9: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
9: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
8: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
9: Роскошь сидеть без копейки.
8: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
9: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
8: Да почему съедает-то?
9: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
8: Ну не сгущай краски.
9: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
8: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
9: Ага, базовое.
8: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
9: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
8: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
9: Знаю.
8: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
9: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
8: Зато самые важные доли.
9: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
8: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
9: Нет, но...
8: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
9: Угу.
8: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
9: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
8: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
9: Ой, давай без этого.
8: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
9: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
7: Бюджет не резиновый.
9: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр

0: буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
1: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
0: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
1: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
0: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
1: И что с того?
0: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
1: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
0: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
1: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
0: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
1: Да ну?
0: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
1: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
0: Ну, это...
1: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
0: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
1: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
0: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
1: Угу, работает.
0: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
1: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
1: Копейки платят, которых на памперсы не хватит.

0: Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
4: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли новация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
2: Важный сигнал.
5: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорускам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
4: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
5: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
4: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
5: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
4: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, Ну, рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
5: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
6: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
5: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
7: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
5: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
4: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключили инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
2: 20.
8: Бис.
2: 30.
8: Тис.
2: 40.
8: Чалис.
2: 50.
8: Пачас.
2: 60.
8: Сат.
2: 70.
8: Саттар.
2: 80.
8: Асси.
2: 90.
8: Навэ.
2: Сто.
8: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
5: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
10: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
5: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
10: Работодатель оштрафован. Также предприятия обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
5: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
11: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
5: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
11: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
5: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Витебщине. В Толочинском районе машинист экскаватора выполнял работы в торфяном карьере. В какой-то момент экскаватор съехал в кювет и опрокинулся. Части машины придавили рабочего, и он погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления грудной клетки и живота. Обстоятельства произошедшего выясняет Толочинский районный отдел Следственного комитета. Житель Белыничского района нашел оружие шпионов и решил оставить себе. Теперь он будет отвечать в суде. 55-летний мужчина убирался в доме умерших родителей. Там он нашел стреляющую авторучку и малокалиберные патроны к ней. Находка его заинтересовала, так как он сам увлекался охотой. Так что он принес ручку домой, где ее впоследствии изъяли правоохранители. Экспертиза показала, что ручка самодельная. Она пригодна для выстрелов, как и 5 из изъятых патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Ему грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В Минске задержали 25-летнего иностранца, который днем работал дизайнером, а по ночам подрабатывал наркокурьером. Мужчина переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков, а в свободное время стал зарабатывать распространением наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал их по тайникам. Во время задержания в его съемной квартире было обнаружено 200 граммов 4-7-7. Подготовленного к распространению. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Из первых уст.
3: Белорусские ученые создали хлеб, помогающий снижать вес, который неотличим от обычного, но с другим составом.
13: Есть хлеб и при этом худеть. Звучит как мечта, правда? Но теперь это возможно. Ученые создали хлебобулочное изделие, которое помогает во время снижения веса. Кстати, внешне этот хлеб ничем не отличается от обычного. Единственное, что он немного плотнее. Аромат у него такой же вкусный, как у белого хлеба, вот только состав намного полезнее. А в составе у этого хлеба несколько видов муки: высокобелковая, амарантовая, а еще отруби пшеничные и овсяные. По вкусу хлеб для похудения очень напоминает ржаной. И это действительно очень вкусно. Единственное, я бы добавила сюда диетический майонез и диетическую колбаску.
9: Важный сигнал.
5: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
10: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
5: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
14: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
5: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
10: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
5: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
15: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
5: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Михаил Аксенюк о совершенствовании законодательства, которое обеспечивает национальную безопасность государства.
16: Мы сегодня являемся свидетелями тех событий, которые происходят не только в мире, но и на границе нашей страны. Обстановка, скажем, напряженная. Поэтому палата представителей, депутаты палаты представителей, безусловно, уделяют огромное внимание реформированию, совершенствованию того законодательства, которое у нас обеспечивает национальную безопасность, в том числе и пограничную безопасность. И сегодня депутатами палаты представителей рассматриваются все законопроекты, которые поступают от заинтересованных органов для совершенствования законодательства и для повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе и на государственной границе. Буквально недавно вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации граждан, который вносит изменения и дополнения в 4 закона, действующих закона Республики Беларусь, в том числе это и закон о государственной границе, и закон об органах пограничной службы, закон о правовом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которые также направлены прежде всего на обеспечение национальной безопасности, на соблюдение национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе. Этот закон позволяет нам выявлять недобросовестных граждан, которые со злыми намерениями пытаются проникнуть в нашу страну.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
18: Ну, вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
17: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
18: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
17: В холодильника? Ничего себе разброс.
18: Да-да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
17: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
18: Именно.
17: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
18: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
17: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
18: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
17: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
18: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
17: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
18: Да, да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
19: 85 граммов, да?
18: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы 840.
19: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
18: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
19: То есть формально закон не нарушен?
18: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
19: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
18: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
19: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
18: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
19: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
18: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
19: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
18: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
19: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
18: Но подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
19: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
18: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
19: Ну да, у них запас прочности больше.
18: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
19: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
18: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
19: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
18: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
19: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
18: Либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
19: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
18: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
19: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
18: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
19: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
18: просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
17: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
18: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
17: И каждое звено хочет заработать?
18: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
17: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговли стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
18: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
17: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
18: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и... просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
17: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
18: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
17: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
18: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
17: Он работает в минус.
18: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
17: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
18: В этом и заключается суть проблемы. Эти деньги, по факту, создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
17: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
18: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
17: А количество продуктов на полках остается прежним.
18: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
17: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
18: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
17: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
18: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
17: То есть грузы приходится пускать в обход?
18: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
17: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
18: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1,5-2 тысяч евро.
17: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
18: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
17: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
18: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
17: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
18: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
17: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
18: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
17: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
18: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов, а в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
17: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
18: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
17: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илюшевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСО переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент, в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там, 70 тысяч тонн бензина в сутки.
20: С Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13 АЗС «Лукойла» и 2 «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
0: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
1: Вот и в Сочи пришел бензин «Апокалипсис». Вот такая огромная пробка идет до заправки.
22: Все, ребят, приехали.
20: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
23: Сейчас транспорт России ездит на барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
20: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить и ввозить автомобильный бензин более низких экологических классов – Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле, и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
24: Радиосигнал 666 АМ.
2: Пакистанский. Вместе.
26: Учимся считать на языке урду от 1 до 10.
4: Поехали. 1.
6: Эк.
4: 2.
6: До.
4: 3.
6: Тин.
4: 4.
6: Чар.
4: 5.
6: Пач.
4: 6.
6: Че.
4: 7.
6: Сат.
4: 8.
6: Ат.
4: 9.
6: Но.
4: 10.
6: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
7: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
12: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаувского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
8: Хьюстон, у нас проблема.
12: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
11: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
12: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: От былой славы нет и следа. Гомельчанка показала, в какое болото превратилась местная гордость. Река Сош и ее набережная. В Прославлялся в веках. Он прекрасен и в зимы, и в весны. Берега твои сож утопают в цветах, не растут корабельные сосны. Это отрывок одного из сотен стихотворений, посвященных реке Сож, чьей красотой восторгались поэты, художники и путешественники. Сейчас гамильчане серьезно обеспокоены состоянием водной артерии, которая, как видно из многочисленных видео в интернете, потихоньку превращается в болото.
5: Это вот набережная наша реки Сож. Когда-то была хорошая речка, вот что с ней стало. Вообще ужас. Все заросшее, одни только утки. И интересно, никто ж не чистить не собирается. Раньше ж как-то чистили речку. Ужас. До чего довели реку Сож.
12: Жительница Гомеля поделилась видео о состоянии части реки в районе центральной набережной в социальных сетях. Женщина отметила, что вода, которая сейчас имеет болотный цвет, источает неприятный тухлый запах, а прибрежная зона затянута плотной грязной пленкой, тиной и непроглядными зарослями. В комментариях под постом горожане активно делились своими неприглядными фото Сожа и с грустью вспоминали, что раньше за рекой хорошо следили и регулярно чистили. Осушение, добыча торфа и миллионы кубов вырубки леса. Применение пестицидов на полях – точка невозврата пройдена, делится мнением местный житель Иван.
10: Не выделяют средств на эти цели больше. Раньше и катера ходили, такая красота была. И несколько раз за сезон чистили дно и берега. И проводный кодекс забыли. Сейчас по всей Беларуси берега малых рек распахивают до самой воды. Когда рассыпают удобрения, то и азот, и фосфор, и все остальное летит прямо в воду. Даже не нужно ждать, пока с дождевой водой стечет. А малые реки благополучно доставляют сей коктейль в большие. Грустно. Леса вырубают, реки мелеют под солнцем, а потом у нас то жара, то ураганы, то потопы. Это все последствия неразумного отношения к природным богатствам и результат бесхозяйственности.
12: «Помойка. Во что превращается Беларусь?» – прокомментировала Виолетта из Гродно.
13: «Я много путешествую по нашей Беларуси. И скажу вам из личных наблюдений, это проблема не только Сожа и Гомеля. Реки запускаются в болото, смотришь – и душа болит. То же самое стало с Двиной в Бешенковичах. Муховец и Бук в Бресте в таком же состоянии. Гибнет и Щара в Слониме. В Гродно на Немане пляж отстроили, а на реку давно забили. Во многих наших городах главные реки просто загнивают. Я не понимаю, неужели нельзя выделить по одному хотя бы земснаряду, чтобы следить за состоянием водоемов?
12: Налоги государству платим буквально за все, но свои функции чиновники снова переложат на народ, делится мнением житель Мозыря Роман.
14: Жалуйся, не жалуйся, а в итоге всех просто сгонят на бесплатный субботник, чтобы выполнить работу, за которую мы платим деньги в госбюджет. И ведь люди и так, видя такую бесхозяйственность, самостоятельно объединяются и расчищают парки, лесные зоны, зоны водоемов и от мусора после отдыхающих, и устраняют последствия наплевательского отношения. В нашем городе молодежь свой волонтерский отряд создала, и траву косит сами, и берега от изобилия камыша чистит, да и вообще много чего делают. Просили в горосполкоме им помочь, закупить инвентарь для уборки, мешки для мусора. Так над ними только посмеялись и у виска покрутили. Сказали, ваша инициатива, вы и финансируете. Вот вам и вот.
12: Есть ли в вашем населенном пункте водоемы и кто, на ваш взгляд, должен следить за их чистотой? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
22: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Под озимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
9: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что...

0: маску, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
1: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
2: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды, коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
3: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
4: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
1: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
7: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Новости союзного государства.
1: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены 3 адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после теракта у московского ресторана 1 августа. Там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли 5, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
2: Прибегали люди, женщины нарядные, босиком несли, свои туфли несли. Да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была кровавлена майка.
1: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии, а потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Альшанский.
3: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
1: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок к имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
4: В Москве, в столице, крупного такого командующего. Да, неважно, там полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
1: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
6: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в 1,5 раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
5: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти 2 претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
7: те ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равные обучают, радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
5: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию, держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
8: Вот это поворот!
5: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
9: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
5: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя 2 года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события, как страшный сон.
11: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на 4-й линии, принести подай, поднести припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
10: Это Антон Сафонов, который в те августовские события 2 года назад проходил в срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
12: 6 августа, да, в 4.27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии, все начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
11: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли две машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НША, ЗНША, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось два офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
10: Но эвакуации тогда ребята так не дождались. На некоторых позициях призывничи составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
11: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали, пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим, что там по поводу эвакуации. Он говорит, эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
10: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
13: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
10: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
15: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
14: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
16: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
14: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
15: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
14: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
17: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
14: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
19: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно, лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
21: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
20: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
22: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
20: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
2: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
20: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще не существующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
19: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил. Собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
4: Учим пакистанский вместе!
23: Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник
24: – пир.
23: Вторник
24: – мангал.
23: Среда
24: – будх.
23: Четверг –
24: Джумерат.
23: Пятница.
24: Джума.
23: Суббота.
24: Хафта.
23: Воскресенье.
24: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
5: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
1: Ага, на бумаге.
5: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
1: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
5: О, да. Система отреагировала моментально.
1: Чиновники просто спасают свои кресла.
5: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
1: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
5: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
1: Прямо в ту самую поликлинику?
5: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
1: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
5: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
1: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
5: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
1: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
5: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
1: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
5: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
1: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
5: Да, 100%.
1: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
5: Это огромная цифра.
1: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
5: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
1: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
5: Это в районе 400 евро, да?
1: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
5: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
1: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
5: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
1: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
5: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
5: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
5: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
5: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
5: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
5: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
5: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
5: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
5: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
5: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
5: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
5: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
5: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
5: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
5: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
5: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
5: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
5: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
5: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
5: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
5: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
5: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
5: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
5: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
5: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
5: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
5: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
5: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
5: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
5: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
5: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
5: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
9: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
14: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
9: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
14: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
10: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
14: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
10: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
14: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
14: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
11: Новая технология ремонта. Тряпками завесили и все подмонтировали.
14: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
11: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще, поражаю все больше и больше.
14: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
12: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
13: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города, визитная карточка. Оно и так выглядело не очень, а теперь и вовсе уродство вышло.
14: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
15: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
14: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
25: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Отработанный материал. Ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
2: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
0: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
16: Мой муж после ранения реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
0: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
17: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
21: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
17: У тебя ранение какое?
21: Осколочное в колено и контузия легкая.
17: У тебя ранение какое?
22: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
0: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о формировании плана законодательной деятельности на 2027 год.
26: Палата представителей регулярно проводятся семинары по тем или иным направлениям совершенствования нашего законодательства, на которых в том числе и анализируется практика применения тех или иных законов, а также в процессе подготовки обсуждения непосредственно уже в Палате представителей конкретных законопроектов во время рассмотрения первым чтением, перед вторым чтением. Сегодня у нас в стране формируется план законодательной деятельности на 2027 год, который будет утвержден главой государства в конце года. Мы в этом также принимаем участие. Тема сегодняшняя совершенствования брачно-семейных отношений выбрана не случайно, поскольку уже поступают предложения, в первую очередь, Верховного суда из практики рассмотрения гражданских дел по вопросам брачно-семейных отношений, также Министерство юстиции по вопросам дальнейшего совершенствования органов ЗАГС, Минского горосполкома. И поэтому не исключено, что мы вернемся к рассмотрению изменений в данный кодекс, который принят был несколько лет назад, но там были точечные внесены изменения. Но жизнь не стоит на месте. И век цифровизации, конечно же, необходимо совершенствовать работу и в этом направлении.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Белоруссии обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
4: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
3: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси.

0: границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
1: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
0: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич об электронном правительстве в Беларуси.
4: Мы это видим в виде конкретных формализованных планов и дорожных карт. То есть мы тут не фантазируем, мы не придумываем, не мечтаем. Мы как бы кладем на бумагу то, что реализуемо, согласуем это с теми госорганами, с которыми требуется, потому что речь идет и про разработку новых систем, и про разработку интеграционных механизмов. Это все нужно понимать, закладывать в том числе и время, и механизмы, и разработчиков, и финансирование, и так далее. То есть мы реалистично к этому подходим, и то, что вот сейчас на нашем интервью выглядит как фантастика, мы уже планируем планомерно и пошагово это реализуем. Поэтому 27-28 годы – это уже рождение ребенка в проактиве. Это значит и регистрация ребенка, и подача заявления в ЗАГС, и обновление данных о составе семьи соответствующих и так далее. А дальше проработки идут дорожные карты по проактивной продаже автомобиля. То есть тоже переводим в максимальное количество действий в электронный формат с тем, чтобы вы, вне зависимости от того, покупаете ли вы автомобиль у физлица, либо вы пришли в салон, покупая автомобиль, чтобы максимальное количество действий перевести в онлайн-формат и не заставлять вас совершать лишние телодвижения. Разве что сдать старые регистрационные знаки и получить новые. И то это возможно с использованием сервиса доставки Белпочты. Так планируется. Вот. И таких жизненных ситуаций на самом деле планируется цифровать много. Их штук 10. Это касается и потери кормильца, например, и той же самой трудовой миграции, и смены места жительства, и так далее. То есть, какой бы сферы мы ни коснулись, все комплексно прорабатывается с тем, чтобы максимально облегчить нам с вами, как потребителям, жизнь. Потому что наши-то аппетиты растут, естественно. Конечно. Мы привыкли к хорошему онлайн-взаимодействию. Мы постоянно пользуемся десятками удобных онлайн-сервисов. От заказа еды до отслеживания почтовых отправлений.
5: Такси, вот, привыкли,
4: конечно,
5: да.
4: Такси, онлайн-платежи и так далее. И мы уже не готовы на меньшее. Мы не готовы мириться с чем-то хуже, чем мы пользуемся сейчас. И это касается госуслуг в том числе, почему нет?
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: В Минской области водитель попытался откупиться от госавтоинспекторов. Подозрительный автомобиль остановили сотрудники ОГАИ Червинского РОВД во время рейда. За рулем «Инфинити» находилась 38-летняя жительница Минска с явными признаками алкогольного опьянения. Для разбирательства ее пригласили в служебное авто. Там минчанка предложила инспекторам 3000 рублей за то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Правоохранители разъяснили гражданке, что подобные действия являются уголовным преступлением. Однако она продолжала настаивать на своем. Противоправные действия были пресечены, возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки. Работница одного из предприятий Гомеля захотелось отдохнуть в июле, но в отпуск ее не отпустили. Тогда женщина воспользовалась знакомством брата мужа с неврологом одной из городских поликлиник, чтобы оформить больничный на 2 недели. Невролог втянула в историю еще и врача общей практики. Бланк был настоящий, оттиск печати врача тоже. Тем не менее, кадровики предприятия усомнились в наличии у своей работницы заболевания и сообщили о подозрениях в соответствующие органы. Проверка закончилась судом, который признал всех фигурантов дела виновными. Врачей наказали крупными штрафами в размере 14 850 и 14 400 рублей. Родственника работницы оштрафовали за подстрекательство на 18 000 рублей. А сама фигурантка, предоставившая фиктивный документ, отделалась сравнительно легко. Штраф

0: штрафом всего лишь 5400 рублей. В Пинске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы за нападение на 2 молодых людей. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Заслонова. Мужчина был пьян. Увидев компанию молодежи, он решил, что те плохо посмотрели в его сторону, после чего ударил кулаком по лицу 17-летнего и 18-летнего парней. Продолжая свои действия, обвиняемый, видя, что юноша уходит, достал нож и нанес удар в область спины 17-летнему потерпевшему. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия. Пинчанина признали виновным в особо злостном хулиганстве и назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленного режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
2: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
0: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
3: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
0: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
4: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды, коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
5: В Витебске рожала двойню на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
6: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
0: Нерожавшие белоруски отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
9: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
7: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
10: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
7: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
12: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
12: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как 2×2. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
13: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего, а детей при этом, наоборот, рождалось больше.
12: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
13: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
12: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы – образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
13: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лабович.
14: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
13: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
15: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
13: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
12: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать. И возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще 5 парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. и там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силы принуждают подписывать контракт.
7: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
16: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались. Куча вакансий висит. В военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят. Полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
7: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
10: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
7: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сиаха.
1: Синий.
17: Нила.
1: Коричневый.
17: Бура.
1: Зеленый.
17: Сабз.
1: Оранжевый.
17: Наранджи.
1: Фиолетовый.
17: Джамуни.
1: Красный.
17: Сурх.
1: Белый.
17: Сафед.
1: Желтый.
17: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разберем громкую и болезненную тему, как собственное жилье из социальной мечты о безопасности превращается для тысяч семей в 20-летнюю финансовую ловушку. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, почему кредитный договор сегодня стал не просто финансовой сделкой, а инструментом социального контроля. И вот чтобы сразу понять, как захлопывается этот капкан, давай разберем абсолютно типичную сделку, которая, ну, в первый день выглядит просто как джекпот. Дано. Значит, молодая семья, обоим там по 27 лет, двое маленьких детей. 4 года ожидания в списках нуждающихся, и вот им предлагают построить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. 58 квадратных метров, цена вопроса эквивалент где-то 35 тысяч долларов, им предлагают так называемую льготную ставку в 8% годовых.
20: Подожди, 8% на фоне обычных рыночных кредитов в Беларуси, которые традиционно, ну, где-то вокруг 14-16% крутятся, это кажется настоящим подарком судьбы.
19: Вот именно. И в первый год их ежемесячный платеж составит около 290 рублей.
20: Стоп. Если работают оба, ну, или даже если только один работает, а второй в декрете, 290 рублей – это абсолютно подъемная сумма. Это же дешевле, чем снимать какую-нибудь убитую комнату. Звучит как феноменально выгодная сделка, разве нет?
19: Ну, звучит красиво, да. Но дьявол кроется в самом механизме формирования этой ставки. Эти красивые 8% – это ставка плавающая.
20: Ага, то есть она привязана к какому-то индикатору.
19: Да, она намертво привязана к ставке рефинансирования Национального банка. И вот тут начинается настоящая магия. Ставка рефинансирования – это, грубо говоря, такая финансовая погода в стране. Когда в экономике начинается шторм, банк эту ставку поднимает, чтобы сдержать инфляцию.
20: Ну да, логично.
19: Логично-то логично, но финансовая история показывает, что эта погода бывает крайне нестабильной. Достаточно вспомнить 2011 год, когда ставка рефинансирования взлетала до 45%, или 2015, когда она держалась выше 25%.
20: Обалдеть! То есть банк фактически перекладывает все макроэкономические риски целого государства на плечи конкретной вот этой молодой семьи?
19: Абсолютно. Банк вообще ничем не рискует. И эти начальные 290 рублей – это просто приманка, чтобы человек, ну, расслабился и подписал договор.
20: И что происходит, когда ставка растет?
19: Как только начинается инфляция, на второй или там третий год платеж легко вырастает до 450 рублей, а при очередном витке кризиса вообще пробивает отметку в 600 рублей. И фишка в том, что зарплаты при этом за аппетитами банка совершенно не успевают.
20: То есть доходы стоят на месте, а кредит пухнет.
19: Да, и итоговая математика тут просто безжалостна. Взяв эквивалент 35 тысяч долларов, за 20 лет семья отдаст от 80 до 100 тысяч.
20: Но давай смотреть как-то объективно. Кредиты – это всегда переплата. К тому же любой финансово грамотный человек постарается погасить такой кредит досрочно, чтобы, ну, не отдавать лишнее.
19: А вот тут вступают в игру те самые скрытые платежи, о которых все эти красивые рекламные буклеты, конечно же, молчат. Досрочное погашение. Во многих случаях банк заложит штрафные санкции или комиссии за пересчет графика. Банк планировал получать с тебя прибыль 20 лет, и терять ее просто так он явно не собирается. Плюс добавь сюда обязательную страховку жизни и здоровья заемщика.
20: Ну, слушай, страховка звучит разумно. Это же копейки, наверное.
19: От 0,2 до 0,5% от остатка долга каждый год.
20: Но это пара сотен рублей в год. Неприятно, согласен, но это и не превращает 35 тысяч в 100 тысяч долга. Мне кажется, ты немного сгущаешь краски.
19: Я бы сгущала, если бы это была только страховка жизни. Прибавь сюда обязательное страхование самого объекта недвижимости, но тех самых бетонных стен. Прибавь услуги оценщика залогового имущества. Это еще от 150 до 400 рублей из кармана заемщика. Причем регулярно, если банк потребует обновить эту оценку.
20: А, то есть это не разовый платеж?
19: Нет, конечно. Плюс услуги нотариуса, комиссии за ведение счета. Каждый шаг сопровождается побором. Реальная эффективная ставка кредита всегда значительно выше той, что написано вот этим крупным шрифтом на первой странице договора.
20: Слушай, это звучит как какая-то изощренная пытка. Хорошо, я понял. Математика ужасна, социальные условия невыносимы, но, может быть, за эти огромные деньги люди хотя бы получают, ну, качественный продукт? Если семья отдает 60% дохода за квартиру, она, наверное, переезжает в современное, комфортное жилье с отличной инфраструктурой.
19: Ой, если бы... Качество – это отдельная, не менее болезненная тема. При крайне низких средних доходах населения стоимость квадратного метра в Беларуси сопоставима с ценами в гораздо более богатых странах Восточной Европы.
20: Почему так? Разве на рынке нет частных застройщиков, которые, ну, как-то конкурируют за покупателя?
19: Рынок массовой застройки захвачен государственными управлениями капитального строительства, так называемыми УКС. И вот здесь кроется еще один гигантский скрытый побор. Покупатели квартир оплачивают из своего кармана городскую инфраструктуру.
20: Благоустройство двора, детские площадки. Ну так это нормально, что застройщик закладывает это в цену?
19: Если бы дворы, я говорю про магистральные дороги, подводящие канализации, огромные теплотрассы к целому микрорайону.
20: Ого! Разве это не город должен делать?
19: Во многих странах эти капитальные затраты берет на себя город, да, финансируя их из налогов граждан. А здесь эти астрономические суммы просто закладываются в цену квадратного метра для конечного потребителя. Плюс строительная отрасль до сих пор использует неповоротливые советские строительные нормы с завышенным расходом материалов.
20: Получается, человек платит налоги городу, а потом еще раз оплачивает работу этого города, покупая квартиру. Но как это отражается на самом жилье?
19: Итог такой. Люди покупают обычные панельки по цене бизнес-класса. За свои 35-40 тысяч долларов они получают промерзающие зимой углы, перекошенные стены и просто нулевую звукоизоляцию.
20: Ну да, когда слышно каждый чих.
19: Ты буквально слышишь, как сосед этажом выше ставит чайник на плиту.
20: Но новые районы хотя бы выглядят современно. Всякие там модные фасады.
19: Новые районы, вроде Каменной Горки или там Грандичи, очень быстро превращаются в настоящие спальные гетто. Застройщик экономит вообще на всем. Парковочных мест закладывается в разы меньше реальной потребности.
20: И люди паркуются друг у друга на головах.
19: Да, машины стоят на газонах, на тротуарах. Люди буквально дерутся за место.
20: Но слушай, это классическая болезнь любого быстро растущего мегаполиса. Школы, садики, поликлиники. Инфраструктура же всегда отстает от жилья. Причем тут скрытые поборы?
19: Она не просто отстает, она появляется с многолетним опозданием. Люди заселяются и 5-7 лет живут посреди бетонного поля, возя детей в школы на другой конец города по пробкам. И это мы говорим о тех, кто все-таки получил ключи. А есть ведь еще проблема долгостроев.
20: А, дольщики, которые ждут сдачи дома.
19: Да, человек влезает в кредитную кабалу на этапе котлована. Он уже платит банку огромные проценты. И при этом продолжает оплачивать аренду чужого жилья, потому что жить-то где-то надо. А застройщик переносит сроки сдачи объекта раз за разом. Полгода, год, два года.
20: И никакой компенсации.
19: Застройщик не несет перед дольщиком никакой реальной финансовой ответственности за этот срыв.
20: Получается двойная финансовая нагрузка вообще за воздух. То есть человек переплачивает не просто за плохую квартиру, он своими деньгами спонсирует абсолютно неэффективную, неповоротливую строительную махину.
19: Именно так. И вся эта колоссальная переплата, весь этот многолетний долг формирует тот самый 20-летний поводок, о котором я говорила в начале. Кредит незаметно трансформируется из финансового инструмента в механизм тотального управления жизнью человека.
20: Звучит пугающе.
19: Ну, подумай сам. Когда от 40 до 60% твоего дохода каждый месяц железобетонный уходит банку, вся система твоих жизненных приоритетов перестраивается.
20: Формируется так называемая выученная беспомощность. Человек понимает, что любое рискованное или нестандартное действие может привести к просрочке платежа и, ну, потере квартиры.
19: Совершенно верно. Ты больше не можешь сменить работу на менее оплачиваемую, даже если текущая работа полностью разрушает твою психику и здоровье. Ты не можешь попробовать открыть свой бизнес, потому что нестабильность первых месяцев стартапа просто несовместима с жестким графиком платежей банку. Человек намертво привязан к одному рабочему месту.
20: Особенно это актуально, если жилье получено через какое-нибудь государственное предприятие. Там ведь наверняка есть условия по обязательной отработке. Я читал о таких контрактах.
19: О, это отдельный вид крепостного права. Контракты могут предусматривать обязательную отработку от 5 до 10 лет.
20: А если решишь уйти?
19: Уволишься раньше, обязан вернуть всю сумму льготы государству или начать выплачивать долг по коммерческой рыночной ставке, которую ты просто не потянешь. Это идеальный механизм удержания сотрудников. Руководство прекрасно знает, человек с льготной ипотекой никуда не денется. Он стерпит все.
20: Ну да, ему деваться некуда.
19: Поэтому ему можно не повышать зарплату, можно не улучшать условия труда, можно заставлять работать сверхурочно.
20: Стоп, давай будем честными. Это уже звучит как какая-то теория заговора. Неужели система прямо осознанно конструирует этот социальный поводок? Может быть, это просто побочный эффект очень неуклюжей, неэффективной социальной политики, а не чей-то злой умысел?
19: Знаешь, независимо от того, сидит ли где-то злой гений, конструирующий эту систему, или это просто результат бюрократической эволюции, результат-то налицо. Формируется целое поколение так называемых кредитных заложников. Из-за того, что большая часть денег уходит банку, люди начинают тотально экономить на самом важном.
20: На чем, например?
19: Прежде всего, на здоровье. Человек будет терпеть тревожные симптомы, пить обезболивающие, лишь бы не идти в платную клинику, потому что свободных денег просто нет.
20: А образование детей? Все мы понимаем, что сегодня бесплатной школы недостаточно. Нужны репетиторы, языковые курсы, там, спортивные секции.
19: Все это безжалостно идет под нож. Ребенок в такой семье ходит только в те кружки, которые бесплатны при школе. В итоге дети из семей кредитных заложников на старте жизни получают гораздо меньше возможностей.
20: Ну да, они хуже готовятся к поступлению, становятся менее конкурентоспособными. Эта ловушка, получается, программирует бедность на поколение вперед.
19: Да, и все это происходит на фоне колоссального психологического выгорания родителей. Каждый день это страх не справиться с долгом.
20: Я прям представляю уровень конфликта в такой семье. Любая внеплановая трата, ну там, порванные зимние ботинки у ребенка или поломка стиральной машины воспринимается не как бытовая неприятность, а как финансовый конец света.
19: Так и есть. Но давай посмотрим еще шире. Самое опасное во всем этом – то, что система крайне хрупка на макроэкономическом уровне. Она не способна выдержать серьезных потрясений. Любой внешний шок, любое падение экспорта или масштабный валютный кризис запускают необратимую цепную реакцию.
20: Но механизм тут понятен. Девальвация ведет к росту ставки рефинансирования. Нацбанк же пытается хоть как-то сдержать инфляцию. Следом автоматически взлетают ежемесячные платежи по тем самым плавающим кредитам, с которых мы начали. Платеж прыгает с 300 до 800 рублей.
19: А реальные доходы населения в этот же момент падают. Предприятия, теряя рынки сбыта, начинают задерживать зарплаты или переводить людей на сокращенную рабочую неделю. И начинается лавина неплатежей.
20: И вот тут система упирается в глухой тупик. По закону, банки ведь вынуждены забирать залоговые квартиры у должников.
19: Да.
2: Но кому они их продадут, если экономика в кризисе, рынок недвижимости стоит намертво, а у людей просто нет денег?
19: Никому. Банки внезапно оказываются владельцами тысяч пустующих бетонных коробок по всей стране. И эти квадратные метры становятся для банка по-настоящему токсичным активом. Квартиры нужно отапливать, оплачивать коммунальные услуги, охранять от мародеров. При этом простить долги людям банк не может, это приведет к мгновенному краху всей банковской системы.
2: Слушай, ну если плавающие ставки так опасны для самой системы, решение же на поверхности лежит. Почему не ввести фиксированные ставки по ипотеке на 20 лет прямо сейчас? Как это работает во всем мире? Взял по 4% и платишь свои 4% до конца.
19: Потому что при текущем уровне инфляционных ожиданий и нестабильности экономики, если банк попытается заложить все свои риски в фиксированную ставку, кредит будет стоить не 4%, а условные 25% годовых с первого же дня.
2: И кто в трезвом уме купит такой продукт?
19: Без глобальных структурных реформ никто.
2: Получается реально замкнутый круг. И что делать дальше?
19: Нужен комплексный подход, а не какие-то косметические правки. Первое, и это критически важно, развитие цивилизованного, юридически защищенного рынка аренды. Если человек знает, что он подписывает договор на 5 лет, что его не выгонят на улицу посреди зимы, он не побежит в панике брать кабальный кредит на бетонную коробку. Второе, демонополизация строительного рынка. Инфраструктура города должна строиться за счет бюджета и налогов, а не из кармана дольщика.
2: То есть нужна реальная жесткая конкуренция между частными застройщиками, чтобы сбить цены и, наконец-то, заставить их повышать качество.
19: Абсолютно. И третье, возможно, вообще самое важное – отвязка государственной жилищной политики от демографии. Социальная помощь семьям с детьми должна быть прямой и прозрачной, а не работать, как какая-то запутанная скидка по кредиту. Ребенок – это человек, а не финансовый актив для погашения долга перед банком.
2: Согласен на 100%. Но пока этих реформ нет, система продолжает воспроизводить саму себя, втягивая в эту воронку все новые и новые семьи.
19: И это наводит на одну очень страшную мысль, о которой, ну, как-то не принято говорить вслух. Возникает вопрос, а что если главная цель всей этой выстроенной системы вообще не в том, чтобы строить жилье и обеспечивать людей крышей над головой? Что если конечный самый ценный продукт этой индустрии – это идеально предсказуемый, боящийся любых рисков покорный гражданин, которым так легко управлять? Знаете, в итоге становится очень обидно. То, что должно быть тихой гаванью и надежным тылом, в реальной жизни оборачивается годами постоянного стресса и жесткой экономии. Людям приходится отдавать лучшие годы, чтобы просто расплатиться с банком, жертвуя любимой работой, развитием детей и элементарным отдыхом. И пока государство и застройщики не пересмотрят правила игры, тысячи семей так и останутся заложниками собственной квартиры. Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Между строк». Берегите себя и услышимся.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: В Национальном аэропорту Минск впервые начали работать студенческие отряды из учащихся Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета.
3: Национальный аэропорт – такая структура, которая больше меня заинтересовала. Именно кэтеринг, вот у меня мама работает по питанию, и вот все-таки хотелось бы попробовать в этой сфере себя.
21: Мы создаем настроение и экипажу, и пассажирам, чтобы каждый был доволен. Самое интересное, наверное, то, что ты понимаешь, что когда у нас летит самолет, и там есть частица твоего труда.
22: Кроме получения профессиональных навыков, эта работа даст мне шанс, не шанс, а возможность получить общежитие, вот, что уменьшит финансовую нагрузку на меня и на моих родителей.
18: Важный сигнал.
0: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в ВУЗ по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
23: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
0: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в ВУЗе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
24: Те ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии – 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
0: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
25: Вот это поворот!
0: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников. А количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
26: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
0: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
4: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
6: Угу.
5: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
6: Но подожди.
5: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
6: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
5: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
6: Какая еще ловушка?
5: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
9: Но это деньги на старт.
5: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
9: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
5: Роскошь сидеть без копейки.
6: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
5: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
6: Да почему съедает-то?
5: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
6: Ну не сгущай краски.
5: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
6: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
5: Ага, базовое.
6: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
5: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
6: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
5: Знаю.
6: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
5: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
6: Зато самые важные доли.
5: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
6: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
5: Нет, но...
6: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
5: Угу.
6: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
5: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
6: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
5: Ой, давай без этого.
6: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал» При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
5: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
8: Бюджет не резиновый.
5: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
8: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
5: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
6: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
5: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады, в современные?

0: Наклеенные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности.

0: безопасности вполне комфортно.
1: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
4: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что? Выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
2: Важный сигнал.
5: Беларусь надо спасать. Лукашенко рассказал, сколько нужно рожать белорусам, чтобы нация не исчезла и было кому работать.
4: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделает их, как модно говорить, модным трендом.
5: Это свежее заявление Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров. Президент обратил внимание, что 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. А детей при этом, наоборот, рождалось больше.
4: 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Если по ВВП рассчитывать, то в 2015 году 18 тысяч долларов. В 2025 году 35 тысяч долларов на человека ВВП. Но детишек рождалось в 2 раза больше тогда, когда мы были беднее.
5: Нынешние показатели президент считает недостаточными, а государственную поддержку – чрезмерной.
4: В Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка, куда уже больше. Казалось бы, ну рожайте. На полном государственном обеспечении детей. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще чего-то, а потом уже рожать.
5: Сейчас при рождении ребенка выплачивается почти 5000 рублей и более 7 на второго и последующих детей. Выплаты для всех одинаковые, что не совсем справедливо, считает министр труда и соцзащиты Андрей Лобович.
6: Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами.
5: Но эксперты считают, что одной новой формулой пособий, которую еще и переписывают раз в год минимум, демографический кризис не исправить. Рождение ребенка – это решение на десятилетия, а не только вопрос выплаты в первые годы, говорит демограф Юлия Губаревич.
7: Люди думают, где будут жить, хватит ли денег на квартиру, смогут ли сохранить работу, кто будет сидеть с ребенком, сколько будет стоить его образование и вообще, что будет со страной через 10 или 20 лет, особенно, когда рядом идет война. Поэтому прибавка к пособию может немного помочь семье, которая уже решила рожать. Но заставить человека завести первого, второго или третьего ребенка только повышенной выплатой практически невозможно.
5: В итоге только в 2025 году в Беларуси родилось чуть больше 54 тысяч детей, а суммарный коэффициент рождаемости опустился практически до одного ребенка на женщину. Для самого минимального воспроизводства населения нужно примерно в два раза больше, говорят демографы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о новом подходе правительства к уменьшению цены на минеральные удобрения.
4: Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. То есть те, кто будет потреблять эти удобрения и давать отдачу от них, будут платить, ну, примерно 30-25% стоимости. Все остальное кто-то. Ясно кто? Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах. Я попросил бы на конкретных расчетах аргументированно показать, как новая схема скажется на фактической цене удобрений для сельчан. Перекладывая на бюджет часть их издержек, может ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну, слушайте, на что выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще, исключит ли инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы. Об этом доложит министр сельского хозяйства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
2: 20.
8: Бис.
2: 30.
8: Тис.
2: 40.
8: Чалис.
2: 50.
8: Пачас.
2: 60.
8: Сат.
2: 70.
8: Саттар.
2: 80.
8: Асси.
2: 90.
8: Навве.
2: 100.
8: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
5: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
10: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении двухнедельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
5: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
10: Работодатель оштрафован. Также предприятия обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
5: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
11: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
5: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
11: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
5: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
12: Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Витебщине. В Толочинском районе машинист экскаватора выполнял работы в торфяном карьере. В какой-то момент экскаватор съехал в кювет и опрокинулся. Части машины придавили рабочего, и он погиб на месте. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сдавления грудной клетки и живота. Обстоятельства произошедшего выясняет Толочинский районный отдел Следственного комитета. Житель Белыничского района нашел оружие шпионов и решил оставить себе. Теперь он будет отвечать в суде. 55-летний мужчина убирался в доме умерших родителей. Там он нашел стреляющую авторучку и малокалиберные патроны к ней. Находка его заинтересовала, так как он сам увлекался охотой. Так что он принес ручку домой, где ее впоследствии изъяли правоохранители. Экспертиза показала, что ручка самодельная. Она пригодна для выстрелов, как и 5 изъятых патронов. Мужчине предъявили обвинение в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему. Ему грозит наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В Минске задержали 25-летнего иностранца, который днем работал дизайнером, а по ночам подрабатывал наркокурьером. Мужчина переехал в Беларусь из Центральной Азии в начале лета и удаленно занимался дизайном сайтов для заказчиков. А в свободное время стал зарабатывать распространением наркотиков. Он забирал крупные партии запрещенных веществ и раскладывал их по тайникам. Во время задержания в его съемной квартире было обнаружено 200 граммов 4-7-7. Подготовленного к распространению. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Из первых уст.
3: Белорусские ученые создали хлеб, помогающий снижать вес, который неотличим от обычного, но с другим составом.
13: Есть хлеб и при этом худеть. Звучит как мечта, правда? Но теперь это возможно. Ученые создали хлебобулочное изделие, которое помогает во время снижения веса. Кстати, внешне этот хлеб ничем не отличается от обычного. Единственное, что он немного плотнее. Аромат у него такой же вкусный, как у белого хлеба, вот только состав намного полезнее. А в составе у этого хлеба несколько видов муки: высокобелковая, амарантовая, а еще отруби пшеничные и овсяные. По вкусу хлеб для похудения очень напоминает ржаной. И это действительно очень вкусно. Единственное, я бы добавила сюда диетический майонез и диетическую колбаску.
9: Важный сигнал.
5: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
10: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
5: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
14: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись два грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
5: Военные аналитики напоминают, что за последние два года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
10: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
5: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераний, рассказывает военный эксперт Анатолий Храбчинский.
15: Размещение пустовых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
5: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Михаил Аксенюк о совершенствовании законодательства, которое обеспечивает национальную безопасность государства.
16: Мы сегодня являемся свидетелями тех событий, которые происходят не только в мире, но и на границе нашей страны. Обстановка, скажем, напряженная. Поэтому палата представителей, депутаты палаты представителей, безусловно, уделяют огромное внимание реформированию, совершенствованию того законодательства, которое у нас обеспечивает национальную безопасность, в том числе и пограничную безопасность. И сегодня депутатами палаты представителей рассматриваются все законопроекты, которые поступают от заинтересованных органов для совершенствования законодательства и для повышения уровня обеспечения безопасности, в том числе и на государственной границе. Буквально недавно вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации граждан, который вносит изменения и дополнения в 4 закона, действующих закона Республики Беларусь, в том числе это и закон о государственной границе, и закон об органах пограничной службы, закон о правом положении иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которые также направлены прежде всего на обеспечение национальной безопасности, на соблюдение национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе. Этот закон позволяет нам выявлять недобросовестных граждан, которые со злыми намерениями пытаются проникнуть в нашу страну.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня речь пойдет о том, с чем покупатели сталкиваются буквально каждый день. О ценниках в магазинах. Распространенная ситуация. В корзину кладется абсолютно привычный набор – молоко, хлеб, яйца, немного овощей. На кассе итоговая сумма вызывает легкое замешательство. Казалось бы, никаких лишних покупок не сделано, но итоговый чек оказывается ощутимо выше ожиданий. При этом в официальных отчетах звучат спокойные цифры. Инфляция находится под контролем, а рост цен составляет лишь несколько процентов. Но почему же реальный чек из супермаркета говорит совершенно о другом? Куда в действительности уходят деньги? Что такое шрингфляция? Почему ассортимент на полках начинает худеть? И к чему приводят попытки жестко заморозить цены приказами сверху? В этом выпуске подробный разбор того, как устроен механизм роста цен. И что происходит с покупной способностью прямо сейчас. Поехали.
18: Вообще-то официальная статистика, которая показывает инфляцию всего в несколько процентов, она часто воспринимается с недоверием. Возникает такое ощущение, что цифры берутся из какой-то параллельной реальности. Но на самом деле прямого обмана тут нет. Есть просто специфика математических расчетов.
17: Весь фокус тут кроется в формировании так называемого индекса потребительских цен. Белстат рассчитывает этот индекс на основе гигантской корзины, в которую сварены сотни абсолютно разных товаров и услуг.
18: Туда попадает практически все. От пачки соли до стоматологического импланта. От автобусного билета до путевки на курорт или, скажем, нового двухдверного холодильника.
17: В холодильника? Ничего себе разброс.
18: Да, и вот здесь как раз кроется главная статистическая иллюзия. Дорогие товары, стоимость которых меняется медленно, они математически тянут средний показатель вниз.
17: А, понимаю. То есть, если холодильник за год подорожал на 2%, а базовые продукты на 20%, средняя цифра получится вполне комфортной.
18: Именно.
17: Но ведь крупная бытовая техника обновляется раз в десятилетие. Человек же не покупает холодильники каждую неделю.
18: Совершенно верно. Но в противовес этому существует корзина выживания. Это базовый набор. Молоко, хлеб, яйца, курица, подсолнечное масло.
17: Ну, то без чего физически невозможно обойтись.
18: Точно. В отдельные периоды рост цен на такие продукты достигает 15-20% за год.
17: То есть реальность совсем другая. Хорошо, статистика сглаживает скачки. Но возникает другой вопрос. В Беларуси действует жесткая система контроля цен. Запрещено просто так брать и переписывать цифры на витрине. Как тогда базовым продуктам удается дорожать?
18: Изменить цифру на ценнике напрямую действительно нельзя. Это грозит штрафами. Поэтому производители и торговые сети используют скрытые механизмы компенсации своих издержек. Самый визуально заметный из них – шрингфляция.
17: Это когда покупатель берет знакомую шоколадку, а она в руке кажется подозрительно тонкой.
18: Да, именно этот механизм. Стандартная плитка весом в 100 граммов сначала худеет до 90, а сегодня все чаще встречаются упаковки по 80 или...
17: 85 граммов, да?
18: Именно. Знакомый литровый пакет молока давно превратился в 900 миллилитров. А сейчас на полках все чаще появляются объемы в 840.
17: Десяток яиц плавно трансформируется в упаковку из 9 штук. Но можно же посчитать математику этого процесса. Если объем уменьшается на 15%, а цена остается прежней, что это значит для кошелька?
18: А это, по сути, означает скрытый рост цены почти на 18% в пересчете на реальный вес или объем продукта.
17: То есть формально закон не нарушен?
18: Совершенно верно. Цифра на ценнике сохранилась, проверяющие органы довольны, но покупатель платит ту же сумму за меньшее количество еды.
17: Потрясающая изобретательность. Но ведь нельзя бесконечно уменьшать упаковку. В какой-то момент молоко придется продавать мензурками. Что происходит, когда лимит шрингфляции исчерпан?
18: Ну, тогда в дело вступает второй инструмент – скрытое удешевление состава продукта. Упаковка остается прежней, бренд тот же самый, но внутри находится уже совершенно иная рецептура.
17: Ага, то есть производство качественного сырья дорожает. Поднять отпускную цену завод не может из-за жестких лимитов. Получается, единственный выход – экономить на ингредиентах, заменять дорогие животные жиры на пальмовое масло?
18: Это самый распространенный вариант. Ну или замена части мяса в колбасных изделиях на соевый белок, крахмал или всякие влагоудерживающие добавки.
17: И настоящий сыр плавно превращается в сырный продукт.
18: Да, себестоимость производства снижается, что позволяет удержаться в рамках разрешенной государством цены.
17: Звучит не очень аппетитно, но что делать производителю, если продукт выпускается строго по государственным стандартам?
18: Это прямое следствие попыток регулировать рыночные процессы административными приказами.
17: Если производители настолько виртуозно обходят ограничения через составы и новые этикетки, логично спросить, почему бы государству просто не запретить абсолютно любой рост цен? Заморозить все тотальным указом.
18: Ну, подобный шаг был предпринят в конце 2022 года через постановление номер 713. Был введен жесткий контроль торговых надбавок по всей стране. Каждое повышение цены потребовало сложнейших согласований.
17: Казалось бы, идеальное решение. Цены остановились по команде. В чем подвох?
18: Крупные ритейлеры способны выжить в любых условиях за счет колоссального объема продаж. У них есть огромная переговорная сила.
17: Ну да, у них запас прочности больше.
18: Конечно. Они могут продавить поставщика на скидку или пожертвовать прибыль на одной группе товаров, чтобы заработать на другой. Настоящий удар пришелся по мелкому бизнесу в регионах, по сельским магазинам и автолавкам.
17: А почему им сложнее? У них меньше площадь, меньше сотрудников. Закупил товар, добавил свою наценку и работай.
18: У мелкого бизнеса нет финансовой прочности. Хлебозавод повышает цену на буханку хлеба. Чтобы сельскому магазину компенсировать это и поднять цену на условные 3 копейки, директору необходимо собрать внушительный пакет документов.
17: Серьезно? Из-за 3 копеек на буханку нужно собирать документы?
18: Да, нужно подготовить экономическое обоснование, подать заявление в местный исполком и ждать официального решения чиновников. И этот процесс может занимать недели.
17: Жесть! То есть пока идет согласование этой бумаги, магазин вынужден продавать хлеб себе в убыток?
18: Либо продавать в убыток, либо полностью отказаться от закупки базовых товаров. В результате многим предпринимателям в небольших городах и деревнях оказалось проще закрыть бизнес, чем работать с подобным уровнем бюрократии.
17: То есть магазины закрываются, и людям приходится ехать за продуктами в соседние крупные населенные пункты.
18: Вот именно. Попытка защитить покупателя обернулась тем, что покупатель вообще лишился доступа к товару.
17: Хорошо, это локальное производство. А как регулирование влияет на импортные товары?
18: Легальный ввоз качественного импорта начал стремительно сокращаться. Официальному дистрибьютору необходимо оплатить сложную логистику, таможенные пошлины, сертификацию. Продавать товар после всех этих затрат разрешается только с жестко зафиксированной минимальной наценкой.
17: Что делает легальный бизнес в такой ситуации?
18: Просто прекращает поставки, потому что это становится финансово бессмысленным. Но пустоту на полках заполняют серые схемы.
17: То есть зарубежные товары продолжают поступать, но уже через цепочки посредников и параллельный импорт.
18: Именно так. Появляются дополнительные звенья. Товар может ехать через несколько стран, несколько складов и несколько юридических лиц.
17: И каждое звено хочет заработать?
18: Безусловно. Каждое звено закладывает в стоимость свои риски и свой процент прибыли.
17: Итог предсказуем. Ассортимент сужается, качество падает, а итоговая цена на кассе взлетает из-за длинной цепочки посредников. С торговлей стало понятно. Но если углубиться в первопричины, почему вообще растут цены у самых первых поставщиков сырья?
18: Фундаментальная причина кроется в глубочайшей интеграции с российской экономикой. Оттуда поступают ключевые ресурсы – энергоносители, металлы, комплектующие, базовое сырье для пищевой промышленности.
17: Значит, когда в соседней экономике разгоняется инфляция из-за колоссальных военных расходов и санкций, это автоматически перекидывается через границу.
18: Процесс неизбежен. Российское сырье резко дорожает. Белорусские заводы закупают это дорогое сырье, производят продукцию и просто вынуждены закладывать возросшие затраты в отпускную цену. Иначе предприятие остановится. Дополнительно на ситуацию давит курсовая разница. Ослабление российского рубля тянет за собой вниз и белорусский рубль.
17: А слабая национальная валюта автоматически делает любой импорт, даже из азиатских стран, значительно дороже.
18: Да, однако есть и внутренние, сугубо локальные двигатели инфляции. Самый мощный внутренний двигатель – это практика льготного кредитования убыточных государственных предприятий.
17: Тут нужно остановиться подробнее. Поддержка крупных заводов обычно подается как благо. Это сохранение рабочих мест, гарантия того, что тысячи людей получат зарплату. Разве это может быть плохо?
18: Проблема кроется в источнике этих денег. Вот если взять для примера крупный завод, выпускающий устаревшую технику, которая не пользуется спросом и просто оседает на складах.
17: Он работает в минус.
18: Да, предприятие генерирует убытки. В рыночных условиях оно должно пройти реструктуризацию, но вместо этого ему выдают очередные кредиты под минимальный процент.
17: Но деньги нужны, чтобы выплатить зарплаты работникам и закрыть долги за электроэнергию. Но если завод ничего не заработал, откуда берутся средства на эти кредиты?
18: В этом заключается суть проблемы. Эти деньги по факту создаются из воздуха. Происходит скрытая эмиссия. То есть работает печатный станок.
17: В экономику вливается огромная масса новых пустых денег.
18: Пустых, потому что они не подкреплены выпуском новых востребованных товаров. Рабочие получают эти свежие деньги и идут с ними в магазин за хлебом и мясом. Объем денежной массы в стране резко увеличивается.
17: А количество продуктов на полках остается прежним.
18: Именно. Больше денег охотится за тем же объемом товаров. Возникает дефицит, и чтобы уравновесить спрос, магазины повышают цены.
17: Получается, что льготный кредит неэффективному заводу – это прямой налог на каждого покупателя в супермаркете.
18: Абсолютно точный вывод. За финансовые дыры нерентабельных предприятий расплачиваются все через обесценивание собственных доходов. Это скрытый налог, который собирается каждый день на кассе любого магазина.
17: С макроэкономикой и печатными станками все понятно. Но существуют и чисто физические препятствия. Что происходит с логистикой и как это отражается на стоимости товаров?
18: Логистика превратилась в сложнейший лабиринт с множеством тупиков. Ранее доступ к портам Балтийского моря позволял выстраивать быстрые и дешевые маршруты доставки сырья и оборудования. Сейчас эти транспортные коридоры закрыты.
17: То есть грузы приходится пускать в обход?
18: Да, приходится использовать сложнейшие схемы через территорию России, Казахстан, Турцию или Китай. Каждая новая граница, каждая процедура перегрузки, каждая смена транспорта – все это резко увеличивает стоимость.
17: Насколько сильно этот логистический крюк бьет по карману производителя? Цифры есть какие-то?
18: Цифры в промышленности пугающие. Деталь для европейского станка, которая ранее закупалась напрямую за 500 евро, теперь доставляется через 3-4 посредников. В результате ее стоимость взлетает до 1500-2000 евро.
17: Удорожание в 3-4 раза. Только за счет доставки.
18: Да. И это не считая скрытых потерь. Если нужной детали нет, конвейер простаивает неделями. Завод не выпускает продукцию, несет убытки по аренде и зарплатам. Все эти колоссальные издержки в конечном итоге перекладываются в себестоимость финального продукта.
17: А что с рабочей силой? Предприятия жалуются на острый кадровый голод. При этом зарплаты растут, чтобы удержать специалистов. Разве рост доходов населения не компенсирует инфляцию?
18: Это еще одна макроэкономическая ловушка. Кадровый дефицит действительно катастрофический. Сказывается старение населения и массовый отток квалифицированных кадров, особенно из технологического сектора. Работать просто некому.
17: Значит, работодатель вынужден предлагать больше денег оставшимся сотрудникам, чтобы те не уволились.
18: Верно, ставки повышаются. Но если зарплата работника выросла на 20%, а объем продукции, который он производит за смену, остался прежним, это становится чистым генератором инфляции.
17: Возвращаемся к логике печатного станка. Денег у людей на руках становится больше, а товаров больше не производится.
18: Механизм работает безупречно жестко. Рост зарплат, не обеспеченный ростом производительности труда, это прямой путь к разгону цен.
17: Если собрать все эти факторы воедино – логистические лабиринты, печатные станки, шринкфляцию и скрытые налоги – как это отражается на бюджете обычной семьи прямо сейчас?
18: Структура расходов претерпела радикальные изменения. Еще несколько лет назад семья со средним доходом тратила на питание и базовые коммунальные услуги от 35 до 45% бюджета. Сейчас картина совершенно иная. Базовые, обязательные нужды съедают от 50 до 60% доходов. А в небольших городах и среди пенсионеров эта доля может достигать 70-80%.
17: Получается, финансовая подушка безопасности исчезла как явление. Жизнь идет строго от зарплаты до зарплаты.
18: Любой форс-мажор, сломался телефон, требуется срочный ремонт автомобиля, необходимо стоматологическое лечение превращается в настоящую финансовую катастрофу. Людям приходится оформлять кредиты просто для закрытия базовых бытовых проблем.
17: И вот к какому выводу приводит детальный разбор этой темы. Инфляция – это не абстрактная цифра из отчетов и не результат чьей-то отдельной жадности. Это симптом. Симптом того, что экономические законы пытаются подменить административными командами. Но экономику невозможно обмануть приказами. Можно заставить магазин держать цену на бумаге, но нельзя заставить его работать в убыток, в этом случае товар просто исчезнет с полок. Деньги не исчезают в никуда. Они перераспределяются тихо, незаметно через уменьшенные упаковки, исчезновение доступных товаров и постоянный рост итоговых сумм на кассе. И понимание этих механизмов – первый шаг к осознанию происходящих процессов. Это был подкаст «Между строк». Делитесь этим выпуском, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие разборы. Берегите себя и читайте «Между строк». До встречи в следующем эфире.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Бензоармагеддон вернулся. В 16 регионах возобновились проблемы с топливом на заправках. В Сочи людям рекомендуют ходить пешком. Только за последние сутки топливные ограничения распространились еще на 3 субъекта федерации. В Башкортостане, где за август дроны несколько раз атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, на заправках ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Власти заявили, что в красной зоне по топливу в регионе 3 района – Болтачевский, Иглинский и Илюшевский. Также дефицит топлива констатировали в облдуме Саратовской области, а в Смоленской области на трассе Москва-Минск заправиться практически невозможно. Машины останавливаются буквально в полях, люди ночуют в автомобилях. Последние 3 недели казалось, что ситуация с топливом стабилизировалась, но это лишь потому, что ВСО переключились на Wildberries, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Просто на 3 недели Украина переключилась на склады Wildberries. Мы все это прекрасно понимаем. Когда Украина вернулась к тактике систематического уничтожения нефтеперерабатывающих мощностей, сразу же выяснилось, что топлива в стране все-таки нет. Его действительно нет. Вот сейчас, на данный момент в России, после вчерашних атак на Орский НПЗ, после возгорания НПЗ на Дальнем Востоке, я имею в виду Комсомольск на Амуре, оценочная мощность оставшихся в живых объемов производства бензина – это меньше 20%. Еще раз, примерно 1/5 от того, что было. Это значит, что России сейчас не хватает там, 70 тысяч тонн бензина в сутки.
19: Самая сложная ситуация сейчас в Сочи. На 13-ке АЗС «Лукойла» и 2-х «Роснефти» бензин теперь отпускают только по топливным картам. А сотый бензин можно купить только на 14 заправках из 52. В городе огромная очередь за топливом, в которых люди стоят по 12 часов.
21: Город Сочи. 8 часов вечера. На заправке стояли с 7 утра. Приехал бензовоз, еще, говорит, 1.5 часа сейчас будут сливать. В общем, где-то около уже 12 часов на заправке.
22: Вот и в Сочи пришел бензина «Апокалипсис». Вот такая огромная пробка идет до заправки.
23: Все, ребят, приехали.
19: Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин и ходить пешком. Как заявили в горадминистрации, сети АЗС ввели лимиты на отпуск горючего физлицам из-за возникшего ажиотажа. Даже в тех регионах, где топливо есть, кризис все равно ощущается, рассказывает автомобильный эксперт Вадим Королев.
0: Сейчас транспорт в России ездит на Барматухе, на вот этой непонятного качества жидкости с высоким содержанием серы. Из-за этого увеличилось в 7 раз количество обращений владельцев автомобилей в сервисы в связи с ремонтом форсунок, ремонтом двигателей, заменой фильтров топливных и так далее, и так далее. Машины будут ломаться, техника будет выходить из строя, чтобы все прекрасно понимали, не имели никаких иллюзий. Это самый острый кризис.
19: Качество топлива в стране критически снизилось после того, как правительство официально разрешило производить инфазит, автомобильный бензин более низких экологических классов Евро-2 и Евро-3 с высоким содержанием серы. Это топливо дешевле и его можно быстрее вырабатывать, ведь оно проходит меньше стадий очистки. Однако его использование негативно сказывается на работе современных автомобилей и экологии. Эта мера продлена правительством до лета следующего года, пока не удастся решить топливный кризис.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
23: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
23: 2.
24: До.
23: 3.
24: Тин.
23: 4.
24: Чар.
23: 5.
24: Пач.
23: 6.
24: Че.
23: 7.
24: Сат.
23: 8.
24: Ат.
23: 9.
24: Но.
23: 10.
24: Дас.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
4: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
2: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
7: Хьюстон, у нас проблема.
2: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
8: Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
2: Отмечу, как и в случае с аналогичными инцидентами на белорусско-литовской границе, так и с обнаружением тоннеля на латвийском направлении, официальных заявлений от властей Беларуси нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: От былой славы нет и следа. Гомельчанка показала, в какое болото превратилась местная гордость. Река Сож и ее набережная. Прославлялся в веках. Он прекрасен и в зимы, и в весны. Берега твои, Сож, утопают в цветах, не растут корабельные сосны. Это отрывок одного из сотен стихотворений, посвященных реке Сож, чьей красотой восторгались поэты, художники и путешественники. Сейчас гомельчане серьезно обеспокоены состоянием водной артерии, которая, как видно из многочисленных видео в интернете, потихоньку превращается в болото.
11: Это вот набережная наша реки Сож. Когда-то была хорошая речка, вот что с ней стало. Вообще ужас. Все заросшее, одни только утки. И интересно, никто ж не чистить не собирается. Раньше ж как-то чистили речку. Ужас. До чего довели реку Сож.
2: Жительница Гомеля поделилась видео состояния части реки в районе центральной набережной в социальных сетях. Женщина отметила, что вода, которая сейчас имеет болотный цвет, источает неприятный тухлый запах, а прибрежная зона затянута плотной грязной пленкой, тиной и непроглядными зарослями. В комментариях под постом горожане активно делились своими неприглядными фото сожа и с грустью вспоминали, что раньше за рекой хорошо следили и регулярно чистили. Осушение, добыча торфа и миллионы кубов вырубки леса. Применение пестицидов на полях – точка невозврата пройдена. Делится мнением местный житель Иван.
5: Не выделяют средств на эти цели больше. Раньше и катера ходили, такая красота была. И несколько раз за сезон чистили дно и берега. И проводный кодекс забыли. Сейчас по всей Беларуси берега малых рек распахивают до самой воды. Когда рассыпают удобрения, то и азот, и фосфор, и все остальное летит прямо в воду. Даже не нужно ждать, пока с дождевой водой стечет. А малые реки благополучно доставляют сей коктейль в большие. Грустно. Леса вырубают, реки мелеют под солнцем, а потом у нас то жара, то ураганы, то потопы. Это все последствия неразумного отношения к природным богатствам и результат бесхозяйственности.
2: «Помойка. Во что превращается Беларусь?» – прокомментировала Виолетта из Гродно.
10: «Я много путешествую по нашей Беларуси. И скажу вам из личных наблюдений, это проблема не только Сожа и Гомеля. Реки запускаются в болото, смотришь – и душа болит. То же самое стало с Двиной в Бешенковичах. Муховец и Бук в Бресте – в таком же состоянии. Гибнет и Щара в Слониме. В Гродно на Немане пляж отстроили, а на реку давно забили. Во многих наших городах главные реки просто загнивают. Я не понимаю, неужели нельзя выделить по одному хотя бы земснаряду, чтобы следить за состоянием водоемов?
2: Налоги государству платим буквально за все, но свои функции чиновники снова переложат на народ, делится мнением житель Мозыря Роман.
12: Жалуйся, не жалуйся, а в итоге всех просто сгонят на бесплатный субботник, чтобы выполнить работу, за которую мы платим деньги в госбюджет. И ведь люди и так, видя такую бесхозяйственность, самостоятельно объединяются и расчищают парки, лесные зоны, зоны водоемов и от мусора после отдыхающих, и устраняют последствия наплевательского отношения. В нашем городе молодежь свой волонтерский отряд создала, и траву косит сами, и берега от изобилия камыша чистит, да и вообще много чего делают. Просили в горосполкоме им помочь, закупить инвентарь для уборки, мешки для мусора. Так над ними только посмеялись и у виска покрутили. Сказали, ваша инициатива, вы финансируете. Вот вам и вот.
2: Есть ли в вашем населенном пункте водоемы и кто, на ваш взгляд, должен следить за их чистотой? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
13: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать. И возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в полтора раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляли. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей. А также наличие реальных источников финансирования.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Убивающая медицина. Шок истории с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
14: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
2: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
15: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врачей

0: общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
1: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды, коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
2: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
3: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
0: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов о главных задачах парламентской дипломатии.
6: Если говорить о парламентской дипломатии, то это один из инструментов, который позволяет укреплять уже установленные связи, ну и, конечно же, взаимодействие с другими государствами, с другими парламентами, с которыми связи еще нет. Палата представителей – это, как правило, три вида деятельности. Законопроектная, о чем мы сейчас вам с вами говорили, международная парламентская и работа с избирателем. Но на этом круг не заканчивается. Одним из важных элементов деятельности депутатов Национального собрания Республики Беларусь является сохранение исторической памяти и, конечно же, популяризация ценностей, традиционных наших ценностей, а также тех фактов исторических, которые позволяют понять глубину истории и тот путь, который совершают страны, завоевывая свой суверенитет и независимость.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Запретная зона. После серии покушений на генералов курьером в Москве запретили парковаться на 30 локациях, где в столице небезопасно жить. Зоны запрета ввели по запросу МВД. Отдельные точки по запросам Следственного комитета и других силовых структур сообщили в курьерской службе. Особо выделены три адреса, где категорически запрещено парковаться. Это Технический переулок 2, где расположен центральный аппарат Следкома. Второй – Химки. И третий – Левобережная улица, где расположена самая крупная жилая застройка Москвы для военнослужащих. Рассылка появилась через 10 дней после

0: После теракта у московского ресторана 1 августа там, по некоторым данным, отмечал свой день рождения главком ВКС Александр Чайко. Погибли пятеро, среди них зять Чайко и его друг генерал. Более 20 гостей получили ранения.
1: Прибегали люди, женщины нарядные, до сих пор несли свои кисти, несли, ну, да, мужчины тоже, мужчина был один без рубашки, и у него была провалена майка.
0: Александр Чайко попал под западные санкции за военные операции в Сирии, а потом командовал войсками, которые были под Киевом, говорит журналист Алексей Ольшанский.
2: Когда Чайко пришел в качестве командующего Восточным военным округом со своим округом в Украину, вторгся на киевском направлении и начал просто сносить под ноль Бородянку, ну, соответственно, Буча, Ирпень знаменитые и так далее, вот там уже это все заметили. Вот. Но на самом деле у него послужной список такого максимально кровавого ублюдка, который тянется за ним с 16-го года еще в Сирии.
0: Исполнительницей теракта назвали женщину-курьера, которая привезла подарок имениннику. Ее встретила охрана, которая хотела проверить коробку, и в этот момент раздался взрыв. Это не первое покушение на высокопоставленного офицера в тылу за время СВО. В декабре 24-го начальник войск радиационной химической биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник погибли от взрыва самоката, стоявшего у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте, напоминает военный аналитик Ян Матвеев.
3: В Москве, в столице, крупного такого командующего, да, неважно, там, полезен он, не полезен, но просто у него статус довольно серьезный. Это, конечно, должно и пугать всех путинских помощников, и его самого, я думаю, тоже на самом деле, потому что понятно, что чем выше и чем важнее человек в системе, тем больше усилий может быть приложено для того, чтобы там взорвать его.
0: В апреле 25-го в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, а в феврале этого года было совершено покушение на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Алексеева.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Почти отличники по почти конкурсу. БГМУ рассказали, кто поступил в вуз по целевому набору. Отличники уехали в Европу.
6: Около 5600 абитуриентов уже зачислены на целевую форму обучения в белорусские вузы. Документы на целевую форму подавали в полтора раза больше абитуриентов. Претендентов отбирали по результатам вступительных испытаний и пожеланий заказчиков кадров.
5: В ходе приемной кампании на целевое обучение в Белорусский государственный медицинский университет заявление подали около 1400 абитуриентов. Из них место в вузе получил 781 человек. Ректор БГМУ Сергей Рубникович с гордостью отметил, что интерес к целевой подготовке среди будущих медиков в этом году резко вырос. Конкурс на место почти два претендента, тогда как в предыдущие годы не превышал 1,2.
7: Все ребята, которые поступали, они были достаточно высокой подготовки. Я посчитал, где-то около 75% тех ребят, которые поступили в наш университет, имели баллы по двум критериям. Это аттестат, а также профильный экзамен по биологии и химии, 180 баллов. Ну, почти отличники, то есть 9 в среднем по аттестату, 9 оценка за сдачи экзамена. С Нового года мы проводили день открытых дверей, готовили ребят, объясняли, мотивировали. Наши преподаватели, наши студенты по принципу «равный обучает радовы» выезжали в регионы, в школы, в гимназии и максимально рассказывали о особенностях медицинского образования. Проводили курс онлайн для подготовки на целевую форму подготовки.
5: Вместе с тем, на протяжении всей вступительной кампании среди белорусов, в том числе родителей абитуриентов, не утихали обсуждения крайне низких проходных баллов и отсутствия конкурса вплоть до окончания зачисления на медицинские специальности. Напомню, в прошлые годы проходные баллы, например, на лечебное дело и педиатрию держались на рекордном уровне – 390 и выше. Отмечу, по официальной информации, на отдельных медицинских специальностях проходной балл в текущем году рухнул почти на сотню.
8: Вот это поворот!
5: Чиновники объяснили это изменениями в правилах приема и масштабным расширением госзаказа, а вовсе не отсутствием интереса к медицинским профессиям. Мол, на дневную форму обучения прекратили или серьезно сократили набор платников, а количество бесплатных мест и общий прием в медвузы, наоборот, увеличили почти в два раза. Для государства целевой набор – это способ быстро закрыть дефицит кадров. Но такой механизм решает количественную проблему, а не вопрос качества будущих специалистов. Говорит учитель химии Минского лицея Татьяна Карпенчик.
9: Целевое направление зачастую выбирают не те, кто действительно хочет работать в профессии, а для тех, кому нужен более простой путь в университет. То есть человек берет целевое, чтобы иметь гарантированное бюджетное место, чтобы не париться, а не потому, что он хочет быть учителем или врачом. Когда я работала в школе, нам каждый год сверху давали цифры, сколько выпускников мы должны убедить поступать по целевому направлению. Да, именно убедить, уговорить, заставить. Если мы не выполняли, так сказать, государственный заказ, к школе и к педагогам были претензии со стороны чиновников. На мой взгляд, несправедливо, что почти все места дают под целевиков и льготников, а обычных бюджетных мест практически не остается. Это приводит к огромному конкурсу на оставшиеся места. Все это делается искусственно, поэтому молодежь и не хочет так поступать. Или поступать на целевое, чтобы потом застрять на отработке без права выбора и голоса. Поэтому при первой возможности дети стараются уехать за границу.
5: Еще один важный вопрос. Смогут ли университеты сохранить качество подготовки будущих специалистов, учитывая такие послабления по проходным баллам, отмечает Карпенчик. Пока наиболее вероятный для меня вариант – этих студентов будут буквально тянуть за уши до диплома. Каких врачей мы получим на выходе, для меня очевидно, резюмирует педагог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Курская могила. Стало известно, сколько срочников на самом деле погибло в боях за Курскую область. Воспоминания выживших разрывают сердце. Спустя два года трагичных событий в Курской области до сих пор пропавшими без вести числится 30 срочников. Однако даже их родные убеждены, скорее всего, парни мертвы. Всего в боях под Курском погибло минимум 77 срочников, а те, кто выжили, до сих пор вспоминают те события, как страшный сон.
10: Мы не должны были участвовать в этих боевых действиях. То есть мы должны были стоять там где-то на четвертой линии, принеси подай, поднеси припас, что-то в этом роде. А мы стали просто участниками такого момента, что нам говорят: стойте, держите оборону, туда-сюда.
4: Это Антон Сафонов, который в те августовские события два года назад проходил срочную службу на границе. И он, и другой срочник Денис Глушко рассказывают, что как только на позициях стало жарко, командование попросту бросило парней.
11: 6 августа, да, в 4:27 ракетный удар по нашему штабу. Штаб рухнул, все в контузии. Все, начальство. Все уехали, бросили нас одних, срочников.
10: У нас были 300-е, и нашли машину, чтобы их начать вывозить. Вывезли две машины 300-х, и вот на последнюю крайнюю машину туда засели НШ, ЗНШ, комбат и медицинский там прапорщик. Вот они уехали. С нами осталось два офицера, которые взяли ответственность за нас, за наши жизни, и они приняли решение нас эвакуировать.
4: Но эвакуации тогда ребята так не дождались. На некоторых позициях призывничи составляли от 50 до 85% личного состава. Антон со временем попадет в плен.
10: Мы все надеялись, что будет эвакуация. Нам сказали, пока ждите команды. Потом мы встретились с штабным и говорим, что там по поводу эвакуации. Он говорит, эвакуации не будет, пацаны. Нас всем просто вообще. Ну вот он так и сказал.
4: Небольшие группы срочников, смешанные с пограничниками и немногочисленным командованием, еще неделями прятались по лесам и почти ежедневно попадали в плен вплоть до конца августа. Андрей из Вологодской области рассказал, что провел в лесу около 6 дней.
12: Мы уходили там сначала по 10 человек, собирались где-то в лесу, сидели, боялись. Переходили через болото. Было откровенное, ну, прям болото. То есть мы там утопали все. Первый день было все еще нормально в плане того, что мы смогли покушать, поесть в столовой. Вот. Мы начали двигаться по лесополосе. Мы все были уставшие, начались массовые полеты дронов.
4: Срочники пили воду из болота, ели траву, крапиву, рябину. Некоторым повезло больше. Вблизи лесопосадок были поля, на которых росли подсолнухи и соевые бобы. Всего около 500 призывников прошли через украинский плен. Поиск и извлечение останков погибших срочников стали возможны только после выхода российских войск к границе с Украиной в апреле 25-го. Пропавших без вести срочников официально признавали погибшими в течение всего прошлого года. Последний известный случай смены статуса произошел в мае, практически спустя 2 года после гибели солдата.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Война ближе, чем кажется. На белорусско-российской границе из-за атаки БПЛА закрыли пункт пропуска.
15: Движение через пограничный переход Красный Камень полностью приостановлено как минимум до утра среды. Водителям стоит учитывать эту информацию и заранее планировать альтернативные маршруты поездок.
14: Об этом сообщает погранслужба. По словам очевидцев, утром в районе пункта пропуска была атака беспилотника.
16: Они либо упали, либо специально туда били. Не знаю, но в результате загорелись 2 грузовых автомобиля с полуприцепами. По слухам, движение через пункт пропуска будет закрыто как минимум до завтра.
14: Военные аналитики напоминают, что за последние 2 года Беларусь стала одним из ключевых маршрутов для российских дронов во время атак по городам Украины. Согласно официальным данным, за 2025 год на территории Беларуси зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства. В этом году залеты беспилотников происходят практически ежедневно. За одну неделю августа зафиксировано 116 таких случаев, доложил командующий ВВС Беларуси Андрей Лукьянов.
15: Эта инфраструктура создает дополнительный риск для белорусской территории. Часть дронов падает, часть приходится обезвреживать. Все это – последствия использования нас как транзитной зоны.
14: Основные площадки для запуска дронов расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях России. Всего 5 крупных комплексов. У некоторых комплексов десятки стационарных пусковых установок, сотни хранилищ для беспилотников и инфраструктура для реактивных гераней, рассказывает военный эксперт Анатолий Храпчинский.
17: Размещение пусковых комплексов у границ Беларуси – одно из самых выгодных для российских атак. Это позволяет наносить удары напрямую по Киеву и западным регионам Украины и усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Беларусь фактически становится хабом или транзитной зоной для этих операций. Ясно, что у таких действий есть последствия непредвиденные.
14: По словам военных аналитиков, это фактически превращает Беларусь в арену чужой войны, а местные жители становятся свидетелями и потенциальными жертвами таких операций. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
19: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно, лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень в выборке минеральных удобрений.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Союзники испаряются. США продали на металлолом захваченные российские танкеры. Сербия отменяет безвиз с Россией ради членства в ЕС. Армения смотрит туда же. Танкер «Лилео» американцы захватили в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на «Галилео» и подняв российский флаг. Однако это не помогло. Другой танкер «Эра» был задержан в водах к югу от Испании 7 января. До этого береговая охрана США пыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на «Маринера». Теперь оба судна, связанных с Россией, США продали на металлолом, сообщает Reuters. Вот как это решение объяснил официальный Вашингтон.
21: Суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа. Танкер «Эра» перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Танкер «Лилео» также нарушил санкции.
20: В ответ Россия обвинила США в незаконной силовой акции и нарушении права на свободу судоходства. Тем временем еще одни плохие новости пришли из Сербии. Правительство страны решило отменить безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Неманья Старович.
22: Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. В рамках евроинтеграции стране предстоит привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Соответственно, будем отменять безвизовый режим для граждан России.
20: Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней, но скоро этому придет конец. Ранее аналогичное решение приняла Черногория. Этой осенью с 1 ноября страна отменит безвизовый въезд для граждан России. Стремление сблизиться с ЕС демонстрируют и более близкие России страны. В последнее время это активно делает Армения. Дошло до того, что МИД России выставил Армении ультиматум. Вот что заявил госагентством замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
23: Армения уже к декабрю должна определиться с проведением референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, мы примем этот факт во внимание. В том же месяце Высший Евразийский экономический совет начнет разрабатывать дальнейшие совместные шаги в отношении республики.
20: Это требование восходит к совместному заявлению президентов России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана от 29 мая, где Еревану предложили провести референдум в, возможно, короткие сроки. 27 июля Владимир Путин повторил эту формулировку в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Хотя ранее премьер-министр Армении говорил, что референдум не состоится до получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, голосовать раньше бессмысленно, поскольку гражданам придется выбирать между ЕАЭС и еще несуществующей альтернативой. Обострение отношений с Арменией продолжается с конца весны, когда Россия начала вводить экспортные ограничения на товары из страны. В конце июля Пашинян заявил, что запрет на ввоз армянских товаров в Россию парализует работу Евразийского экономического союза и может стать началом его конца.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о финансовой поддержке сельскохозяйственных предприятий и жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки.
19: Закупка сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Политика государства в аграрной сфере известна. Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно. Лишних денег нет в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, как я уже говорил. Собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали там 8% или 10% не потому, что не хотели брать или они не нужны. Платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений.
1: Учим пакистанский вместе! Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник
2: – пир.
1: Вторник
2: – мангаль.
1: Среда
2: – будх.
1: Четверг –
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
25: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
24: Ага, на бумаге.
25: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
24: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
25: О, да. Система отреагировала моментально.
24: Чиновники просто спасают свои кресла.
25: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
24: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
25: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
24: Прямо в ту самую поликлинику?
25: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
24: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
25: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
24: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
25: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
24: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
25: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
24: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
25: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
24: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
25: Да, 100%.
24: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
25: Это огромная цифра.
24: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
25: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
24: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
25: Это в районе 400 евро, да?
24: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
25: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
24: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
25: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
24: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
25: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
24: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
25: Угу.
24: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
25: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
24: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
25: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
24: То есть его нужно постоянно доливать?
25: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
24: И сколько стоит починить это после квенча?
25: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
24: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
25: Раньше – да. Но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли. Легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
24: И как тогда их чинят сейчас?
25: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
24: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
25: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
24: Жесть.
25: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
24: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
25: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
24: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
25: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
24: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
25: Угу.
24: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
25: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
24: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
25: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
24: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
25: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
24: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
25: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
24: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
25: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
24: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
25: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
24: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
25: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
24: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
25: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. без всякого направления.
24: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
25: Кажется, им важнее контроль.
24: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
25: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
24: Каждую минуту?
25: А система предлагает подождать талона 30 дней.
24: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
25: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
24: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
25: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
24: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
25: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
24: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
25: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
24: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
25: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
24: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
25: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
24: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
25: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
24: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
25: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
24: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
25: Боюсь, что ответа у системы нет.
24: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав?
3: Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Бесплатные рабы. В Гомеле школьники 2 недели отработали в студотряде, но зарплату так и не получили. Кому нужны такие отряды?
10: В июле 9 подростков от 14 до 17 лет работали в студенческом отряде подсобными рабочими на предприятии Брагинского района. По истечении 2-недельного срочного договора ребята уволились, однако положенный расчет им не выплатили даже спустя неделю.
14: Об этом сообщила местная прокуратура, куда с жалобой обратились родители школьников. Надзорное ведомство подтвердило нарушение закона, согласно которому полный расчет должен производиться прямо в день увольнения.
10: Работодатель оштрафован. Также предприятие обязали срочно закрыть долг в общей сложности более 3000 рублей.
14: Напомним, что студотряды в Беларуси – это официальная государственная система временной занятости молодежи. В них могут принимать с 14 лет с письменного согласия родителей, рассказывает эксперт по трудовому праву Андрей Захаревич.
11: Масштабы не маленькие, только в Брестской области с начала этого года через студотряды прошли больше 3400 человек. Почти половина из них несовершеннолетние. Школьники и студенты работают в сельском хозяйстве, на производстве, стройках, в коммунальных службах и других организациях.
14: Сам по себе труд подростков не является чем-то уникальным и практикуется в других странах. Но есть одно важное отличие от Беларуси, говорит эксперт.
11: В странах Евросоюза дети с 14 лет тоже могут выполнять работу, но только легкую, или проходить практику на предприятиях. В США подросткам с 14-15 лет разрешена безопасная подработка вне школьных часов. Все жестко регулируется законодательством. Смысл такой системы – дать ребенку опыт и возможность заработать. Там несовершеннолетнего не отправляют подсобным рабочим на предприятие, а потом не выбивают честно заработанные деньги через родителей и прокуратуру. У нас же система только организовывает поток дешевой рабочей силы.
14: Юристы советуют родителям заранее проверять, есть ли письменный договор, какая указана зарплата, график и конкретные обязанности подростка. А после окончания работы сразу требовать полный расчет. Если деньги задерживают, обращаться в инспекцию труда или прокуратуру, не дожидаясь обещаний работодателя. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
14: Шапка-невидимка. В Быхове изобрели новый вид ремонта. Аварийный фасад консервного завода закрыли тканью.
12: Новая технология ремонта. Тряпками замечены и все подмонтировали.
14: Так на своеобразный ремонт консервного завода в Быхове отреагировали местные жители. Аварийное здание просто задрапировали гигантскими тряпками.
12: 21 век на дворе. Технологии не стоят на месте. Шикарнейший ремонт. Вообще поражающе больше и больше.
14: Местные жители в шоке и не понимают, почему разрушающийся фасад занавесили шторами вместо нормальной реконструкции.
13: Вот оно, величие архитектурной мысли. Или это стиль такой? Авангард? Или барокко? Там же любят ткани и шторы. Точно барокко.
15: Это здание. Первое, что видят гости города, въезжающие в Быхов на поезде. Можно сказать, лицо города. Визитная карточка. Оно и так выглядело не очень. А теперь и вовсе уродство вышло.
14: Инженер-строитель Сергей Фисенко объясняет, что старая ткань тут выступает скорее в роли защитной сетки, чем для эстетики.
16: Специализированные сетки имеют место быть на аварийных зданиях. Их задача – временно удерживать куски штукатурки и кирпича, чтобы они не падали на людей. Сам фасад от этого безопаснее не становится. Если фасад действительно разрушается, необходимо обследовать стены, определить причину, убрать аварийные элементы и восстановить конструкции. Полотно может только временно закрыть проблему и снизить риск падения отдельных фрагментов. Но трещины, разрушенная кладка и вода внутри стен от ткани никуда не исчезают.
14: По словам эксперта, местным жителям лучше вообще не подходить близко к зданию и не ходить непосредственно вдоль фасада, пока специалисты не подтвердят его безопасность и не восстановят аварийные участки. И помните, если у вас есть жалобы на работу местной администрации и коммунальных служб, качество продуктов, рост цен, транспорт и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Радиосигнал. Военная правда.
26: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
0: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
26: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
18: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
26: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
19: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
20: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
19: У тебя ранение какое?
20: Осколочное в колено и контузия легкая.
19: У тебя ранение какое?
21: Полная балабанка лопнута. Вот вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
26: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
22: Председатель палаты представителей Игорь Сергеенко о формировании плана законодательной деятельности на 2027 год.
23: Палата представителей регулярно проводятся семинары по тем или иным направлениям совершенствования нашего законодательства, на которых в том числе и анализируется практика применения тех или иных законов, а также в процессе подготовки обсуждения непосредственно уже в Палате представителей конкретных законопроектов во время рассмотрения перед первым чтением, перед вторым чтением. Сегодня на стране формируется план законодательной деятельности на 2027 год, который будет утвержден главой государства в конце года. Мы в этом также принимаем участие. Тема сегодняшняя совершенствования брачно-семейных отношений выбрана не случайно, поскольку уже поступают предложения, в первую очередь, Верховного суда из практики рассмотрения гражданских дел по вопросам брачно-семейных отношений, также Министерство юстиции по вопросам дальнейшего совершенствования органов ЗАГС, Минского горосполкома. И поэтому не исключено, что мы вернемся к рассмотрению изменений в данный кодекс, который принят был несколько лет назад, но там были точечные внесены изменения. Но жизнь не стоит на месте, и век цифровизации, конечно же, необходимо совершенствовать работу и в этом направлении.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
27: Первый случай в истории. После скандалов с Литвой впервые подземный тоннель из Беларуси обнаружила Латвия. Не прошло и недели, как правительство Латвии продлило действие усиленного режима охраны государственной границы на латвийско-белорусском направлении до конца года. Кабинет министров страны-соседки объяснил такое решение высоким уровнем нелегальной миграции, рассказывает политический обозреватель Светлана Никонова.
28: С 2021 года латвийские пограничники предотвратили более 47 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Тем временем Латвия временно остановила движение через единственный действующий пункт пропуска Григоровщина, сославшись на технические причины.
27: Одновременно с приостановлением работы латвийско-белорусского пункта пропуска власти Латвии призвали своих граждан не планировать поездки в Беларусь, а находящимся там посоветовали поскорее вернуться домой. В свою очередь белорусский МИД заявил, что видит закрытие границы политическую подоплеку, мол, никаких реальных угроз нацбезопасности и провокаций со стороны Беларуси нет. Однако накануне латвийские пограничники обнаружили в Скрудалинской волости Ауждаусского края всего в 10 метрах от пограничного ограждения с Беларусью группу иностранцев из 15 человек, проникших в Латвию незаконно.
1: Хьюстон, у нас проблема.
27: Латвийским специалистам удалось оперативно выяснить, что мигранты попали в Латвию через скрытый тоннель, вырытый со стороны Беларуси. Отмечу, в отличие от Литвы, где было обнаружено около десятка подобных подземных переходов, в Латвии это первый известный случай такого незаконного пересечения границы на данном участке. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ранее принятые меры по предотвращению нарушений границы будут усилены.
2: Мы хотим передать организаторам

0: Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Короневич об электронном правительстве в Беларуси.
3: Мы это видим в виде конкретных формализованных планов и дорожных карт. То есть мы тут не фантазируем, мы не придумываем, не мечтаем. Мы как бы кладем на бумагу то, что реализуемо, согласуем это с теми госорганами, с которыми требуется, потому что речь идет и про разработку новых систем, и про разработку интеграционных механизмов. Это все нужно понимать, закладывать в том числе и время, и механизмы, и разработчиков, и финансирование, и так далее. То есть мы реалистично к этому подходим, и то, что вот сейчас на нашем интервью выглядит как фантастика, мы уже планируем, планомерно, и пошагово это реализуем. Поэтому 27-28 годы – это уже рождение ребенка в проактиве. Это значит и регистрация ребенка, и подача заявления в ЗАГС, и обновление данных о составе семьи соответствующих и так далее. А дальше проработки идут дорожные карты по проактивной продаже автомобиля. То есть тоже переводим в максимальное количество действий в электронный формат с тем, чтобы вы, вне зависимости от того, покупаете ли вы автомобиль у физлица, либо вы пришли в салон, покупая автомобиль, чтобы максимальное количество действий перевести в онлайн-формат и не заставлять вас совершать лишние телодвижения. Разве что сдать старые регистрационные знаки и получить новые. И то это возможно с использованием сервиса доставки Белпочты. Так планируется. Вот. И таких жизненных ситуаций на самом деле планируется цифровать много. Их штук 10. Это касается и потери кормильца, например, и той же самой трудовой миграции, и смены места жительства, и так далее. То есть какой бы сферы мы ни коснулись, все комплексно прорабатывается с тем, чтобы максимально облегчить нам с вами, как потребителям, жизнь. Потому что наши-то аппетиты растут, естественно. Конечно. Мы привыкли к хорошему онлайн-взаимодействию. Мы постоянно пользуемся десятками удобных онлайн-сервисов. От заказа еды до отслеживания почтовых отправлений.
4: Такси, вот, привыкли,
3: конечно,
4: да.
3: Такси, онлайн-платежи и так далее. И мы уже не готовы на меньшее. Мы не готовы мириться с чем-то хуже, чем мы пользуемся сейчас. И это касается госуслуг в том числе. Почему нет?
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В Минской области водитель попытался откупиться от госавтоинспекторов. Подозрительный автомобиль остановили сотрудники ОГАИ Червинского РОВД во время рейда. За рулем «Инфинити» находилась 38-летняя жительница Минска с явными признаками алкогольного опьянения. Для разбирательства ее пригласили в служебное авто. Там минчанка предложила инспекторам 3000 рублей за то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Правоохранители разъяснили гражданке, что подобные действия являются уголовным преступлением. Однако она продолжала настаивать на своем. Противоправные действия были пресечены, возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки. Работница одного из предприятий Гомеля захотелось отдохнуть в июле, но в отпуск ее не отпустили. Тогда женщина воспользовалась знакомством брата мужа с неврологом одной из городских поликлиник, чтобы оформить больничный на 2 недели. Невролог втянула в историю еще и врача общей практики. Бланк был настоящий, оттиск печати врача тоже. Тем не менее, кадровики предприятия усомнились в наличии у своей работницы заболевания и сообщили о подозрениях в соответствующие органы. Проверка закончилась судом, который признал всех фигурантов дела виновными. Врачей наказали крупными штрафами в размере 14 850 и 14 400 рублей. Родственника работницы оштрафовали за подстрекательство на 18 000 рублей. А сама фигурантка, предоставившая фиктивный документ, отделалась сравнительно легко. Штрафом всего лишь 5 400 рублей. В Пинске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы за нападение на 2 молодых людей. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Заслонова. Мужчина был пьян. Увидев компанию молодежи, он решил, что те плохо посмотрели в его сторону, после чего ударил кулаком по лицу 17-летнего и 18-летнего парней. Продолжая свои действия, обвиняемый, видя, что юноша уходит, достал нож и нанес удар в область спины 17-летнему потерпевшему. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия. Пинчанина признали виновным в особо злостном хулиганстве и назначили 3 года лишения свободы в колонии усиленной.

0: военного режима. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Убивающая медицина. Шок-история с 5-й больницы Минска. Роды прямо в палате на 22-й неделе беременности. Куда смотрели врачи?
2: Какой ужас. Сердце просто разрывается, и все внутри болит от того, что я увидела и услышала.
0: Это реакция пациентки отделения гинекологии 5-й больницы Минска, ставшей свидетельницей травмирующего психику инцидента. Находясь на лечении в стационаре, девушка невольно стала очевидцем жуткой истории. Делится подробностями юрист Анна Метелка.
3: В палате с ней была пациентка, у которой на 22-й неделе замерла беременность. У той отошли воды и начались схватки. Соседка побежала за медиками, но ей ответили, чтобы беременная просто легла на кровать и раздвинула ножки. Так выкидыш произошел прямо в палате на глазах у второй пациентки. Позже ребенка забрали, роженицы сказали ждать чистку, а пациенткам велели самим убрать палату. В больнице объяснили, с медицинской точки зрения, это был выкидыш, а не роды, потому что плод погиб еще до поступления женщины. Такие ситуации действительно могут происходить в обычной палате. Сопровождение врача ведут только роды, а доктор приходит, когда его вызовут, отметил замглавврача.
0: По словам юриста, заместитель главврача объяснил, что в Беларуси не выделяют отдельных палат для прерывания беременности, а пациенток попросили убрать за собой, потому что в больнице не хватает санитарок. Минчанка, ставшая очевидцем травмирующего события, поделилась историей в личных соцсетях и отметила, цитирую, «Они хотя бы представляют, какой это стресс и для женщины, которая потеряла своего малыша, и какой шок для меня, которая еще никогда не рожала». Благодаря этому посту инцидент набрал широкий общественный резонанс, после чего Комитет по здравоохранению Мингорисполкома и Минздрав начали официальную проверку. Отмечу, по предварительным заявлениям чиновников и представителей здравоохранения, никаких нарушений со стороны руководства больницы и медперсонала не выявлено. В свою очередь, женщины в комментариях обращают внимание не только на отсутствие квалифицированной медицинской и психологической помощи роженице, но и на этическую сторону проблемы.
4: Те врачи, которые сказали, что это выкидыш, а не роды. Коновалы с купленными дипломами, да еще и с камнем вместо сердца. Я врач, и как врач вам скажу, это роды. Да, к сожалению, ребенок погиб, но женщина рожала. Мои коллеги могут сейчас, как им удобно, называть это выкидышем, прерыванием беременности, но факт родов это не отменит. И это просто ужасно, что уязвимая женщина, потерявшая ребенка, осталась без квалифицированной помощи, да еще и переживала травматичный опыт на глазах у чужих людей. Про то, какую психологическую травму это все нанесло второй пациентке, я уже молчу.
5: В Витебске рожала двойня на 20-й неделе, в ведро, в туалете. Второй выкидыш был в туалете приемного отделения, потому что врач ко мне шел почти час. Получается, если ребенок погиб, то к тебе нет никакого интереса. Никого не волнует, что ты чувствуешь при этом, и не беспокоит, что что-то может пойти не так, и ты сама погибнешь.
6: У меня была пара часов после полостной операции, и я сама ловила ребенка у соседки. Они не дали ей даже пеленку. Я вытаскивала ее из-под себя. До сих пор внутри чувство, что нужно было куда-то обращаться. Понимаете, они сказали, это не роды. Рожают живых детей. Соседки грубо сказали, это не ребенок, а мертвый плод. А ты не родила, а скинула. Мне до сих пор плохо от этих воспоминаний.
0: Нерожавшие белорусские отметили в комментариях, что после таких историй и отношения к беременным со стороны врачей, они еще больше боятся становиться матерями. Отмечу, власти Минска в очередной раз объявили о планах разработать новые стандарты медицинской этики и психологической поддержки в роддомах с привлечением общественности. Правда, как скоро это произойдет, это уже совсем другая история. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Мобилизация под прикрытием. В Омске вслед за Пензой и Ульяновском начались уличные облавы на мужчин. Зеленский слил планы по мобилизации на осень. В Омске мужчин начали задерживать на улицах, принудительно отправлять на СВО. Об этом рассказали родственники одного из парней, который сейчас в военкомате. По словам родителей, парень сидел на лавке, а когда к нему подъехало несколько человек в гражданском, скрутили его и увезли в неизвестном направлении. После этого были задержаны еще пятеро парней, только одному удалось вернуться домой. Его забрало руководство предприятия, где он работает. Такие облавы происходят почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
8: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Накануне Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что сразу после думских выборов в России пройдут сразу две волны мобилизации. Призвать планирует несколько сотен тысяч человек. О том, что осенью будет вторая волна призыва, говорит и блогер Сергей Бойко. Для этого, по его словам, есть все предпосылки.
9: В Росгвардии инструкции разослали, как действовать во время массовой мобилизации. Военкоматы местами потренировались, куча вакансий висит, в военкоматы нужны эксперты по мобилизации. Людям, которые головы сдают на мясо человеческие, по сотке платят, полицейские уже вообще не стесняются, жестят, просто на улице хватают.
7: Главный аргумент в пользу второй волны мобилизации – дефицит кадров на фронте. Все силы идут на донецкое направление, а на других командование закрывает дыры военными небоевых позиций. Елена Сивкова ждет с фронта сразу двоих сыновей. Они связисты и до этого служили в тылу. Но недавно из-за нехватки людей их отправили в штурм.
10: Окопаться они не успели. Их начали бомбить со всех сторон ВСУшники. Полетели снаряды, полетели летательные аппараты, типа Бабы-Яги. Сразу 300 двое ранены. Вещи все разбомбили, вещей нет.
7: Связи с сыновьями сейчас нет, и что делать дальше, мать пока не знает. Она обращалась в часть, но там постоянно просят позвонить попозже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о регионах, которые не выкупают свои квоты на минеральные удобрения.
12: Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, как договаривались, и на внешний они продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать и возделывать. Как я сказал уже раньше, в нынешней мировой ситуации спокойно эти предприятия, будь то Гомельский фосфорный завод, как мы его называем, Гродно-Азот, могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляем. На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов.